0: Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На Первом радио.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
3: Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком. Первое радио. You gotta get up, you gotta get off, you gotta get down, girl. Всегда с тобой.

0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час.

0: Давай послушаем на радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно.
4: Игра в классики. Понятно.
5: Радио 89.1.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
2: Первое радио.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско.
7: 1 FM. Первое радио.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный. 89.1
3: FM. Первое радио.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Первое радио. Всегда.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Значит, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Так. Ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульня.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
4: 89.1 FM.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов.
4: 89,1 FM.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: like me.
1: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
2: Тройной www.891fm.co.il.
3: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
2: «Хит по радио».
4: На первом радио.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: 89.1 FM.

0: Первое радио. Новости.
1: СИР выпустил ракеты по торговым судам в Ормузском проливе. Подробнее через несколько секунд. В 7 утра в Израиле, 7 июля, вторник, в студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Американский чиновник сообщил изданию Axios, что Иран выпустил как минимум 2 ракеты по торговым судам, проходившим через Ормузский пролив. По данным автора публикации Барака Равида, атака произошла накануне вечером и может поставить под угрозу договоренности о прекращении огня между Вашингтоном и Тегераном. Ранее британское агентство морских торговых перевозок сообщило, что танкер, шедший у побережья Омана, был поражен неизвестным боеприпасом. Судно находилось примерно в 15 километрах к востоку от порта Лима на востоке Омана и двигалось на юг. После попадания на борту вспыхнул пожар. Сообщения о пострадавших и экологическом ущербе не поступало. По словам американских чиновников, цитируемых Axios, ракеты были выпущены корпусом стражи Исламской революции. Один из пораженных танкеров, катерское судно для перевозки сжиженного природного газа «Аль-Рекаят», получило повреждения в районе машинного отделения. На борту начались пожары и сильное задымление. Экипаж укрылся на правом борту. Об этом пишет Wall Street Journal. Минувшей ночью на шоссе номер 77 недалеко от развязки Амовиль в Галилее автомобиль насмерть сбил мужчину в возрасте примерно 25 лет. Прибывшие на место парамедики службы Маген Давид Адом констатировали его смерть. Полиция проводит расследование. В бедуинском поселке Тель-Шева накануне поздно вечером был открыт огонь в сторону полицейских, приехавших для наведения порядка во время конфликта между двумя враждующими кланами. Несколько пуль попали в машину полицейских, которые открыли ответный огонь в сторону стрелявшего. Пресс-служба правоохранительных органов отмечает, что позднее от службы скорой помощи Маген Давид Адом было получено сообщение, что в больницу Сорока из Тель-Шева был доставлен мужчина в возрасте примерно 20 лет с огнестрельными ранениями в тяжелом состоянии. Накануне вечером, после получения сообщения о нескольких израильтянах в Калькилии, силы ЦААЛИ и пограничной полиции прибыли в палестинский город, установили связь с израильтянами, а затем эвакуировали их из района. Пресс-служба ЦААЛИ отмечает, что израильтяне приехали в Калькилию специально, это не было ошибкой навигации. По информации издания ВАЛА, израильтяне намеревались вернуть угнанный у них мотоцикл. ЦААЛИ напоминает, что въезд израильских граждан в зону А опасен и запрещен законом. На улице Бар-Илан в Иерусалиме вчера прошла акция протеста представителей ультраортодоксальной общины против прокладки трамвайной линии. Демонстранты перекрывали проезжую часть, а также проникли на строительную площадку. Полиция начала разгон демонстрантов. По данным СМИ, ущерб, причиненный ультраортодоксальными демонстрантами за несколько лет строительства трамвайной линии, оценивается в 6 миллионов шекелей. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. Утром возможен моросящий дождь, преимущественно на севере страны и вдоль побережья. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 30, в Ашкелоне и в Аждоде 31, в Бершеве 32, в Твери на побережье озера Кинерет 34, на голландских высотах 35, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов. Высота волн от 100 до 150 сантиметров. Это были новости. Далее на первом прогрев-шоу.
2: Прогрев-шоу на первом. Why wait to say, at least I did in my way. Lie way too fast, but in my heart I understand. I made my move. And it was all about you. No, I

0: 7:07 утра, 7 июля 26 года. Вы слушаете «Прогрев шоу» на Первом радио. Итак, у нас 89.1 FM. Это наше первое радио, если вы не знали, дорогие друзья. Это наша волна, на которую вам обязательно нужно переключиться и не отключаться никогда вообще. А именно сегодня триада прелести.
1: Триада
0: прелести, юмора, позитива, хорошего настроения. Да как ни назови, все равно Лена Семенова.
2: Доброго утра всем. Кристина Кипнис здесь же.
1: А ну, я хотела...
2: Три ада, слушай.
1: Вот Андрею Ежову предложить себе не отвлекаться.
2: Три рая.
1: Разговаривай дальше.
2: Да, Андрей Ежов, Кристина Кипнис, я Лена Семенова. Ребят, слушайте, у меня вопрос. Сегодня что?
1: Нет, я Лена Семенова.
2: День грузовика.
0: Я Спартак, что это?
2: Сегодня день грузовиков, которые выстраиваются в одну длинную такую вот очередь и едут периодически друг
1: Лена,
2: друга обгоняя?
1: Им надо.
2: Куда им надо?
1: Туда.
2: Ты знаешь что? На самом деле, я никогда не видела так много вот именно грузовиков, среди которых все и груженные, и негруженные, и маленькие какие-то закрытые такие будки, и вот эти вот играры, и все. И они периодически друг друга объезжают, как будто им как бы вот, ну, не с руки вот им ехать вот в одном строе.
1: Лен, ну не лук. Кайф. Ты же хочешь передать привет а совершенно другому человеку.
2: Какому?
1: С прицепом.
2: С прицепом. Ну, с прицепом это вообще... Я не знаю, думаю, что...
0: Я не знаю, какой-то вашей внутренней кухни, что происходит.
2: Не, я просто тут, когда выехал на четверку, образовался тут между развязками, образовался такой совершенно свободный кусок вот, ну, трассы, где-то 300 метров. Я иду по второй полосе, их всего три, догоняю впереди идущего, там шел такой большой внедорожник с прицепом. Я перестраиваюсь в третью полосу, чтобы его объехать, понятное дело, да, справа.
0: И что происходит?
2: И он начинает перестраиваться в меня без винкера, без всего. Я ему сигналю, а он все равно перестраивается. Я возвращаюсь обратно во вторую половину, во вторую полосу и показываю ему: чувак, ты что делаешь? Он на меня побибикал. Да, он на меня побибикал. А, вот, он мне что-то там какими-то пальцами показал.
1: Он тебе доброго утра пожелал.
2: Я собралась и поехала. И знаете что? До самой развязки на Ришин, когда мне надо было поврать, он ехал за мной, и он еще и притормаживал. Он меня пытался воспитать. Ну вот, ребята, ну вот серьезно.
1: Андрюс, давай вот Лена просто в эмоциях, она расчувствовалась немного.
2: Расчувствовалась? Это я не расчувствовалась.
1: Давай мы с тобой ему передадим привет. Дорогой водитель, друг, многоуважаемый. Во-первых, здравствуй. Во-вторых,
0: обернись.
1: Доброе утро. Нет, теперь всегда оглядывайся. И езди очень аккуратно, потому что, да, мы за тобой
2: едем. Да. Мы за тобой следим.
1: Ты еще не включил винкер? Тогда мы едем к тебе.
2: Нет, слушайте, ребята, ну правда. Ребята, пожалуйста, показывайте поворотники, потому что ну без них ну невозможно. Я реально, я еду, а мне-то уйти некуда, понимаешь? А он в меня перестраивается.
1: Как у Фредди Крюгера там пелась песня?
0: Раз,
1: два, три, четыре. Прогрев все настигнет тебя.
0: Начали очень позитивно, конечно.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну, как предложила Лена Семеновна.
2: Предложена
1: Лена Семеновна.
2: Нет, какая-то предложена под мышкой, слушайте.
1: Это Лена Семеновна, она предложена, значит, ехать дальше.
2: Предложена.
3: Предложена.
1: Предложена. Короче,
3: ну так себе. Звучит, ребята, так себе. Вообще, на самом деле, вы не понимаете. Я вам отомщу.
1: Да, бога ради. Я вот сейчас вам вот что расскажу. 7 июля отмечается 145 лет. Как я сейчас вас всех тут поубиваю. Так вот, 7 июля 1881 году опубликована сказка «Пиноккио». Потому что испугались.
3: Ой, ребята, вот сейчас точно сегодня ваш праздник. Поскольку вы меня тут троллили, сегодня глобальный день прощения. Просите у меня прощения, срочно.
1: Лен, мы тебя прощаем.
3: А, все, кому должна, прощаю, да?
1: Да, да,
3: ладно, ладно. А еще, между прочим, это вот мой праздник. День Победы Русского флота над турецким флотом где-то там, в Чесменском сражений. Так что я сегодня я победю.
1: Далеко?
3: Да?
2: А где ты была в этот момент?
3: А вот я вам не скажу.
2: На чьей стороне ты была, Лена?
3: 256 годиков.
1: Ребят,
3: как, да?
1: Есть очень важное событие сегодня. Mm-hmm. Международный день охраны почв.
3: Почв?
2: Охраны почв. То есть таких почвоохранников или почвоведов? Почвособор.
3: Вот звучит тоже так себе.
1: Почвоведы классно звучат.
3: Почвоведы.
1: Как бы вот еще, это
2: юроведы. Почвоведы все-таки они изучают, а здесь получается
1: охранное
2: почвенное агентство.
1: Не-не-не-не-не. Добро пожаловать. Нет. Есть люди, которые изучают, есть, которые охраняют, но они в одной группе.
3: Ничего не понятно, но очень интересно.
2: Сказала.
1: Нет, их, значит, одна цепь связала, у них одна цель, и все остальное в этом духе.
2: А, я понял. Нет, не будет песни про скованные одной цепью, друзья, так что
1: Я очень хотела.
3: 19 годиков как, это 7 июля 2007 года, в день трех семерок, то есть 7 июля 2007 года, так вот, в тот день...

0: это можно было бы сказать, что ты вот причастна к киберспорту?
1: Давайте все вместе объясним девочкам, дорогие радиослушатели, что такое киберспорт.
0: Да я знаю.
2: Ну вот чудо все это.
0: Все испортил. Ты все испортил. Ты все испортил.
1: Я жду, пока она выговорится, ребят.
2: А я, между прочим, ребят, нашла эти 7 чудес света. Это Колизей. Итальянский Рим, да?
1: Как будто бы не лишился
2: Великая
1: статуса.
2: Великая китайская стена, Тадж-Махал, Петра в Иордании, статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро и Мачу-Пикчу в Перу. Слушайте, это вот 7 чудес. А еще, в Мексике Чичен-Ица. Вот как-то так.
1: Что ты сейчас сказала?
2: Чичен-Ица в Мексике.
0: А. Чечевица.
1: Ну да, звучит как еда.
0: Звучит правильно как говорить так, чечевица, Лен.
1: Или яичница.
0: Не, лучше чечевица. Леночка, на будущее, ладно?
2: Да,
0: чечевица.
2: Да, хорошо. Да, мам,
1: и передай
2: спасибо.
1: В Мексике там, чтобы они разобрались с этой я проблемкой.
2: Поняла, да.
1: Ну, друзья, что далеко ходить? Иван Купала.
0: Купала.
1: Ай, зоененька, ай, серенький, ай, зоененька, хвостик беленький, о, лето красно. Ладно, друзья.
0: Зажигай костер.
2: Давай уже.
1: Кого будем жечь, Кристиночка?
0: Главное, тебя.
2: Главное,
0: за лишние вопросы.
1: А кто из нас ведьма?
2: В таком случае это будет костер Святой Инквизиции. Угу. Песню давай.
0: Пу-пум. Пу-пу-пум.
1: Не порть песню.

0: Отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкеон, улица Эликоин, 41.
1: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
2: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов.
7: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Реклама.
2: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе

0: быть. Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эликоин 41.
5: Реклама. Лучшая музыка.
6: 89,1 FM.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Да, прогрев шоу продолжается в студии Кристина Кипнис,
2: Андрей Ежов.
3: И, соответственно, Лен Семенова.
1: Да, мы переходим к гороскопу. А чего вы такие медленные прям? Мы переходим к гороскопу. Весело, позитивно. И вот если говорить обо всех, то звезды говорят, что сегодня день честных выводов. И обещают успех тому, кто сможет управлять своими чувствами. Если хотите, чтобы день прошел позитивно, постарайтесь с самого утра держать себя в руках и не поддаваться эмоциям. А, да, конечно.
2: Руки слабые.
1: Вступайте в споры с окружающими, все равно никто никому ничего не докажет и не убедит, и каждый останется при своем мнении, невзирая на любые аргументы. Сегодня нужно стараться мыслить позитивно, занимаясь тем, что настраивает на оптимистичный лад. Ну а если не получится, то хотя бы просто сдерживайте негативные эмоции.
2: Нет.
1: У меня все.
2: Овны. Сегодня вы можете понять, что слишком долго пытались убедить человека, который уже сделал свой выбор. Не расходуйте силы на повторение одних и тех же аргументов. Лучше займитесь делом, где результат зависит только от вас.
1: Вот это только это про овнов, да, да.
2: Когда да все результат... только от нас зависит.
3: Тельцы. День поможет заметить, что одна цель привлекает вас скорее красивой картинкой, нежели реальной пользой. Не бойтесь признать, что прежний план больше не вдохновляет. Выберите сегодня простые задачи, которые дадут ощутимый результат.
1: Близнецы. Сегодня в компании может раскрыться истинное отношение какого-то человека к общей идее. Не спешите спорить и разоблачать его. Достаточно учесть услышанное в своих дальнейших планах. Также сегодня желательно сократить общение с теми, после кого остается чувство усталости.
2: А вот это хороший совет.
1: Для всех, да.
2: Для всех. Раки. День может показать, что ваши профессиональные ожидания не совпадают с реальными условиями. Вместо разочарования выясните, какой результат действительно возможен сейчас, и подумайте, чему стоит научиться, чтобы расширить свои варианты.
3: Расширить варианты?
2: Ну, да.
1: Вот, да.
3: Ладно.
2: Лучше расширить глаза. Поднимите мне веки.
3: Крис, куда уже?
2: Веки подними мне.
3: Львы, сегодня вам важно не искать одобрения у людей, которые привыкли воспринимать ваши успехи как должное. Делайте ставку на собственное ощущение прогресса, а не на чужую реакцию. Отмечайте все достижения, которыми вы действительно гордитесь.
1: Это тоже, кстати, хороший совет для всех. То есть отмечать каждый пунктик и гордиться собой, и вознаграждать себя любимого какой-нибудь вкусняшкой. Девы, день способен разрушить ошибочное представление о каком-то человеке или ситуации. Не обвиняйте себя в том, что раньше не замечали очевидного. У вас просто не было всей информации. И да, сделайте вывод, который поможет не повторить прежнюю ошибку.
2: Андрюша, ты все понял. Ты все записал.
3: Да, Марья Ивановна, все сделаю.
2: Молодец, садись пять.
1: Приступай, да, к исполнению.
2: Весы. Сегодня отношения потребуют честности без попытки смягчить каждую фразу. Скажите, что вас не устраивает, но не превращайте разговор в список старых претензий. Не забудьте оставить время на себя, даже если собеседник захочет продолжить обсуждение. Выйди и закрой дверь с той стороны.
3: Понял. Скорпионы. День покажет, какое занятие отнимает силы, но почти не влияет на результат. Не пытайтесь еще лучше справляться с бесполезными обязанностями. Лучше вообще подумайте, как от них отказаться. И без зазрения совести убирайте из расписания которые держались только на чувстве вины.
2: Молодец.
1: Стрельцы, сегодня существует вероятность разочароваться в развлечении, в человеке или в идее, которую вы долго идеализировали. Не воспринимайте это как потерю, просто сейчас освобождается место для более живого интереса. А вообще, вам сегодня лучше заниматься тем, от чего не приходится ждать ничего грандиозного.
2: Это стрельцы, да?
1: Ну, такое себе,
2: это
1: да.
2: Стрельцы,
1: это
2: да?
1: Стрельцы,
2: они
1: да.
2: Они вообще когда-нибудь работают?
3: Сейчас нам напишут.
2: Да никто нам не пишет, в том-то и дело. Они отдыхают, они заняты.
3: Спят?
2: Да.
3: Кристиночка, они спят. И видят
2: неприятные сны. Люди. Козероги. День может вернуть вас к истории, которую каждый ее участник помнит по-своему. Не пытайтесь установить единственную правильную версию прошлого. Лучше сосредоточиться на том, какие отношения вы хотите выстроить сейчас. Живите моментом.
1: Махорошая. Да. Не надо рассказывать вот это все и переносить свои эмоции на других.
3: И да, я да. Еще душный, да,
2: а
3: ребят?
2: С кем она разговаривает?
3: Водолей. Сегодня неясная формулировка может стать причиной путаницы. Уточняйте, что именно имел в виду собеседник, посылая вас, прежде чем реагировать. Если нужно, перечитывайте важную переписку и в процессе отделяйте факты от собственных предположений.
2: Водолеи, убираем ножи.
1: Отталкиваем Андрюшка в нашу пошутил. Сторону, да. Ну и рыбы. Вы сегодня можете быть весьма чувствительны к несбывшимся надеждам. Не пытайтесь сохранить мечту в прежнем виде, если обстоятельства изменились. Поверьте, более реалистичный путь к тому, что для вас по-прежнему важно, обязательно найдется.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Утренний эфир и без Игоря Красковского. Ну, это уже какой-то неполноценный утренний эфир. А Игорь Красковский с нами на связи, друзья. А Игорь Красковский снова где, как вы думаете, естественно, в командировке. А вот где конкретно сейчас мы и узнаем, поведает нам об этом сам Игорь. Игорь, привет.
3: Да, привет, Андрей. Главное не слово о гороскопе, да, от Игоря Красковского. Ничего подобного.
2: Слушай, если ты хочешь, давай. Ты кто
3: привет
2: по гороскопу?
3: Привет, кто слушает первый ради. Я должен подготовиться к гороскопу.
2: Давай.
3: Придумать его сам. Итак, друзья, я сегодня в командировке, как вы понимаете, сегодня в компании TIDAR. Называется этот проект TIDAR, Мевца, Синай, Батьям. И если вы ищете действительно большую квартиру в Батьяме, представляем жилой проект TIDAR, Мевца, Синай, Батьям в престижном районе в центре Батьяма. Сразу телефон, звоните, звездочка 8383. Итак, огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе города. Это квартиры, в которых есть все. И качество, и разумная цена, и удобное расположение, и приятный вид с балкона. И самое главное, большие просторные эти квартиры. Покупка без лишних переживаний. 10 лет гарантии от компании TIDAR. Ну а позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей. Представьте себе, удобные условия оплаты. Платите 20% при подписании, остальное к моменту заселения. Итак, запомните и звоните TIDAR, Мевца, Синай, Батьям, звездочка 8383, звездочка 8383, предложение действует в соответствии с условиями договора купли-продажи и устава, и фактического наличия, конечно же, квартир. Итак, бросайте все дела, звоните в TIDAR и получайте подробную информацию. И самое главное, хочется вам пожелать удачи. Андрей, спасибо.
2: Спасибо тебе большое. Повтори-ка номер, чтобы все его запомнили.
3: Звездочка 8383.
2: Звездочка 8383. По-моему, Игорь сегодня смотрел с утра «Черный плащ». Такое немножечко у него супергеройское настроение. Это отлично. Ну что, друзья, звоним, звоним, и будет вам счастье, потому что крыша над головой — это всегда хорошо. Ну что, Игорь, спасибо, услышимся в следующем часе.
3: Пока, пока,
1: реклама.

0: Лучшая музыка.
1: 89.1 FM.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
3: Реклама.
4: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай. Бат-Ям. Звездочка 8383.
5: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
6: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день. Специальные скидки в честь дня рождения.
7: Беспроигрышная лотерея. Живая музыка и праздничная атмосфера.
6: Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
8: После разрыва мениска получила 90 шекелей. Даже не ожидала. Спасибо компании «Махаль».
9: Звездочка 96-24. Результат индивидуально. Озвучена актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
10: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
11: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
12: Жаркое лето в Центр-кар.
13: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
12: Центр-кар Азур.
13: Дерех Ашива 9.
14: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
6: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 90 грамм, 2 банки за 49,90. Салями «Херц» 400 грамм только 29,90 за целую палку. Французский сыр «Бри» 500 грамм только за 34,90. Салями «Эмик» 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоин 41.
3: Реклама.
15: Прогрев шоу на первом.

0: Первый час нашего эфира подходит к концу. 7 часов 46 минут, 47 уже, да, вам кажется рано, но впереди много интересного. 7 июля 26 года. Ох-охонюшки-хо-хо, и первый час нашего эфира подошел к концу с Леной Семеновой.
1: С Кристиной Кипнис.
2: Андреем Ежовым.
0: Ну и, собственно, если вы думаете, что мы вас вот так оставим без сюрпризов, нет, нет, нет.
2: Но прежде чем мы уйдем на небольшой перерыв, я хочу поблагодарить Лену Семенову, которая специально для вас, для нас подготовила проект «День артиста». И сегодня ее герой Фэнси. Легендарному исполнителю исполняется 80 лет. И давайте не откладывать в долгий ящик, а начнем этот проект слушать. «День артиста» Фэнси, ему исполняется 80 лет.
3: Прогрев шоу на первом. День артиста на первом радио.
4: Слышите этот монотонный синтезаторный бас? Летом 1984 года этот напористый электронный ритм буквально штурмом взял все главные танцполы Европы и взлетел в топ престижного американского чарта Billboard. Музыкальные критики тогда строчили гневные статьи, не понимая, как под этот механический стук вообще можно двигаться. А люди просто сходили с ума, ведь у микрофона стоял Фэнси, король немецкого диска, который умудрился запустить моду на загадочный, просто космический макияж. Прямо сейчас на первом мы начинаем грандиозный парад его главных хитов, а все потому, что этому невероятному парню сегодня исполнилось 80. Быстро летит время, верно? Это сейчас обеспеченный маэстро Манфред Алоис Зегит, именно так зовут нашего юбиляра, может спокойно почивать на лаврах в своем мюнхенском особняке в окружении домашних питомцев. Но ровно за полгода до этого релиза 40-летний музыкант находился в шаге от полного жизненного краха. На тот момент уже больше 10 лет он отчаянно пытался пробиться на сцену. Пел старомодные немецкие шлягеры под псевдонимом Тес Тайгес. Погряз в долгах, работал копеечным продюсером для чужих групп и всерьез подумывал навсегда завязать со сценой, устроившись обычным клерком на автозавод. Его отец был глубоко набожным человеком, он отправил сына в суровый монастырский интернат и до конца дней считал увлечение музыкой греховным делом. И чтобы не позорить строгую семью, Манфред решил создать вымышленного персонажа. Уже тогда было понятно, что имя Тес звучит слишком скромно, а Манфред, ну, чересчур по-немецки и очень строго. Он искал короткое, хлесткое международное слово, которое идеально подошло бы под новый загадочный имидж с макияжем и андрогинными костюмами. И слово «фэнси» зазвучало идеально. В нем была нужная доля театральности и вызова. Так вот, когда они с композитором Тоддом Кеннеди заперлись в студии, Манфред придумал гениальный ход. Он решил полностью спрятать свое истинное лицо и возраст за огромным слоем театрального грима и темными очками, создав образ таинственного полуночного джентльмена. Боссы лейбла Metronome Records, услышав демо-версию «Slice Me Nice», сначала брезгливо поморщились. Текст песни, полный ироничных кулинарных метафор, в духе «я как пирог, который хочет, чтобы его испекли, отрежь меня красиво», так вот он показался им слишком странным и, мягко говоря, легкомысленным. На первых пресс-конференциях наглые журналисты открыто подкалывали взрослого немца, спрашивая, зачем ему этот боевой раскрас и почему он прячет глаза. На что Манфред, он же Фэнси, выдал абсолютно невозмутимую фразу, которая закрыла рты всем скептикам. Он сказал: «Мой грим – это не цирк. Я профессионально изучаю белую магию, эзотерику и астрологию, а косметика защищает мою ауру от чужой зависти». И знаете что? Спорить с главным мистиком дискотек пресса просто побоялась. На самом деле, дорогие друзья, запись трека «Slice Me Nice» была чистейшей авантюрой, ведь у музыкантов не было денег даже на аренду достаточно дорогого оборудования. Ударные и басовую линию пришлось собирать вручную, практически на коленке, сэмплируя звуки с американских танцевальных пластинок. Окончательный вариант сводили глубокой ночью, и буквально за час до сдачи материала звукорежиссер случайно пролил чашку горячего кофе прямо на пульт, намертво замкнув дорожку с вокалом. На Манфреде в тот момент буквально не было лица. Казалось, вся его карьера сгорела вместе с техникой. Сушили плату обычными бытовыми фенами, восстанавливая запись запись по кусочкам вручную. В итоге, когда мастер ленту все-таки спасли, этот слегка видоизмененный из-за замыкания плотный и немножко глуховатый вокал Фэнси стал его главной фирменной фишкой. Консервативные радиостанции поначалу отказывались крутить этот синтезаторный шум, как они говорили, но трек мгновенно подхватили ночные клубы. Люди штурмовали музыкальные магазины, скупая пластинку миллионными тиражами, и песня целых 20 недель намертво прописалась в европейских хит-парадах. О том, как этот бывший монастырский ученик умудрился закрепить свой сумасшедший успех, превратив следующую гипнотическую мелодию с восточным колоритом в главный сингл планеты, я расскажу вам уже в следующем выпуске. Наша диско-история только начинается. А пока давайте слушать легендарный оригинал, под который невозможно стоять на месте. Встречайте на Первом радио Fancy Slice Me Nice.

0: День артиста на Первом. Прогрев шоу на Первом. Реклама.
1: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар» звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
2: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения.
3: Беспроигрышная лотерея. Живая музыка и праздничная атмосфера.
2: Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
4: Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». COIL.
0: «Чертог» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чертог» – пейте на здоровье.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном «Елисеевский». Ашкион, Эликоин, 41.
0: Реклама.
12: Первое радио. Новости.
13: Столкновение у КПП «Каландия». Подробнее через несколько секунд. В 8 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Полиция Израиля сообщила о происшествии возле КПП «Каландия» между Иерусалимом и Рамаллой, у ворот, предназначенных только для прохода сотрудников сил безопасности. По данным полиции, группа бойцов МАГАФ на служебном автомобиле направлялась на оперативное задание, проехала через ворота и ожидала их закрытия. В этот момент со стороны Иудеи и Самарии к воротам подъехал гражданский автомобиль, водитель которого попытался проехать через них в сторону территории Израиля. Бойцы МАГАФ подошли к машине, чтобы проверить личности находившихся в ней людей. По версии полиции, несколько подозреваемых вышли из автомобиля. Автомобили напали на бойцов, били их кулаками, душили и пытались овладеть их оружием. Во время нападения одна из пограничниц произвела предупредительный выстрел в воздух, однако, как утверждает полиция, нападавшие не прекратили атаку. После этого другой боец, увидев, что один из подозреваемых душит его товарища и, почувствовав угрозу жизни, открыл огонь по нижней части тела двух подозреваемых. Позднее выяснилось, что двое раненых подозреваемых работают охранниками, однако во время инцидента они не были идентифицированы как охранники. По данным медиков, они получили легкие ранения и были доставлены в больницу. Несколько бойцов МАГАФ также получили легкие травмы в результате нападения. Полиция сообщила, что обстоятельства происшествия расследуются. Полиция Израиля после предварительного расследования опубликовала сведения об обстоятельствах гибели на шоссе номер 77 недалеко от развязки Амовель в Галилее мужчины в возрасте примерно 25 лет, который был сбит автомобилем. Установлено, что этот мужчина сначала попал в аварию на полосе движения со стороны Зарзира в сторону развязки Амовель, а затем он вышел из своего автомобиля и, пытаясь покинуть место происшествия, перелез через разделительное ограждение, после чего оказался на встречной полосе, где был насмерть сбит полицейским автомобилем. Расследование продолжается. Как сообщает информационный портал «Вести», секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мухаммад Багир Галибаф отреагировал на высказывание президента США Дональда Трампа о переговорах. «Президенту США, который угрожал 91 миллиону иранцев, я говорю, вы лидер нации без корней. Ранее говорили в подобных выражениях об уничтожении тысячелетней цивилизации Ирана. Результатом для вас стало поражение, отчаяние и мольбы о переговорах и прекращении огня. Иранцы не реагируют на язык угроз. Говорите с иранским народом с уважением, иначе мы ответим вам на другом языке», заявил Галибаф. Антимонопольное управление объявило о намерении оштрафовать компанию Sunny Telecom, официального импортера Samsung в Израиле, на 17 миллионов шекелей в связи с подозрениями в препятствии параллельному импорту. По версии управления, в конце 2023 года Sunny обратился в Samsung с требованием запретить параллельный импорт производимых корейским концерном приборов, поступивших в страну через палестинскую автономию. Согласно выводам ведомства, в Sunny жаловались глобальному руководству Samsung на то, что модели, поступающие по параллельному импорту, более продвинуты, чем те, которые сама компания реализует на рынке и продаются по более низким ценам. В управлении считают, что компания передала Samsung серийные номера устройств, ввезенных по параллельному импорту, и попросила корейскую корпорацию решить проблему путем разделения территории и прекращения поставок устройств в палестинскую автономию, чтобы перекрыть канал поставок в Израиль. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что со вчерашнего вечера до 6 утра сегодня в направлении московского региона летели более 430 беспилотников. По его словам, большая часть беспилотников была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Еще 36 беспилотников, как сообщил Собянин, были уничтожены на подлете к Москве. На фоне атаки аэропорты московского авиаузла перешли на обслуживание рейсов в режиме согласования. Данных о пострадавших разрушениях в сообщении мэра Москвы не приводится. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близкой к среднесезонной, переменная облачность. Утром возможен моросящий дождь, преимущественно на севере страны и вдоль побережья. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 30, в Ашкелоне и в Аш-Доде 31, в Бершеве 32, в Твери на побережье Озеркинера 34, на Голландских высотах 35, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 100 до 150 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
10: Прогрев шоу на первом.

0: Ну что, дорогие друзья, второй час пошел, побежал, с двух ног влетел, как я это люблю говорить. 8 часов 7 минут утра, 7 июля 26 года, вы слушаете прогревшего на первом радио 89.1 FM, Крис Кипнис в студии.
1: Здрасте, дорогие мои друзья, любимочки, любимочки мои, вкусняшечки мои, здесь со мной в этой студии, в платье летнем таком пелось даже, где-то девушка в платье голубом, что-то такое, пелось какой-то песни. Лена Семенова.
2: Да. Никогда еще так не издевались над песней Ляписа Трубецкого.
3: Доброго утра.
1: Не-не-не, там я другую песню имела в виду.
3: Да, нет. Андрей Ежов тут же, да.
1: Есенин об этом писал.
3: Есенин. Главное, чтобы не девушка, чтобы я сюда с веслом не пришла.
0: И не в платье белом.
3: И не в платье белом, да.
1: Что же ты наделала? Надела платье белое.
4: Белое платье на счастье надела, думала, гадала, кому какое дело. Вот.
0: У меня вообще другая песня.
1: Ну, в яркой футболке вообще как-то.
0: У меня когда зимой холодною в крещенские морозы.
1: А там разве есть что-то про платье?
0: В смысле? В платье белом? Ляпис Трубецкой.
1: А, нет, я вообще про петлю.
4: С ней рядом
0: амор. Крыльями машет.
3: Так, мы тоже крыльями машем.
0: Сплин какой-то получился.
1: Да, есть немного. Поэтому и не узнала.
3: Крыльями машет первое радио вам всем в приемники.
0: Ты как будто сейчас помолилась за них.
3: Ну, ребят, на самом деле привет большой всем, кто проводит время вместе с нами на любимой волне музыкальной 89.1 FM. Мы двигаем дальше. И тут, кстати говоря, вот мы прочитали гороскоп.
1: Да,
3: и как-то
1: было,
3: народ как-то очень откликнулся.
1: И вот написал нам Овен, девушка знака зодиака Овена. Спасибо за гороскоп. Собрала вещи и уехала домой с работы. Думаю, самое правильное решение на сегодня.
0: Мы провоцируем людей на прогулы.
1: На подвиги.
3: Это на самом деле.
1: А еще здесь, значит, откликнулись стрельцы. Не поверите. Пишет, я стрелец, и я не сплю.
3: Это
1: но
3: очень...
1: это недоказуемо.
3: Да, чем докажете?
1: А вот
3: что
1: доказывает нам другая наша радиослушательница, которая рассказывает про свою дочку, которая, кто она? Правильно, стрелец. И она говорит, утверждает, я бы даже сказала, она работает в банке, дочь ее стрелец, и пашет как минимум за троих, и всегда в работе, совсем нет времени для себя и для своих удовольствий. Так что, Кристина, точно не наговаривайте на стрельцов. Нет.
3: А она, кстати, тут еще, между прочим, добавила, дописала. Вообще, гороскопы — это развлекуха для бедных, которые не работают, а ждут с моря погоды. Ветер с моря дул, ветер с моря дул, нагонял тихо,
0: для
3: ничего
0: бедных?
3: Не нагонял.
0: Подожди,
3: для бедных.
0: Для бедных?
3: Ну, видимо,
0: а
3: да.
0: А вы знаете, сколько некоторые люди, которые
3: отваливают
0: делают...
3: Отваливают денег за все за это, а?
1: Ну, знаете, когда бывает вот немного обидно, начинаешь говорить всякую непонятную ересь. А также Алекс нам написал. Писал. Доброе утро, прекрасная команда.
0: Я чуть не матернулся.
1: После... Держи все в себе. После рассказа Кристины за водителя внедорожника, только это рассказ был Лены Семеновой, сразу вспомнил за эту фото. Прислал он нам, а еще этот Алекс написал нам всем нам хорошего дня и даже с уважением подписался.
0: О, как!
3: Ну да, ведь на самом деле, ребят, нам приятно, что вы нам пишете, что есть обратная связь. Давайте побольше.
0: Давайте
3: и вот,
0: побольше.
3: И, знаете что, дайте мне таблеток от жадности и побольше.
0: И хорошей музыки вам побольше, друзья. В этом плане мы альтруисты.

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Есть у меня для вас новостишка забавная, которая связана непосредственно с нынешними актуальными событиями. Русскоязычные блогеры, построившие свой контент вокруг футбола, поспорили в начале чемпионата мира на то, что Криштиану Роналду забьет и создаст больше голевых моментов, чем Лео Месси, ну и, соответственно, наоборот. Казалось бы, ну, пари таких заключается там по миллиону в день. Но всегда есть но. Дело в том, что проигравшая сторона должна сделать себе прическу легендарного Роналдо Зубастика. Чтобы вы понимали, это лысина с такой челочкой-щеткой и редкими волосиками. Поскольку Португалия вылетела вчера, увы, с Мундиаля, это был, кстати, последний Мундиаль Криштиану Роналду, уступив испанцам, блогер-победитель выложил видео анонса с триммером в руках и головой проигравшей стороны, при этом не показывая его лицо и включив триммер, сказав ждать вторую часть с результатом его работы. От шельма! Ждем! Перемещаемся из парикмахерской непосредственно на поле с проектом «Открывая футбольную Америку». Ну что, погнали!
0: Спонсор дневника чемпионата – семечки от Мартина. Неважно, синие, красные или полосатые. Семечки от Мартина – чемпион среди семечек. Открывая футбольную Америку.
2: Испания в 1/8 финала вырвала победу у Португалии 1-0, забив на первой добавленной ко второму тайму минуте. Автором единственного гола стал вышедший на замену Микель Мерино. До этого момента между командами шла обоюдоострая игра. Испанцы доминировали, но упускали моменты. Микель Ойарсабаль запорол опаснейший шанс, а Педри отправил мяч выше перекладины после прострела Ламина Ямаля. Португальцы отвечали редко, но остро. Нуну Мендеш попал в перекладину, а вратарь испанцев Унаи Симон дважды подряд спас после ударов Жоао Феликса и Роналду. К слову, для Криштиану этот матч стал последним в карьере на чемпионатах мира. 41-летний форвард заранее объявил, что этот мундиаль станет для него прощальным. На его счету 10 голов в финальных стадиях, но главный трофей так и остался недосягаемым.
0: Плавали, знаем.
2: Сборная Англии вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв Мексику со счетом 3-2. На 36-й минуте Букайо Сака навесил штрафную, а Джуд Беллингем в падении головой открыл счет, а через 98 секунд все тот же Беллингем оформил дубль после передачи Харри Кейна. Мексиканцы ответили голом еще до перерыва, а англичане еще и остались вдесятером после удаления Джарелла Куансе, но Кейн хладнокровно реализовал пенальти и восстановил преимущество в 2 мяча. Для него это 6-й гол на турнире и 14-й в карьере на мундиалях. Он сравнялся с Гердом Мюллером и вышел на чистое 5-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира. Мексика не сдавалась, Рауль Хименес с пенальти сократил отставание, однако Джордан Пикфорд и вся защита Англии выстояли. В четвертьфинале англичане сыграют с Норвегией.
0: Попутного ветра.
2: Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар объявил о завершении карьеры в национальной команде, но на прощание он все-таки успел напомнить о себе. Выйдя на замену в матче с норвежцами во втором тайме, 34-летний нападающий

0: Венисиус Жуниору Роналду отметил, что лидер команды провалил чемпионат мира, так и не показав той игры, которую демонстрирует на клубном уровне. По его мнению, Венисиус должен взять на себя ответственность за неудачу. Бразилия впервые за 36 лет не вышла в четвертьфинал. Это были некоторые итоги 26-го дня чемпионата мира в программе
1: «Открывая футбольную Америку». Семечками от Мартина любой матч станет интересней. Семечки от Мартина. Чемпион среди семечек. Прогрев шоу на первом. Hey, Fonzie.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM. Реклама.
1: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
2: Звездочка 8383.
1: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
3: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
4: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
5: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctivosh.co.il. Работаем до 9 вечера.
6: Легендарный театр «Forever Tango» Луиса Браво в Израиле. «Forever Tango» – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. «Forever Tango» – 17 декабря в оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра. 03-692-7777.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.

0: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красный Алемберг» 90 грамм, 2 банки за 49,90. Салями «Херц» 400 грамм, только 29,90 за целую палку. Французский сыр «Бри» 500 грамм, только за 34,90. Салями «Эмик» 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эликоин 41.
8: Реклама. Прогрев шоу на первом.

Ну что, дорогие друзья, готовы сыграть с нами в игру? 8 часов 26 минут, это значит, что до игры осталось всего полторы минутки. Друзья, звоните на номер телефона прямого эфира 07-5-2-8-9-1. Вы примете участие в классной игре, поборетесь за крутой приз. Нам нужно как минимум два участника. Поэтому, друзья, ушки на макушке, как Лена Семенова говорит, как Кристина Кипнис говорит, уступите дорогу и звоните. 07-5-2-8-9-1. Господи, что я несу? Звоните. Два человека нам надо. 07-5-2-8-9-1. Игра. Все закончено.

0: Прогрев. Шоу на первом.
1: Четыре черненьких чуваненьких черчонка. Четыре черными, черделами, черчон.
0: Бубнолинг – это игра, где язык заплетается, а настроение расплетается.
2: Миньонов в студию.
3: Да вы ж мои молодцы. Сразу позвонили. Уже два участника есть.
2: Давай уже не томи. Давай знакомиться с ними.
3: Первый участник, здравствуйте.
2: Ой-ой-ой, как
4: может,
2: это плохо.
4: А может, пожалуйста, поближе к микрофончику.
5: Я в машине. Плохо слышно.
3: А мы в студии.
2: Очень сильно плохо.
5: Плохо дело.
2: Да.
6: Вы очень как-то далеко, просто такое ощущение, что вы где-то
3: в
6: Хаммере
3: далеко, едете.
6: Где-то далеко.
3: Чуть-чуть это, поближе немножечко. Так, хорошо. А, пока ждем, пока вы переподключитесь, давайте со вторым участником познакомимся. Здрасте.
2: Да вы издеваетесь.
6: Да что ж такое-то?
3: Какая прелесть, мне прям нравится. Так, алло, еще раз.
7: Нет, ничего-то.
6: Тише подложку делай, чтобы ребят
3: хорошо.
6: Вообще... Будем говорить шепотом, да? Алло, алло, алло.
3: Алло.
2: Нет, ребят, мы так сыграть не сможем.
6: Ну да, согласна.
2: Это как-то очень все печальненько
3: так.
2: И грустно.
3: Угу. Да, что-то странно, как-то вы очень тихенькие. Попробуйте нам сейчас перезвонить, дорогие друзья.
6: Да.
3: Мы сейчас тоже со своей стороны посмотрим, что можно пофиксить. Перезванивайте нам.
2: Ребята,
3: 0752-8981, какие-то со связью проблемки.
6: Ну,
3: ладно.
6: Да,
3: а пока что мы
6: очень...
3: объясним, в чем суть игры.
6: Суть игры в том... Да, Кристина, объясни.
2: Это мой выход,
6: да? Да, твой конек.
2: Значит так, мы сейчас наберем в рот воды... И с помощью вот этого всего...
6: Вот с водой мы точно не сможем ничего произвести.
2: Да? Успокойся.
6: Успокойся,
2: так
6: я
2: вот, с помощью вот этого всего мы будем стараться вам как можем четче говорить слова, а ваша задача полностью это слово за нами повторить. Но не с водой во рту, как мы, а как обычно человек разговаривает в обычной жизни. Все понятно.
6: Я думаю, что все абсолютно
2: понятно. Но нужно сейчас сказать, за что им бороться-то придется.
6: Бороться сегодня наши претенденты на победу будут за купон на 150 шекелей от магазина кейтеринга при фабрике Мантис. Слушайте, вот, кстати, мы вчера говорили, или когда там говорили про туризм, да, и вот пирожки от фабрики Мантис, вот в дорогу самое то.
2: Кстати,
6: на перекус
2: да.
6: Это просто обалденная штука. Кусь. И это не я сказала, это
2: вдруг
6: сказала.
2: В Аку кто-то
3: лично
2: поедет.
3: Этот пирожок.
6: Just a little кусь, понимаешь?
3: Take вот, a little all the time.
2: Так, у нас есть...
3: Так, первый, попробуем с первым
2: да.
3: Участником. Еще раз, здравствуйте, дубль два.
6: Доброе утро.
7: Алло.
6: Алло, алло.
7: Алло.
2: Нет.
3: Здравствуйте. Так,
2: что-то какие-то технические. Ну-ка, а выведи второго человека.
3: Так,
2: давай проверим.
3: Выведем из себя второго человека. Здравствуйте.
6: Алло.
3: Алло.
5: Я с вами на линии.
3: О, вы с нами на линии.
6: Так, вас как зовут?
5: Да, Таня.
2: Таня?
5: Таня,
2: ага.
3: Отлично, Таня.
6: Ну, у Тани, в принципе, нормально, а вот парни что-то как-то совсем, вот совсем плохо слышно. Таня, если вы будете говорить чуточку громче, то тогда, наверное, мы сможем
2: Таня,
6: с вами сыграть.
2: Таня, кричите, как в том стихотворении.
6: Вот, вот.
5: Я буду стараться,
6: отлично. Так, второго игрока, я так понимаю, мы не берем.
2: А может быть, попробует он тоже покричать? Ну-ка, покричите.
6: Покричите, второй игрок, как вас там зовут?
2: Нет. Как-то. Ну, давайте с Таней поиграем втроем, как тогда.
6: Да, да.
2: Как говорится, разделим Таню на троих.
6: Сообразим на троих, да.
2: Тогда.
6: Вот, Таню, кстати говоря,
2: Танечка,
6: вполне себе прилично.
2: У нас же, как, мы
3: этот
2: играем...
3: Этот поезд с безумием должен был остановиться.
2: Мы же играем за еду.
6: Точняк, играем за еду. Тань, ну, в общем, правила игры вам понятны?
5: Можно повторить.
6: В общем, мы набираем в рот там всякие
2: воды.
6: Камешки. Нет, воды с водой. Так. Всякие камешки. И будем говорить вам сложные слова, которые вы должны перевести на человеческий язык и понять, что это за слово.
5: Я постараюсь.
6: Вот.
2: Только это... главное, кричите.
6: Это прекрасно. Так, ну что, сколько, Тане, мы дадим попыток, сколько этих самых слов?
2: Так, давайте пять. Пять слов ее задача, у Тани задача отгадать пять слов.
6: Да.
2: Танечка, вы согласны? Хотя кого я спрашиваю? У вас нет выбора.
6: Окей, значит, Таня, так, ну кто, что, кто начнет?
2: Начну я, пожалуй.
7: Три. Два.
6: Один.
7: Один.
6: Погнали.
7: Погнали.
2: Итак, Танечка, организационно-правовой.
5: Еще раз.
2: Организационно-правовой.
5: Головой?
7: С огорченной головой, все правильно.
2: Ну, это хороший вариант был, но нет.
6: Попытка хорошая. Это был организационно-правовой, как оказалось.
2: Да. Так, теперь ваша задача. Вы теперь поняли свою задачу? Насколько это будет интересно?
6: Интересно, да. Тань,
2: так, Леночка, давай.
6: Да, от меня будет слово немножечко попроще. Грохотовный. По-моему, нифига.
2: Грохотовный. У вас голова болит? Почему у вас все на голову?
6: Давайте еще раз.
2: Грохотовный.
7: Глава вазонный.
2: Так, Андрюш, а у тебя получится? Давай ты.
7: Хорошо.
6: Это был громоподобный, если что.
7: Если что.
2: Можно я Тане дам одну подсказку?
6: Давай.
2: Здесь слов, связанных с головой, нет.
6: Молодец, хорошо подсказала.
7: Давайте так, с головником, да, но с головой нет. Потому что следующее слово это...
2: Финансово. Экономически. Он с надрывом как-то говорит.
6: Таня?
2: Финансово. Экономически. Не кричи на Таню.
7: Давайте попробую первую буковку, чтобы вам было понятно.
6: Нет.
2: Финансово. Экономически. Ладно, давайте пробуем еще раз.
6: Это был финансово-экономический.
7: Я же даже говорила.
6: Какие-то хреновые из нас вообще вот эти
2: вот диктовочки.
6: Сейчас все будет нормально. Да, давайте, Таня.
2: Готовы? А, слушай, я не знаю, готовы или нет, но я все равно попробую. Итак, многоуважаемые.
7: Многоуважаемые.
2: Да! Таня, вы королева!
6: Ну и еще одно слово, давайте, ну вот хотя бы попытаемся.
2: Давайте, да, чтобы было еще одно.
6: Да.
2: Да! Она разыгралась! Да. Давайте еще одно!
6: Давай,
2: Андрюш, давай еще одно!
6: Давай еще
7: давайте.
6: Одно!
2: Ну, падлушку!
8: Ну, мои фишки! Ю-мои фишки! Ю-мои фишки!
2: Да! Красотка! Красотка! Я в тебя верила,
6: да!
2: Таня!
6: Таня,
7: а вы уже породились.
6: На самом деле, большая молодец. Тань, вот от того, что вы сегодня здесь одна и так стойко выдерживали
2: и надрывали
6: все
2: глотку.
6: Наши инсинуации. Да.
7: А мы уши!
2: А мы
6: вы
2: уши.
6: Получаете купон на 150 шекелей от магазина кейтеринга при фабрике Мантис.
2: Таня, кричите!
7: Вот! Мы услышали вас!
6: Тань, спасибо огромное вам за еду.
5: Спасибо
6: но...
5: вам за еду.
6: За еду?
2: За еду. Благодарим, благодарим.
6: Хорошего вам дня.
7: Хорошего дня.
6: А для тех, кто не знает, что такое Мантис, вот хочу сказать, что если вы соскучились по настоящей честной домашней еде с характером Востока и Кавказа, вам тогда именно туда, в Мантис. Вот представьте, золотистые, только что со сковороды чебуреки, сочная самса, ароматный лагман, домашние пельмени, пышные пирожки, как у бабушки.
2: А вот если. Так, как у бабушки. Здесь все от лепки хинкали до сборки бахша. Делают исключительно все они вручную из самых свежих продуктов и по очень-очень сильно приятным ценам.
6: Хотите удивить близких? Захватывайте с собой их фирменные полуфабрикаты, а каждый четверг и пятницу это просто лайфхак, must have. Шеф-повар лично колдует над огромным казаном с настоящим восточным пловом. И да, не забудьте про хрустящую фокаччу и горячий хлеб прямо из тандыра.
2: Настраивайте свои выезды, значит, приезжайте в Ришон Лицион, промзону Аромат Элиаго, улица Ицхак Бен Цви, 23. У них, кстати, есть своя удобная, бесплатная парковка. Ну, а полное меню ищите в соцсетях.
6: Фабрика «Мантис» сделана вручную и приготовлена с душой.
1: Четыре черненьких чуваньких черчонка, четыре черными чернилами черчон.
0: Буб Ноллинг – это игра, где язык заплетается, а настроение расплетается.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Игорь Красковский снова с нами в студии. Ну, прям сердце радуется от того, как этот человек подает нам информацию, рассказывает о самом главном. А что самое главное, друзья? Ну, конечно же, помимо семьи, это чтобы у этой семьи была крыша над головой. Игорь, привет, расскажи.
3: Привет, привет, Андрей, привет, все, кто слушает Первое радио. Привет, Прогрев и друзья. Если вы ищете действительно большую квартиру в Батьяме, мы представляем жилой проект «Тит Арми» в Цасино и Батьям. В престижном районе в центре Батьяма. Сразу телефон, звоните, звездочка 8383. Итак, огромные 4- и 5-комнатные квартиры.
2: Обалдеть.
3: В бутик-зданиях в зеленом районе города. Это квартиры, в которых есть все. И качество, и разумная цена, и удобное расположение, и приятный вид с балкона. Ну а самое главное, они большие и просторные. Покупка без лишних переживаний. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас еще и скидка до 215 тысяч шекелей, друзья. Это немало. Удобные условия оплаты. Платите 20% при подписании, а остальное к моменту заселения. Итак, «Тидар», Мивца, Синай, Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383. Предложение действует в соответствии с условиями договора купли-продажи и устава, и фактического наличия квартир. Итак, друзья, удачи в покупке недвижимости. «Тидар», Мивца, Синай, Батьям. Есть все, и скидка, и хороший район. Ну, короче, все класс. Поэтому звоните и въезжайте в новую квартиру. Андрюш, спасибо.
2: Игорь, спасибо тебе большое. Вот сейчас у детей и молодежи популярны 6-7. А ты повтори цифры, которые действительно надо запомнить.
3: Звездочка 8383. Отскакивает от зубов. Просто
2: вот.
3: И легко запомнить.
2: Звездочка 8383. Звездочка 8383. Явно легче, чем 6-7. Звездочка 8383. Ну что, Игорь, спасибо. Мы услышимся с тобой как-нибудь позже.
3: Пока.
2: Спасибо за этот день.
3: Bye-bye.
1: Реклама.

0: Лучшая музыка.
1: 89.1 FM.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
3: Реклама.
4: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай. Бат-Ям. Звездочка 8383.
5: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
6: Оболонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.

0: Здоровый. Целебная минеральная вода Борсек. Здоровье в каждом глотке.
1: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
2: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
0: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
4: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни – Райхона. Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан Райхона. Мы всегда рады нашим гостям.
6: Эй, вот это какой адрес у него?
5: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоэн, 41.
7: Жаркое лето в Центр Кар.
8: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
7: Центр Кар Азур.
8: Терех Ашива 9.
0: Реклама.
9: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: 8.49, а это значит, что второй час нашего марафона позитива, радости и хорошей музыки подходит к концу.
1: Ну, на самом деле, это как бы... Спасибо за огромное за то, ребята, что были здесь с нами. Вы на самом деле позитивчики. Особенно...
2: За вашу обратную связь.
1: Да, особенно вот Таня, которая выиграла в нашей игре вот этот купон от Mantis. Ей огромный привет,
2: красотка,
1: она большая
2: просто
1: молодец.
2: Просто красотка.
1: Да.
2: Так, ну а сразу после нас, с 9 до 10, в этом эфире будет Павел Мургулян. Он расскажет, что израильская пресса для вас, для нас подготовила.
1: Для вас и для нас.
2: Да?
1: В 14.00 вас ждет вопрос ребром с Марком Кричевским. Сегодняшний гость программы — это известный израильский адвокат Игорь Глидер. Речь сегодня пойдет о законах, которые меняются каждый день, о каких-то юридических ловушках, в которые может попасть любой из нас, а также о реальных способах защитить свои права в Израиле. Без ложных всяких сложных терминов, заумных фраз, только то, что действительно важно знать каждому. Включайте первое. Сегодня в 2 часа дня. Возможно, этот час экономит вам кучу времени и денег.
0: Ну и, соответственно, естественно, подпишитесь на наш YouTube-канал. Почему вы еще не подписались? Я не знаю, потому что там и прямые эфиры, и если вы пропустили прямой эфир, и в записи все программы, и вообще полный спектр эмоций, рилсов, шортсов, да вообще все, что хотите, а также, естественно, музыка, потому что первое радио, радио музыкальное. YouTube, подписывайтесь на наше первое радио.
2: Ну а теперь ушки на макушке, да, не надо переключаться, у нас второй акт марлезонского балета. Специально для вас Лена Семенова. Не покладая голоса, готовила проект «День артиста». И сегодня она рассказывает про легендарного Фэнси, которому исполняется 80 лет. Давайте послушаем, вспомним любимые хиты и узнаем его историю прямо сейчас. Ну а теперь адьос, амигос.
1: Пока,
2: целуем.
1: Ребята.
2: Бай.
0: Лен Семенова.
1: Кристина Кирписа.
0: Кто?
2: Андрей Ежов.
3: Прогрев шоу на первом. День артиста на первом радио.
4: Вы только послушайте эти гипнотические аккорды и этот обволакивающий, почти интимный вокал. В 85-м под эту песню на дискотеках выключали яркий свет, а у миллионов парней и девчонок замирало сердце, потому что это был главный белый танец эпохи. День артиста на Первом радио продолжается. Напомню, мы сегодня отмечаем невероятный 80-летний юбилей таинственного мюнхенского мага Фэнси. Итак, после оглушительного старта с дебютным синглом нашему герою нужно было срочно доказать, что его первый успех не был случайностью. Музыкальные критики пророчили ему быструю смерть как артисту однодневки, но Манфред пошел наперекор всем законам диско-индустрии. В середине 80-х все поголовно гнались за скоростью, заставляя драм-машины стучать со скоростью пульса испуганного кролика. Фэнси же вместе со своей командой сделал безумную ставку. Они лениво замедлили темп до 102 ударов в минуту, добавили гипнотическую португальскую гитару и завернули все это в тягучую электронную обертку. Боссы звукозаписывающей компании крутили пальцем у виска и кричали, что под такую заунывную музыку на танцполах все просто уснут. Но Манфред оказался гениальным стратегом. Когда пластинка вышла в свет, грянул самый настоящий международный взрыв. А особое тотальное сумасшествие началось в Южной Европе. Горячие испанцы настолько сильно влюбились в эту электронную серенаду, что трек «Болеро» сходу влетел на первое место официального хит-парада Испании. Песня играла из каждого пляжного бара и каждого автомобильного радиоприемника, превратив накрашенного немца в главного секс-символа испанских дискотек. На самом деле, дорогие друзья, этот трек стал уникальным феноменом. Его официально считают чистокровным эталоном жанра итало-диско, хотя к самой Италии песня не имеет вообще никакого отношения. Ее от и до придумали, сыграли и записали суровые немецкие мужчины в студиях Мюнхена. Риск замедлить темп оправдался на все 100. Сингл разошелся по миру огромными тиражами, закрепив за Фэнси статус главного полуночного джентльмена европейской сцены. А вот о том, как Фэнси умудрился выдать суперхит, под который в конце 80-х взрывались абсолютно все танцполы Советского Союза, я расскажу вам уже в следующем выпуске. Наша диско-сага набирает обороты, а пока на первом то самое гипнотическое и неповторимое болеро Фэнси. Let's not be the one.

0: День артиста на Первом. Прогрев шоу на Первом.
1: Я за кофе.
2: Реклама.
3: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
4: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
5: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения.
6: Беспроигрышная лотерея. Живая музыка и праздничная атмосфера.
5: Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
0: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
7: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
8: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
9: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
10: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
11: «Оболонь». Без него не начнут.
12: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном «Елисеевский». Ашкион, Эликоэн 41.
13: Травма на работе, порвал связки плеча. В итоге получил 122 тысячи шекелей. Спасибо, Махарь.
14: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 964. Результат индивидуальный. Озвучено физическое. Основано на реальном случае.
15: В новом филиале Мадонэй Мания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма. Говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм.
16: В соответствии с условиями мероприятия.
15: Мадонэй Мания. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
2: Реклама.
17: Первое радио. Новости.
18: Иран призвал США уважать свою подпись. Подробнее через несколько секунд. Девять часов и одна минута в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи написал в соцсети X, что миллионы гордых иранцев собрались, чтобы отдать дань уважения Хаменеи и его наследию. «Ни их, ни наши силы не тронут угрозами», — заявил Аракчи. Статья 13 меморандума о взаимопонимании ясно гласит, что переговоры по окончательному соглашению не начнутся, если угрозы продолжатся. «Уважайте свою подпись», — обратился он к США. Как ранее сообщал информационный портал «Вести», секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мухаммад Багир Галибаф отреагировал на высказывание президента США Дональда Трампа о переговорах. «Президенту США, который угрожал 91 миллиону иранцев, я говорю, вы лидер нации без корней. Ранее говорили в подобных выражениях об уничтожении тысячелетней цивилизации Ирана. Результатом для вас стало поражение, отчаяние и мольба о переговорах о прекращении огня. Иранцы не реагируют на язык угроз. Говорите с иранским народом с уважением, иначе мы ответим вам на другом языке», — заявил Галибаф. Пленум Кнессет утвердил процедурное решение законодательной комиссии, позволяющее продвигать отдельными частями законопроект о реформе статуса юридического советника правительства и генерального прокурора. За утверждение решения проголосовали 59 депутатов, против 45. Речь идет о продвижении инициативы, предусматривающей разделение полномочий юридического советника правительства и главы прокуратуры. Сейчас эти функции объединены в одной должности. Юридический советник правительства одновременно возглавляет систему государственного обвинения. После утверждения решения комиссии коалиция сможет продолжить продвижение соответствующих частей законопроекта в рамках законодательной процедуры. Число погибших в результате российского ракетно-дронного удара по Киеву в ночь на 6 июля выросло до 19 человек, о чем сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. По ее данным, в Дарницком районе столицы спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Напомним, в ночь на 6 июля российские войска нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области. В столице были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, в том числе в Дарницком и Подольском районах. Сегодня в Киеве объявлен траур. Португальцы в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу проиграли испанцам со счетом 0-1. После матча Криштиану Роналду сказал, что это был его последний чемпионат мира. «Я ухожу с чистой совестью и в лучшей форме», — добавил легендарный футболист. 41-летний Роналду является участником чемпионатов мира 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 и 2026 годов. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близка к среднесезонной. Переменная облачность. Утром возможен моросящий дождь, преимущественно на севере страны и вдоль побережья. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 30, в Ашкелоне и в Аждоде 31, в Бершеве 32, в Твери на побережье озера Кинерет 34, а на голландских высотах 35, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 100 до 150 сантиметров. Это были новости. Эфир на Первом продолжит программа «Колесо обозрения».
1: «Колесо обозрения» с Марком Кричевским.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Действительно, на Первом радио «Колесо обозрения». Меня зовут Марк Кричевский. Несмотря на то, что сегодня должен был быть день Маргуляна, и поэтому мои коллеги немножечко перепутали, но это нормально, потому что самое главное, что «Колесо обозрения» в эфире. Кстати, оно не только на 89.1 FM, как вы понимаете, оно идет трансляция на YouTube-канале Первого радио, так что если вы чего-то там недослушали, недопоняли, недосмотрели, недоглядели, всегда можете зайти на YouTube-канал Первого радио, поставить лайк, это важно, подписаться, поделиться видео с друзьями и знакомыми, в общем, сделать так, как любит алгоритм YouTube. Ну, а я давайте буду начинать. Итак, сейчас у нас идет какой-то бешеный, ну, в России это назвали бешеный принтер, у нас какое-то бешеное работа Кнессета. Один закон лучше другого, один закон, в общем. Да. Но давайте начнем вот с чего. 5 председателей Верховного суда в отставке выступили с резким осуждением решения правительства не подчиняться судебному постановлению. Неподчинение постановлениям суда — это последний гвоздь в гроб демократии, заявили они в совместной декларации, опубликованной вот вчера. Аарон Барак, Дорит Бейниш, Аашер Грунис, Эстер Хают и Узи Фогельман опубликовали резкое коллективное заявление и назвали действия исполнительной власти прямой угрозой существованию государственного строя. Мы предупреждаем о беспрецедентной тяжести этого шага, его очевидный смысл, призыв со стороны правительства к неуважению, неподчинению судебным постановлениям, неподчинению приказам и решениям суда, это последний гроб демократии, этот шаг полностью нарушает основы государственного управления и правопорядка в стране, он ведет к анархии и концентрации всех властных полномочий в руках одного единственного органа, что сделать невозможным нормальное существование общества, написали они». Но бывшие руководители судебной ветви власти подчеркнули, что правительство обязано немедленно подтвердить базовую аксиому любого правового государства. Судебные вердикты обязательны к исполнению всеми без исключения. Ну, мы говорили с вами, почему это произошло, потому что правительство в воскресенье на своем заседании заявило, что решение по Рашута Шния, по второму управлению телерадиовещания они принимать не будут, ну и так далее. В общем, короче говоря, что тут можно сказать, что ситуация, конечно, мягко скажем, не очень приятная. Ну и секретарь правительства Иосиф Фукс позже попытался снизить градус противостояния, заявив, что речь идет не о призыве к нарушению закона, а об острой критике судебного активизма. Но, однако, общую атмосферу в коалиции, точнее, передали слова высокопоставленных функционеров партии Ликуд, которые не под запись прокомментировали демарш лаконично. Это только начало. Ну и, собственно говоря, начало чего? И опять же, мы с вами наблюдаем, сегодня мы много будем говорить о Турции, и мы с вами наблюдали, как это происходило в Турции. Опять же, Эрдоган, когда еще будучи премьер-министром, говорил о том, что власть должна принадлежать народу, что высшие судебные инстанции, они занимаются судебным активизмом и так далее, и так далее, и так далее. Надо, власть, же, нас же выбирают, нас большинство в парламенте. Ну и закончилось это тем, что сегодня юридическая система стала полностью подконтрольна верховному руководителю, уже президенту. Судьи Верховного суда, которые не соглашались, так сказать, в тюрьме. И все хорошо. Полностью Турция перешла под контроль Эрдогана. И судебные решения сейчас являются чисто политическими, подсадили Имамоглу, ну и так далее. То есть все стало хорошо, и то это то, что на самом деле, куда идет Израиль, и это мы с вами, и мы с вами должны это понимать, потому что не мы не первые на этой земле, и, собственно говоря, надо понимать, что если мы начинаем этот процесс, то он, в общем, есть у революции начало, нет у революции конца. Ну хорошо, это только начало. Дрор Ямини написал большую статью в газете «Идиот Ахронот». Правительство Нетаньяху превращает отказ от повиновения в анархию. Премьер-министр Нетаньяху когда-то предупреждал, что неподчинение высшему суду справедливости означает крах института власти. Теперь его коалиция делает именно это, подталкивая Израиль к конституционному столкновению, призванному отвлечь внимание от провалов, уклонения от призыва и разграбления общественного достояния. Израильское правительство решило не подчиняться решению высшего суда. Это беспрецедентное решение, первое в своем роде и прежде всего опасное. Ведь если правительство не подчиняется, почему должны подчиняться государственные служащие? А если государственные служащие не подчиняются, почему должны подчиняться граждане? Именно Нетаньяху когда-то сказал, что неподчинение решению высшего суда означает крах государства. Теперь он сам вызывает этот крах. Это не только правительство уклонения от призыва, это также правительство анархии. Проблема в том, что в этом безумии есть система. Каждая неделя приносит новый трюк для перевода сотен миллионов институтам, которые обслуживают уклоняющихся от призыва, и очередной маневр для перевода десятков миллионов на форпосты. Это среди бела дня грабеж государственной казны. Но разбойникам из коалиции этого мало. Дело не только в Совете Второго Управления. Настоящая цель – растоптать любое решение, в том числе высшего суда, которое отменило бы бюджетные преференции для дезертиров перед теми, кто служит. И это уже происходит. В этом и заключается смысл серии законов, призванных закрепить это воровство, предоставить дезертирам особый статус и обеспечить их не только уникальным финансированием, но и особым и правовым положением. А те, кто служит, ну, может в этой стране идти к черту. На фоне продолжающегося бюджетного беззакония реальной необходимости в дополнительном законодательстве нет. Но они точно знают, что делают. У них было более 3 лет. Только сейчас они вспомнили об этих якобы критически важных законах. Сейчас самое время посредством законодательных засад против воли большинства граждан. Внешнему наблюдателю это кажется безумием. В виде отказ подчиниться это законодательство является ударом не только по большинству израильтян, но и по большинству избирателей самой коалиции, которые служат и платят налоги. И цель этой конфронтации, но почему они, Дрор Ямини спрашивает, почему они на всем этом настаивают, на этом безумном спринте отказов и законов, которые вредят Израилю, вредят большинству и не служат никакой реальной цели. Ответ – конфронтация. Они хотят, чтобы высший суд отменял решение закона. Им нужно, чтобы это произошло до выборов. Они хотят вытолкнуть конституционный кризис на самый верх общественной повестки дня, и с этим невозможно смириться. Причина в том, что цепь провалов завела коалицию уклонистов в тупик. Какое достижение нам представить? Факты известны. Провал 7 октября, отсутствие полной победы на военных фронтах и тотальный крах на дипломатическом фронте. Единственная тема, которая все еще может зажечь сторонников коалиции уклонистов, это пропаганда о глубинном государстве, Deep State. «Мы потерпели неудачи», скажут они. Нет, это не мы. Это было глубинное государство. Мы – это демократия, а они – диктатура, и именно они потерпели крах. Ну а мы что мы можем сделать? Мы маленькие, никому как бы неизвестные люди, мы всего лишь министр, премьер-министр, а это целый Deep State. Надо признать, что существуют и серьезные юридические претензии. Высший суд чрезмерно вовлечен во все, так сказать, процессы. Есть проблемы с государственной прокуратурой, но ничто не может оправдать отказ подчиняться. Потому что вчера это было второе управление, завтра это будет государственный контролер, послезавтра это будет решение правительства предоставить иммунитет от уголовного преследования хулиганам, которые устраивали беспорядки, уничтожали имущество и громили палестинские деревни. Извините, это уже происходит, крах уже здесь, хулиганы уже имеют иммунитет. За последние 2 года судьи высшего суда отменили решение генерального прокурора, ну, то есть юридического советника правительства, а назначенные Нетаньяху судьи рекомендовали снять обвинения в коррупции. Это доказывает, что это беспристрастные судьи. Это не значит, что они застрахованы от критики, но они порядочные и честны. Именно это излит коалицию Нетаньяху Бен-Гвира. Им нужна конфронтация. Лидеры коалиции знают, что большинство населения выступает против этих принятых в последнюю минуту законов блока уклонистов. Они знают, что эти законы в любом случае будут отменены, как только блок уклонистов падет, и здесь будет сформирована сионистская национальная коалиция. Так что само законодательство — это не то, что имеет значение. Важна конфронтация, которую она создает, и не только конфронтация. Отказ подчиняться приказам высшего суда также может служить другой цели, чтобы убрать из повестки дня провалы, которые привели к 7 октября, и провалы после 7 октября, или, по крайней мере, поставить рядом с ними другие вопросы. Ликуд хочет замести под ковер тот факт, что Нетаньяху привел Израиль к худшей низшей точке в его истории. Они не хотят, чтобы мы занимались разграблением государственной казны, они не хотят, чтобы на столе лежало массовое уклонение призыва. И это только начало. Ну, в общем, короче говоря, вот такая статья Бен-Дрора Ямини. Ну, почитайте сами, я ее немножко сократил, но она, конечно, да. Ну и в газете идет «Ахронот», статья: «Раввин Ицхак Йосеф призвал Арье Дери проголосовать за то, что важно для Ликуда, чтобы избежать рисков для проведения основного закона об изучении Торы или нанесения ущерба закону о кашруте». Ну, кстати, закон о изучении Торы в Министерстве финансов заявили о том, что если этот закон будет принят и реализован, налоги тут же вырастут на 16%, потому что это освободит всех ешиботников и от работы, и от учебы, нормальный, и от армии, и, собственно говоря, этот закон, который основной закон, который позволит учащимся ешив, в общем, ничего не делать за наш счет. Естественно, если кто-то ничего не делает, значит, тот, кто платит налоги, будут расти. Но, кстати, мы здесь на Первом радио было интервью с Евгением Канделем. Он сказал, что налоги будут расти, те, кто платит налоги, будут уезжать, и этот процесс начнет как такое вот колесо, которое будет продвигаться. Но что делать? Но сегодня так. Да. Но он очень боится этого и, естественно, выступает против, но кому какое дело. Так, это, кстати, был экономический советник Нетаньяху, кстати, в YouTube-канале Первого радио, посмотрите интервью. Так, «Нет времени медлить», написал раввин Дерри после обращения со стороны Караи. Вследствие этого письма ожидается разворот на 180 градусов, и ШАС поддержит закон о регулировании СМИ. Ожидается, что партия ШАС изменит курс, поддержит закон о регулировании СМИ, флангманскую программу министра связи Шлёмо Караи, направленную на изменение телевизионного рынка. Этот разворот произошел после письма раввина Ицхака Йосефа Арие Дерри, в котором тот фактически написал ему, что сделка с Нетаньяху превыше всего. ШАС проголосует за то, что важно для Ликуда, а взамен получит ожидаемое ею законодательство. В сделке с ультраортодоксами, ну это просто продажа страны, по-другому не скажешь, но опять же, если тем людям, которые поддержат коалицию, это нравится, то на здоровье. В сделке с ультраортодоксами, которая была впервые раскрыта газетой «Идиот Ахранот», закон о регулировании СМИ напрямую не упоминается. Но если они его не поддержат, велик шанс, что и Ликуд откажется выполнять свою часть обязательств. Между Нетаньяху и ультраортодоксами было согласовано, что они получат проведение основного закона об изучении Торы в трех чтениях, а также закон о предотвращении арестов, уклоняющихся от призыва, и закон о кашруте. Они в своей... закон о кашруте — это закон, на самом деле, о джобах. Как пристроить сотни и сотни людей, которые ничего не умеют делать, на государственную службу с хорошей зарплатой, и которые будут, собственно, заниматься кашрутом, хотя сегодня кашрутом занимаются по закону Ахана, Каана,

0: Следственной комиссии по факту, ну, по резне 7 октября. Ну, нет, вот это написал на самом деле. Так, ну я вот напомню, что закон Карая о регулировании СМИ позволит создавать новые новостные каналы практически без регуляции, отменить встроенное разделение между владельцами каналов и новостными компаниями, а также в его рамках будет создано правительственное приложение, где можно будет бесплатно смотреть все новостные каналы. Поставщики контента, такие как Hot, Yes и Partner, будут обязаны размещать новостные каналы в сетке вещания наряду с остальными каналами. В партии «Еду Тутара» заявили, что выступят против закона, утверждая, что правительственное приложение будет работать по субботам. И хотя сегодня и Дан Плюс, провайдер, поддерживаемый правительством, также вещает в субботу, но это другое. Кроме того, ультраортодоксы выразили опасения, что в правительственном приложении будет допускаться нескромный контент, противоречащий их ценностям. Ну, на самом деле, их ценности, имеется в виду порнография, но те люди, которые ходили или знают, скажем, я разговаривал с полицейскими, которые занимались домами терпимости в Израиле, очень много людей скромных и очень одетых по моде Литвы 17 века посещают эти заведения тайные. Бывший министр строительства и жилищного хозяйства Ицхак Гольдкнопф и депутат Кнессета Моше Гафни заявили, что выступят против закона. Ну, а партия ШАС, в общем, идет вместе с Ликудом. Но, собственно говоря, ШАС и Ликуд — это близнецы-братья. Голосуя за Ликуд, вы голосуете за ШАС. Голосуя за ШАС, голосуете за Ликуд. Это, в общем, все понятно. И поэтому ШАС всегда может покочевряжиться, но всегда голосует так, как надо Ликуду. Это, в общем, обычная ситуация. И все это знают, те, кто следит за израильской политикой. Хорошо, друзья мои, давайте, наверное, мы идем на небольшую рекламу. После мы продолжим. Это «Колесо обозрения», которое можно слушать на 89.1 FM и смотреть на YouTube-канале Первого радио.
1: «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
2: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
3: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
4: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкеоне отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения.
5: Беспроигрышная лотерея. Музыка и праздничная атмосфера.
4: Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкеон, улица Эликоин, 41.
6: Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
7: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
8: Легендарный театр «Forever Tango» Луиса Браво в Израиле. «Forever Tango» – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. «Forever Tango» – 17 декабря в оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра. 03-692-7777.
9: Карлови Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.

0: Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 90 грамм, 2 банки за 49,90. Салями «Херц» 400 грамм только 29,90 за целую палку. Французский сыр «Бри» 500 грамм только за 34,90. Салями «Эмик» 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон.

0: Коэн-41.
1: Реклама. Колесо обозрения с Марком Кричевским.
2: Итак, дорогие друзья, газета «Идет Охранот» пишет вообще, какие инициативы продвигает коалиция сегодня и как они повлияют на нашу жизнь. Закон о политической комиссии по расследованию событий 7 октября и все, что этому предшествовало, значение этого действия состоит в том, что оно обеспечивает право непрерывности. То есть в следующем составе КНЕСТ инициатива продолжит рассматриваться с той точки, на которой была остановлена, и законодательный процесс не начнется заново. Закон устанавливает, что комиссию установит правительство в составе 6 человек, не являющихся депутатами КНЕСТа. Трое будут выдвинуты коалицией, трое оппозицией. В оппозиции уже заявили, что будут бойкотировать такую комиссию. Ну и тогда только вот те люди, которых назначит Нетаньяху, а кто еще будет их назначать, я имею в виду со стороны коалиции, они будут и расследовать. Закон о гендерной сегрегации в вузах, мы им говорим о второй и третьей степени. Парламентская комиссия по образованию утвердила законопроект, который на следующей неделе будет вынесен на окончательное утверждение. Ну, в общем, короче говоря, открывать курсы с гендерным разделением, но тут как бы когда люди говорили о первой степени, еще как-то, ну, чтобы дать возможность там ультраортодоксам. Здесь речь идет о второй и третьей степенях. Здесь речь идет о взаимодействии, о науке, и невозможно просто... Руководители университетов говорят, это просто невозможно. Это просто вытеснение женщин с общественного пространства. Мы видели, как это началось с армии. Ну и теперь это дело продолжается. Закон о СМИ, как я уже говорил, флагманский проект, так сказать, Шлема Караи. Закон о разделении полномочий юридического советника правительства. То есть вся система сдержек и противовесов будет уничтожена или значительно ослаблена. Ну, пока КНЕСТу будет предложено утвердить предложение, согласно которому статус заключения юридического советника перестанет быть обязывающим для правительства, ну и так далее. Закон об отмене реформы кашрута Матана-Каана, но я говорю, это закон о джобах, он пройдет второе, третье чтение на следующей неделе. Ну и основной закон об изучении Торы устанавливает, что изучение Торы является основополагающей ценностью в государстве Израиль. Практическое значение инициативы размыто, но ортодоксы, видимо, добиваются ситуации, при которой приоритет Торы будет поставлен выше всех других ценностей, в том числе службы в армии, работы и так далее. Но закон о приостановлении арестов уклонистов, ну здесь вообще я даже не хочу даже на самом деле это каким-то образом комментировать. Так, ну и давайте, наверное, вот эти все внутренние наши проблемы, потому что здесь много чего. Расследовать события трагического дня. Ну давайте, наверное, мы это все уберем, потому что есть очень много и... международных вещей, с которыми мы с вами так или иначе должны о которых знать, думать и так далее. Так, сколько тут всего. Хотел сегодня посмотреть американскую прессу, но к сожалению, просто не успел. Так, американский чиновник подтвердил, что Тегеран возобновил атаки в Персидском... это Персидский залив, потому что Ормузский пролив, он находится в Персидском заливе. И сообщил, что 2 торговых судна получили значительные повреждения, но обошлось без жертв. Ну и сообщения о нападениях угрожают сорвать меморандум о взаимопонимании, подписанный менее 3 недель назад, в соответствии с которым Иран согласился прекратить нападение в Ормузском проливе. Но США, вероятно, ответит ударами по иранским целям. Посмотрим, как это все будет, потому что Иран четко и Оман, особенно Иран, четко заявил о том, что деньги брать будем. И, в общем, они уже, конечно, обнаглели, и это видно. Ну, потому что, когда мы чувствуем слабость своих противников, мы начинаем наглеть. Вот так. Итак, в Тегеране, если вы видите фотографии, вы видели газеты сегодняшние, газета «Исраэль Айом», ну, там все газеты показывают фотографии из Тегерана. Море скорбящих в черных одеждах Буквально это море затопило столицу Ирана в понедельник во время процессии в рамках похорон верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, ну, уже покойного. Толпы людей призывали к смерти президента Трампа, премьер-министра Нетаньяху, кстати, Мири Эдельсон. Гроб Хаменеи драпированный флагом, а также гробы членов его семьи, погибших 28 февраля в результате авиаудара в начале войны, находились на борту грузовика, декорированного под орнаментальную решетку, которая окружает гробницу имама. Массовая явка, поощряемая иранской теократией как знак силы, совпала по времени с переговорами между Ираном и США об окончательном завершении войны, в которой погиб, собственно говоря, 86-летний аятолла. Снимки, транслировавшиеся иранским государственным телевидением, зафиксировали огромную толпу, растянувшуюся от Тегеранской площади Азади на многие-многие километры вниз по одноименной многополосной улице. Толпа казалась больше той, что собралась в 2020 году на процессию в память о покойном генерале сил Кудс Касаме Сулеймани, которая привлекала более миллиона человек. Власти не предоставили незамедлительных данных о численности толпы, пока грузовик, усыпанный лепестками цветов, медленно двигался по улице. Но вдоль маршрута похоронной процессии было замечено повешенное чучело Трампа. Ну, в общем, короче говоря, они показали, что собственно говоря, аятолла — это наше все. По мере продолжения похорон со стороны скорбящих все чаще звучат призывы отомстить за смерть Хаменеи. Скорбящие плакаты, которые они несут, призывают к убийству как Трампа, так и Нетаньяху. Такие плакаты были замечены вдоль маршрута процессии вместе с повешенным чучелом Трампа. «США убили нашего отца, мы вас не отпустим», ну и так далее, и так далее, и так далее. В общем, вы понимаете. Ну и, естественно, пока еще младший Хаменеи, который сейчас новый лидер, не появлялся на публике с тех пор, как получил ранение. Посмотрим. Ну а теперь давайте про Турцию. Турция страна, по пути которой пытается пойти наша страна. Ну, Турция все сделала блестяще с точки зрения. Она полностью уничтожила власть закона, полностью уничтожила независимость и юридической системы, и прокуратуры, и судей. В общем, Турция — это такой маяк наш на сегодняшний день. Так вот, надо сказать, что если раньше ее за это, собственно говоря, очень сильно критиковали, то вот газета, давайте мы почитаем газету «Исраэль Айом», «Эрдоган превращается из изгоя НАТО в ключевого союзника на фоне перевооружения Европы». Ну а сейчас в Турции идет саммит НАТО, как вы знаете. Европейское наращивание военной мощи и давление Трампа с целью увеличения оборонных расходов союзников превратили Анкару из самого проблемного члена НАТО в одного из наиболее ценных. При президенте Реджепе Тайпе Эрдогане Турция долгое время считалась паршивой овцой в НАТО. Ее значимость как второй по величине армии в альянсе после США никогда не вызывала сомнений. Но европейские лидеры относились к Эрдогану с глубоким подозрением, неоднократно критикуя его жесткие меры против политических оппонентов. 10 лет назад они даже заблокировали его попытку провести у себя очередной саммит НАТО. Со своей стороны, Эрдоган всего несколько лет назад задерживал вступление Швеции в НАТО, дав свое одобрение только после получения ряда уступок от Стокгольма. Теперь, когда администрация Трампа обещала сократить роль США в защите Европы от того, что многие союзники считают растущей российской угрозой, и поскольку европейские страны срочно ищут беспилотники, боеприпасы и другое оружие, многие из этих трений как-то померкли. Эрдоган превратился в одного из важнейших партнеров альянса. Ожидается, что на саммите НАТО, который открывается вот сегодня, во вторник, в Анкаре и продолжится в среду, лидеры 32 государств, членов альянса, соберутся для обсуждения вызовов европейской безопасности. Публичная критика внутриполитических репрессий в Турции практически исчезла, а прежние возражения против оборонного сотрудничества с расширяющейся оружейной промышленностью Анкары также утихли. Для Эрдогана саммит может принести то, что станет для него главным призом – возможное соглашение с Соединенными Штатами о продаже Турции истребителей невидимок F-35 после многих лет исключения из программы из-за покупки Анкарой российской системы ПВО С-400 и также американских двигателей, самолетных двигателей для турецких истребителей. Эта перспектива вызвала обеспокоенность в Израиле. Премьер-министр Нетаньяху в понедельник публично призвал Трампа не утверждать продажу. Трамп прямо не подтвердил, что сделка продвинется вперед, хотя Турция недавно сигнализировала, что может отказаться от системы С-400. Однако в прошлом месяце Трамп намекнул на возможный прогресс, заявив: «Я, вероятно, сделаю то, что сделает Эрдогана очень счастливым». Во время того же выступления вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп подчеркнул важность своих отношений с Эрдоганом, заявив, что посетит саммит, несмотря на разочарование тем, что союзники по НАТО не поддержали Соединенные Штаты во время его конфликта с Ираном. «Я не думаю, что поехал бы туда, я еду из уважения к президенту Эрдогану», — сказал Трамп. Этот визит знаменует его первую поездку в Турцию в качестве президента. Ну, в общем, короче говоря, ситуация такая. Если раньше все смотрели... Вот оборонная промышленность Турции сейчас приносит около 10 миллиардов долларов ежегодно. По данным Bloomberg, 56% турецкого экспорта оружия в прошлом году пришлось на США, Европу и другие западные страны. Турецкий оборонный экспорт вырос в 4 раза с 2020 года, и Анкара надеется получить значительную долю расширяющихся бюджетов военных закупок Европы. Ну и... Турция все больше и больше видит себя способной заполнить вакуум, оставленный сокращением роли Соединенных Штатов в Европе. И если раньше Турцию очень сильно критиковали, тут большая статья, мы убираем, критиковали за то, что она полностью уничтожила независимость судебной системы, за то, что судебная система преследует политических оппонентов Эрдогана, ну и так далее, и так далее, и так далее. Сегодня... об этом говорят или очень мало, или вообще об этом не говорят. Ну и, собственно говоря, в этой связи, конечно же, это очень большая угроза для Израиля, потому что Эрдоган становится одной из центральных фигур в европейской политике, а Эрдоган ненавидит Израиль и ненавидит премьер-министра Нетаньяху, и в этой связи, конечно же, обращение Нетаньяху к Трампу по поводу не продавать Турции и F-35, и авиационные двигатели F-110, в общем, могут не произвести на Трампа, скажем так, никакого большого впечатления. Это очень важно. И мне кажется, это та ситуация, которая должна нас очень сильно волновать, потому что на самом деле ситуация сегодня не в пользу Израиля. Не в пользу Израиля, мы это видим, потому что уровень нашей международной поддержки на самом низком уровне. Ну и уровень отношений с Трампом на низком уровне. В общем, мы пришли к выборам в ситуации, когда сложно даже сказать, в чем и где мы преуспели. Сложно. Ну, сложно. Ну, понятно, что виноват Deep State, но вот теперь бы уничтожить этот Deep State, как его уничтожил Эрдоган, и тогда все будет у нас замечательно. Хамас заявил о распуске правительства в Газе. В Израиле в это не верят. По мнению израильских источников, террористы хотят опять устраивать спектакль, чтобы сохранить свою власть. Глава департамента по чрезвычайным ситуациям в секторе Газы в понедельник 6 июня подал в отставку в связи с передачей управленческих полномочий Национальному комитету, он же комитет технократов. Высокопоставленный представитель Хамаса Махмуд Мардауи приветствовал это решение, призвав поддержать его все палестинские силы. Вместе с тем, высокопоставленный источник в Иерусалиме заявил, что речь идет не более чем о бессмысленном трюке и манипуляции для затягивания времени. В сообщении, распространенном структурой, именующей себя Министерство связи в секторе Газа, утверждается, что в отставку подал только глава департамента по чрезвычайным ситуациям, тогда как все сотрудники, как технические, так и руководящие, продолжат исполнять свои обязанности. Также добавляется, что руководители всех госучреждений в Газе продолжат выполнять свои функции как часть правительства переходного периода. Ну, в общем, короче говоря, им нужны деньги, им нужна какая-то возможность на самом деле показать успех и своим жителям, потому что жить в Газе, мягко скажем, не очень комфортно. Ну и сегодня была большая статья, которая вот говорит о том, что с каждого грузовика гуманитарной помощи, который в изобилии приходит в сектор Газа, Хамас берет 30% налога на восстановление своей боевой, так сказать, мощи. То есть вот 30%, чуть меньше трети всего, что попадает в сектор Газа, продается Хамасом, и Хамас на эти деньги, в общем, восстанавливает свою мощь. Хорошо, давайте, наверное, мы пойдем на небольшую рекламу, после мы продолжим.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
0: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай. Бат-Ям. Звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
3: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи. Звони. Звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР. Звездочка 9533.
4: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
5: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
6: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива, 9.
10: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
5: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоэн, 41.
11: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условием мероприятия. Мадана Имания. Эли Коэн. 21. Напротив академического колледжа.
1: Реклама. Колесо обозрения с Марком Кричевским.
2: Итак, наша программа продолжается. Рубин пришел. А, ты сегодня вместо Яны Романовой. Отлично, друзья мои. Вот такая вот у нас история с переодеванием. Лоббистская группа, состоящая, пишет газета «Идиот Охранот», из резервистов ЦАЛЯ, призвала к возбуждению уголовного расследования в отношении проправительственного телеканала, 14-го телеканала, обвинив его в неоднократной публикации засекреченных материалов, нарушение правил цензуры, что срывало операции и подвергало опасности силы безопасности. Форум бойцов «Железных мечей» под руководством полковника ЦАЛЯ в резерве Ханоха Даубе, который сражался 7 октября, позже воевал в Газе, утверждают, что на протяжении более 2 лет 14-й телеканал систематически публиковал конфиденциальную информацию по вопросам безопасности, в некоторых случаях даже до того, как военные миссии были осуществлены. Речь идет не о серии отдельных ошибок, а о встроенной системе, в которой конфиденциальная секретная информация, иногда совершенно секретная, используется как инструмент для получения рейтингов в общественно-политического влияния, нанося при этом прямой ущерб национальным интересам и интересам безопасности Израиля, утверждает группа в своем письме. Жалоба была направлена государственному прокурору Амиту Айсману, главе следственного и разведывательного управления полиции Израиля, бригадному генералу Натанелю Кули, главному военному цензору. В ней содержится призыв расследовать действия 14-го телеканала и ее сотрудников по подозрению в распространении засекреченных материалов без разрешения, а также получения или хранения засекреченных материалов без надлежащих полномочий. Авторы письма утверждают, что несмотря на то, что выглядит как грубые продолжающиеся нарушения закона, никто из лиц не был вызван на допрос. Ну и так далее. Они заявили, что когда цензор требовал отозвать публикацию, 14 телеканал использовал уклончивые методы и преднамеренные задержки, и даже повторно публиковал информацию на том основании, что она стала общественным достоянием. В письме утверждается, что 14 телеканал раскрывал методы сбора разведывательной информации, использовавшейся во время боев в Газе, сообщал о готовящейся операции до того, как Израиль взорвал 1000 заминированных пейджеров в Ливане, сообщил о возможной ликвидации лидера Хизбуллы Хасана Насралы за несколько дней до ее осуществления и намекала телесеть на операцию в дни и часы, предшествовавшие израильским ударам по Ирану в июне 25 года. Ну вот, в письме особо отмечается ведущий, такая телезвезда 14-го телеканала Шимон Риклин, который неоднократно раскрывал секретную информацию, включая случай 18 мая, когда он сообщил об оперативном плане в отношении Ирана во время совместной войны Израиля и США с Исламской Республикой. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот, что тут можно сказать? Так, идем тогда дальше. Идем тогда дальше. А в ответ 14 телеканал заявил, что за письмом резервистов стоит их главный и более популярный конкурент, 12 телеканал, который пытается их закрыть, ну и все такое прочее. Значит, комитет по денежно-кредитной политике Банка Израиля принял решение. Значит, ключевая ставка снижена на 0,25% с 3,75 до 3,5%. Вслед за ней автоматически поползла вниз и базовая ставка прайм, определяющая стоимость большинства кредитов в стране, с 5,25% до 5%. Банк Израиля снижает стоимость денег второй раз подряд и уже третий раз с начала 2026 года, но это хорошо. Так, не будем на этом много останавливаться, потому что времени, как вы понимаете, мало. Значит, Макрон посетил Дамаск по пути в Турцию. Ну и, как пишет газета «Исраэль Айом», исторический визит французского президента празднуется в Париже как дипломатический триумф. Из Иерусалима же это выглядит как реабилитация исламистского режима, который расположен на границе с Израилем. Значит, президент Эммануэль Макрон приземлился в Дамаске в понедельник. Пожал руку человеку, который до сих пор числится в списках джихадистов. В Париже это преподносится как историческое событие. Первый западный глава государства, вступивший на сирийскую землю с тех пор, как в 24 году рухнул режим Башара Асада. В Израиле это выглядит как момент, когда Европа отмыла исламистский захват власти, превратив его в дипломатическое партнерство, скрепленное рукопожатием и делегацией французских топ-менеджеров. Ну, в общем, короче говоря, много чего говорится, много мы чем недовольны, но что мы можем здесь сказать, потому что с интересами Израиля, к сожалению, сегодня мало кто считается. Вчера утром ЛАВ-4-3, это спецподразделение полиции, арестовал десятки миллионов шекелей на счетах одного из крупнейших страховых холдингов страны Менора Мифтахим, а также на личных счетах его ключевых руководителей. Этот шаг вывел на новый уровень расследования системной коррупции в Гистадруте, получившей оперативное название «Рука руку моет». Арест многомиллионных активов сопровождается массовыми вызовами на допросы. В поле зрения оперативников оказался практически весь совет директоров и топ-менеджмент Менора Мифтахим. В списке лиц также чьи счета попали под блокировку и которым предстоит дать показания, значится Ари Кальман, генеральный директор и совладелец холдинга Менора Мифтахим Ахзакот, Михаэль Кальман, генеральный директор страховой компании Менора Мифтахим Эран Грифель, председатель совета директоров холдинга, Иуда Бен Ассаяк, председатель совета директоров страховой компании, ее бывший гендиректор, Орит Кремер, заместитель генерального директора, курирующая сектор медицинского страхования. Ну, в общем, короче говоря, продолжается, будем следить за развитием событий, но вот у таких людей начинаются проблемы. Офис государственного контролера инициировал проверку финансовой отчетности партии «Ликуд». В центре внимания оказался острый вопрос, на каком основании партия оплачивает дорогостоящие услуги адвокатов Йонатану Уриху, советнику премьер-министра Нетаньяху, проходящего обвиняемым и подозреваемым по ряду очень резонансных дел. Ведомство уже направило руководству «Ликуда» официальное требование предоставить исчерпывающие разъяснения. Поводом для разбирательства послужили журналистские расследования 12-го телеканала, обращение из движения «За чистоту власти». Пикантная ситуация заключается в том, что Йонатан Урих юридически никогда не являлся штатным государственным служащим. В структурах Ликуда он был оформлен как внешний консультант. Тем не менее, его счета от адвокатов покрываются из партийного бюджета, который формируется за счет средств налогоплательщиков. Текущая уйдет расходов Ликуда – это часть более широкого планового расследования Офиса госконтролера, проверяющая целевое использование бюджета во всех политических партиях Израиля. Ну, в общем, посмотрим. Интересы Йонатана Уриха в судах защищает адвокат Амид Хадад совместно с Ноэ Мильштейн, который одновременно является главным защитником Нетаньяху по его уголовным делам. Вот. Ну, в общем, короче говоря, посмотрим, куда все это приведет. Но, опять же, все зависит от выборов, а это результат. Посол Израиля в США Ихель Лейтер заявил вчера в понедельник, пишет Исраэль Айом, что Иерусалим считает рамочное соглашение, подписанное в прошлом месяце с Ливаном, приоритетным. Да иди нормально, господи. Это вот Рубин этот идет, как будто он индеец из прерий. Так вот, Иерусалим считает рамочное соглашение, подписанное им в прошлом месяце с Ливаном, приоритетным по отношению к меморандуму и взаимопонимании, которое Вашингтон заключил с Ираном более недели до этого. Приоритет соглашения — ядерная сделка с Ираном. Он заявил, ливанское соглашение выше вот соглашения Венца. По словам Лейтера, и Израиль, и Ливан четко понимают, что их трехстороннее соглашение превалирует над первым пунктом американо-иранского меморандума. Относительно позиции Вашингтона на этот счет посол порекомендовал обратиться к представителям Белого дома. Ну, как мы знаем, есть два, так сказать, документа. Первый документ, подписанный вице-президентом Венцем, и первый пункт говорит о том, что меморандум требует от союзников США и союзников Ирана, но имеется в виду Израиль и Хезболла, прекратить боевые действия иначе. А второй, это как бы то, что делал Венц, и то, что делал Марко Рубио, госсекретарь, это он провел прямые израиль-ливанские переговоры на уровне послов в США и подписали меморандум, который говорит о том, что Израиль остается пока на территории Ливана, пока существует Хизбалла. Как только Хизбалла будет разоружена, Израиль должен покинуть ливанскую территорию. Так что сегодня, вчера вечером, а сегодня газета «Исраэль Айом» об этом пишет, телеканал G24 News написал о том, что Итамар Бен-Гвир вроде как предложил Тали Готлиб покинуть Ликуд, присоединиться к его партии, получив гарантированное место. Но Тали Готлиб отказалась, она сказала, она будет работать над укреплением Ликуда. Ну, посмотрим, куда все это приведет. Но, значит, согласно достигнутому соглашению, ну, на вопрос праймерис, значит, Нетаньяху получит 8 гарантированных мест в первых 25 позициях, а также еще 2 гарантированных места до 40-й позиции. Но это получается, если Ликуд получает по всем опросам, предположим, 22 места, даже 24, даже давайте 24 по максимуму, да, то получается каждое третье, так сказать, место в этом списке будет назначенце Нетаньяху, и таким образом вся эта праймерис будет борьба за 16 мест. Ну, так себе история. Ну, посмотрим. Посмотрим, куда все это приведет и как это все будет. Так, ага, идем дальше. Комиссия по образованию, ну вот это то, что... Так, так, раздельное обучение на вторую, третью степень. Правоохранительные органы Израиля провели скоординированную операцию против организованной преступности, одновременно объявив о переходе к открытой фазе расследования по двум крупным делам о рэкете. В ходе рейдов, прошедших в понедельник утром, были задержаны десятки подозреваемых. География раскрытых преступных схем оказалась внушительной, от шантажа частных предпринимателей в Негеве до вымогательства муниципальных властей на севере страны. Ну, собственно говоря, мы с вами уже много раз говорили, что сегодня протекшн платят практически все. Ну, потому что. Да, поговорите, так сказать, со своими знакомыми бизнесменами, которые работают или на севере, на юге. И вы скажете, и они скажут вам, что когда платишь протекшн, вроде как все в порядке. Понятно, мне один сказал, я понимаю, что я усиливаю преступные группировки. А что мне остается делать? На полицию нету у меня, к сожалению, он сказал мне, хотя я нету надежды. Ну и в последние недели, если не месяцы, давайте мы, наверное, закончим. Сколько у нас там времени осталось? 2 минуты. С полок супермаркетов опять время, то и дело исчезают 2 самых банальных продукта – молоко и коттедж. Странность вызвана неисправностью в технологическом управлении, автоматизированным складом завода «Тнова». Неисправность уже продолжается более месяца. Для ремонта системы требуется прибытие специалистов из-за рубежа. Они боятся приезжать в Израиль из-за ситуации с безопасностью. После неисправности около половины палет, которые необходимо загрузить, застряли в молочном цехе. Ручная обработка не может полностью решить проблему. Учитывая доминирование Тнова в этой категории, Штраус и Тара не могут восполнить дефицит. Кроме того, на рынке зафиксирован постоянный дефицит молочных продуктов, включая молоко и творог от всех производителей. Они связывают это с войной с Ираном, из-за которой многие не могли вылететь за границу на Песах и Шавуот, и население стало потреблять больше обычного. Но тут на самом деле, когда у нас есть монополия, мы об этом много раз говорили. Кахоль-Лаван, все это такое для того, чтобы сохранить монополии. Пока существуют монополии, будут существовать вот эти дефициты. Потому что есть статистика, в Германии мелкие и средние производители на полках крупных супермаркетов, крупных сетей, занимают 70% рынка. А крупные еще 30%. Ну, Германия больше, но тем не менее. В Израиле, в общем, мелких и средних практически нет. Есть вот 3 больших и все. Ну, а от этого, в общем, если у одного из больших какие-то проблемы, то проблемы у всех у нас. Про красную карточку Трампа говорить не будем. Об этом, наверное, просто нет времени. Но это была смешная история. Ну, и закончилась она, как и положено. Бельгия победила, сколько, 4-1, да, по-моему? И, в общем, сняла вопрос. Но Трамп молодец. Он говорит, ну, я посмотрел, ну, какая там красная карта? Ну, честное слово. Это прекрасно, на самом деле. Такого еще не было, ну, мало ли чего у нас не было. Все, друзья мои, это было «Колесо обозрения» здесь на Первом радио 89.1 FM, и не только на Первом радио, на YouTube-канале Первого радио. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Кстати, вы не можете сегодня написать, что я кого-то сегодня перебил. А? Как я вас сделал? В общем, встречаемся с 14 до 15 часов в программе «Вопрос ребро».
12: «Колесо обозрения» с Марком Кричевским. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
13: Реклама.
14: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
15: Жаркое лето в «Центркар».
16: Автомобили «Тойота», начиная от 700 шекелей в месяц.
15: «Центркар Азур».
16: Дерех Ашива 9.
17: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
18: После замены тазобедренного сил 184 тысячи шекелей.
13: Нам важен результат.
18: Без предоплаты. Звездочка 9624. 9624. Результат индивидуально. Озвучен актер. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
19: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
20: С разрешения Министерства финансов.
21: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
22: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
23: Эй, вот это какой адрес у него?
22: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
24: Карлови Вари – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
25: Абалонь. Без него не начнут.
26: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
27: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг». 90 грамм. Две банки за 49,90. Салями «Херц». 400 грамм только 29,90 за целую палку. Французский сыр «Бри». 500 грамм только за 34,90. Салями «Эмик». 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эликоин 41.
19: Реклама.
28: Первое радио. Новости.
29: Акция протеста «Харидим» в Иерусалиме. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Десятки ультрарелигиозных демонстрантов заблокировали въезд на базу штаба Центрального военного округа в Иерусалиме в знак протеста против призыва учащихся Ешив в ЦАЛь. Военнослужащие, прибывшие на службу, в связи с демонстрацией не смогли попасть на базу, ожидают снаружи. На месте работает полиция, пытаясь разогнать демонстрантов. По данным издающейся в Лондоне газеты «Аль-Кудс Аль-Араби», идет подготовка расширенного форума для продвижения соглашения о прекращении огня в Газе. Отмечается, что делегация Хамаса уже вылетела из Каира в Турцию. Как сообщает информационный портал «Вести», ШАС планирует поддержать закон о СМИ министра связи Шлома Караи. Об этом свидетельствует письмо раввина Ицхака Йосефа, духовного лидера движения ШАС, который приказал Дерри голосовать как нужно Нетаньяху. Сегодня в Анкаре открылся саммит НАТО 2026 года, который собрал лидеров 32 стран, членов Альянса и представителей государств-партнеров. В течение двух дней участники обсудят ключевые вопросы европейской и глобальной безопасности. Об этом сообщило информационное агентство «Анадолу». Главными темами встречи станут увеличение оборонных расходов стран НАТО, дальнейшая поддержка Украины, наращивание производства вооружений и укрепление оборонно-промышленной базы Альянса. Накануне открытия саммита генеральный секретарь НАТО Марк Рюте встретился с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом. Стороны обсудили повестку саммита, а также ситуацию в регионе и вопросы безопасности. Рюте также отметил вклад турецкого оборонно-промышленного комплекса в развитие Альянса. По его словам, НАТО уже получает выгоду от сотрудничества с турецкими производителями вооружений, в частности, с компанией Aselsan, которая входит в число крупнейших предприятий оборонной отрасли страны. Отдельное внимание на саммите будет уделено демонстрации готовности европейских союзников взять на себя большую ответственность за коллективную безопасность. Как заявил заместитель министра обороны Германии, встреча в Анкаре должна показать президенту США Дональду Трампу, что европейские страны выполняют обязательства по увеличению оборонных расходов и усиливают собственный военный потенциал. Главные заседания саммита НАТО в Анкаре начинаются завтра, 8 июля. Ожидается, что по итогам саммита будут объявлены новые инициативы в сфере обороны, а также подписаны крупные соглашения о производстве и поставках вооружений для стран Альянса. Тем временем ожидается, что президент США Дональд Трамп сообщит Эрдогану о том, что готов вернуть Турцию в программу F-35 и одобрить продажу. Об этом сообщила газета New York Times. Согласно публикации, четыре высокопоставленных источника в администрации президента заявили, что неясно, когда это произойдет, и, по их словам, возможно, что Трамп передумает. В Амстердаме завершился турнир по сквошу. Израильтяне завоевали 3 бронзовые медали. В возрастной категории до 19 лет бронзовыми призерами стали Ори Гева и Элат Робеншток. В возрастной категории до 15 лет бронзовую медаль завоевала Наоми Вигенфельд. Турнир в Нидерландах – один из крупнейших молодежных индивидуальных турниров в мире. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близкой к среднесезонной переменной облачности. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 30, в Ашкелоне и в Аждоде 31, в Бершеве 32, в Твери на побережье озера Кинерет 34, на Голландских высотах 35, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 100 до 150 сантиметров. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит Игорь Рубин.

Внимание! Обнаружен критический уровень скуки в офисах и на дорогах. Диджей Рубин исправит это. Рейс 10-12 на Первом радио.

0: Всем доброго утра, всем привет! В эфире Первого радио утреннее музыкальное шоу 10-12. На самом деле это самый настоящий музыкальный полет. Яна Романова ушла на тактическую перезагрузку. Это значит, что всю неделю за пультом ваш новый пилот. Хорошего настроения. Включаем громкость на максимум. Ловим правильный вайб и летим навстречу нового дня. Объявляется посадка на самый зажигательный рейс. Набираем обороты. Выходим на взлетную полосу и, как говорится, от винта. Водители, внимательнее будьте на дороге. Ну а те, кто слушает программу на своем рабочем месте, помогу дождаться обеда. Полетели.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио. 89.1 FM.
1: Реклама.
2: Ищите действительно просторную квартиру в Батьяме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Батьяма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай, Батьям, звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.

0: 32 минерала, кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
1: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
2: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эликоин 41.
4: Реклама.
5: Рейс 10-12 на Первом радио. За штурвалом лайнера хорошего настроения диджей Рубин.
6: Еще раз всем доброго утра. Наш утренний полет продолжается. И сегодня у меня в гостях представитель клиники Гавкюр Геннадий Охман. Геннадий, доброе утро.
7: Игорь, доброе утро. Доброе утро, радиослушатели Первого радио. Ты знаешь, полет — это классное слово, которое ты применяешь. И очень многие хотели бы чувствовать себя воздушными, легкими, но, к сожалению, с возрастом и с проблемами каким-то, даже не обязательно с возрастом, достаточно какой-то легкой травмы, и человек уже замедляется. Человек начинает ходить медленнее, медленнее, медленнее. Чем медленнее мы ходим, тем быстрее мы набираем вес, тем быстрее мы теряем мышечную массу, тем слабеет организм быстрее. И мы потихоньку-потихоньку ограничиваемся и замедляемся. И в результате теряем вот это чувство полета, да? Теряем это чувство.
6: А что происходит с крыльями?
7: Крылья вообще складываются и срастаются где-то в спине.
6: И в этом случае вы тоже можете помочь, да?
7: Однозначно. Раскрываем крылья. Центру Гавкюр уже 10 лет. За 10 лет через нас прошло тысячи-тысячи людей, которым мы помогли. Сотням людей были отменены операции. Мы являемся альтернативой замечательной между официальной медициной и массажами, иглотерапией и разными другими процедурами. Эффективность наших процедур в десятки раз выше, чем обычные процедуры, к которым люди привыкли. Нужно просто прийти в наш центр один раз, увидеть и почувствовать, попробовать. И сейчас у нас замечательная есть возможность не только прийти и сделать диагностику, но еще у вас есть возможность сразу записаться и на 3 процедуры. Этим самым вы экономите время, вы экономите деньги, потому что вы получаете замечательные скидки. И за один визит вы не только узнаете все о своем здоровье, причины боли, почему это у вас произошло, на что это еще повлияло и какие последствия могут быть, вы еще и получаете сразу процедуры. Вы это не просто почувствуете на себе. Мы еще один из немногих центров в мире, который делает видеофиксацию человека.
6: Что такое видеофиксация?
7: Мы снимаем на видео вас, как вы идете перед-зад, да, то есть вперед и назад, до и после процедур. И мы показываем, насколько у человека после первого визита уже меняется походка, меняется осанка. У нас люди, которые проходят полный курс восстановления, который может длиться 3 месяца, 4, 5 месяцев, добавляют по 5, по 6, иногда по 3, по 4 сантиметра в росте. Это за счет сколиозов, за счет мягких вытяжек, за счет питания дисков и суставов, которые регенерируются и начинают все восстанавливаться. Люди удивляются тому, что это возможно, это можно проверить, что это реально работает. Мы делаем каждый месяц проверки человеку для того, чтобы зафиксировать все изменения, скорректировать программу восстановления. И благодаря этому человек видит и не только чувствует, он видит всю динамику, он видит, как движется его организм к здоровью. Что важно отметить, мы не применяем медикаменты, лекарства, уколы. И все, что у человека меняется, это меняется за счет резервов и возможностей собственного организма человека. А значит, оно и не откатывается. перерабатывается обратно. Это не укол извне, что организм вымывает очень быстро любой химический элемент внешний, да. Это то, что организм ваш перестраивается и сам восстанавливает. Благодаря этому наши результаты сохраняются надолго.

0: Позвоните прямо сейчас. Телефон звездочка 9533. Запишитесь на диагностику. Можете также сразу записаться на самый востребованный комплекс, который включает и диагностику, и три процедуры сразу. Спросите у наших менеджеров. Они вам все объяснят. И всем, кто позвонит до 12 и запишется сейчас, 10-1 мы даем еще дополнительно подарок в нашем центре, когда вы придете. Звоните. Звездочка 9533.
1: Ну и самое время напомнить адрес: улица Мушалеви, 16, здание Бет Кеннеди, телефон звездочка 9533, звездочка 9533.
2: Первое радио всегда с тобой.
3: День артиста на Первом радио.
2: Ну как вам этот взрывной синтезаторный проигрыш, друзья? В 88-м под этот фантастический ритм сходили с ума абсолютно все дискотеки планеты, от Мюнхена до Владивостока. В эфире Первого радио продолжается праздничный проект «День артиста», и сейчас мы подобрались к самому жаркому пиковому моменту в карьере нашего таинственного диско-джентльмена «Фэнси». К концу 80-х наш герой, настоящее имя которого Манфред Алоис Зегет, уже прочно закрепился в статусе крепкого такого европейского хитмейкера. Но ему отчаянно не хватало всего одной детали – того самого главного бронебойного суперхита, который навсегда впишет его имя в историю мировой поп-музыки. И вот, закрывшись в мюнхенской студии, Фэнси вместе со своей командой решает выдать абсолютный максимум. Они объединили плотный пульсирующий бас, добавили невероятно запоминающуюся мелодию и завернули все это в разрывной, драматичный припев о сгорающем в пламени любви сердце. Причем в этот раз Манфред сам лично выступил с автором музыки и текста, вложив в эту песню всю свою душу. И когда пластинка вышла в свет, бахнула самая настоящая мировая истерия. Трек «Flames of Love» со скоростью лесного пожара ворвался в топ-чарты десятков стран, а в родной Германии песня намертво оккупировала престижную двадцатку лучших синглов «Media Control». Но самое невероятное сумасшествие началось в Советском Союзе. По ту сторону железного занавеса песня стала неофициальным гимном поколения. Мелодию переписывали с кассеты на кассету. Она доносилась из каждого радиоприемника. Она гремела на каждой школьной дискотеке. Фэнси в один миг превратился в объект культа, а плакаты с его накрашенным лицом и сильной прической украшали комнаты миллионов советских подростков. Но не бывает так, чтобы все шло гладко. Вместе со славой на Фэнси обрушилась лавина диких совершенно слухов. Таблоиды захлебывались от сплетен. 42-летний накрашенный артист демонстративно игнорировал женщин, не появлялся на вечеринках с моделями и вообще вел себя как затворник. В кулуарах шоу-бизнеса поползли зловещие слухи, что Фэнси продал душу за этот хит, а свои ночи он проводит в компании настоящих бенгальских тигров. Самое смешное, что это было правдой. Артист действительно панически боялся людей, зато обожал диких кошек. Он тратил миллионы на их спасение и содержал собственный питомник прямо у себя в поместье. Журналисты тогда шутили, что Манфред согласен делить постель только с хищниками, и в чем-то они были правы. На самом деле, друзья, вот этот международный триумф превратил жизнь музыканта в сумасшедший ад. Из-за невероятной популярности трека в Азии и Советском Союзе Фэнси был вынужден давать по несколько концертов в день. Дошло до того, что его гримерам приходилось наносить тот самый знаменитый плотный макияж прямо на ходу, в туалетах качающихся поездов или на сиденье летящего самолета. Консервативные критики строчили тонны жалоб, требуя запретить накрашенного шамана с его кошачьей магией, а песня в это время со скоростью света возглавляла хит-парады мира. Риск сделать ставку на чистую, мистическую эмоцию оправдался на все 120%. Сингл стал золотым стандартом эпохи 80-х, разойдясь по миру миллионными тиражами. А вот о том, как этот накрашенный мюнхенский парень умудрился не потеряться на фоне уходящей эпохи диско и какую тайную музыкальную жизнь он вел за кулисами мирового шоу-бизнеса, я расскажу вам чуть позже. Пока же на первом вечный, легендарный и неповторимый суперхит Фэнси «Flames of Love». Прибавляем громкость в приемниках.

Внимание! Обнаружен критический уровень скуки в офисах и на дорогах. Диджей Рубин исправит это. Рейс 10-12 на Первом радио.

0: Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Я соскучился, давненько не слышал голос своего коллеги Игоря Красковского. Игорь?
1: Привет, Рубин, привет. Привет всем, кто слушает первое. Слушай, давай город диско так вести. По телефону друг с дружкой. Ладно, я сегодня в командировке, сегодня я в Тидарме, в ЦАСе на Айбатьяме. Если вы ищете действительно большую квартиру в Батьяме, мы представляем жилой проект Тидарми в ЦАСе-Найбатьям в престижном районе в центре Батьяма, естественно. Сразу телефон, звездочка 8383, звездочка 8383. Итак, огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе города. Это квартиры, в которых есть все. И качество, и разумная цена, и удобное расположение, и приятный вид с балкона. И самое главное, это квартиры большие и просторные. Покупка без лишних переживаний. 10 лет гарантии в компании Тидар. И звоните сейчас, потому что позвонившим сейчас специальная скидка до 215 тысяч шекелей. Представьте себе удобные условия оплаты. Платите 20% при подписании, а остальное к моменту заселения. Тидар, Мивца, Синай, Батьям, звездочка 8383, звездочка 8383. Предложения действуют в соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир. Итак, спешите, звоните, всем удачи и пригласите потом на новоселье. Рубин, спасибо тебе.
0: Игорь, большое тебе спасибо. Ты знаешь, сегодня день рождения у Тото Кутуньо. Я думаю, что и нашим радиослушателям, и тебе будет очень приятно услышать какую-нибудь песню от него. Да?
1: Это точно, да. Люблю Тото Кутуньо и его песни. Все, пока услышимся.
0: Все, пока-пока, спасибо.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
9: Эй, вот это какой адрес у него?
8: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
10: Легендарный театр «Forever Tango» Луиса Браво в Израиле. «Forever Tango» – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. Forever Tango. 17 декабря в Оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра. 03-692-7777.
11: Аболонь. Без него не начнут.
12: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоэн 41.
0: Реклама.
13: Внимание! Обнаружен критический уровень скуки в офисах и на дорогах. Диджей Рубин исправит это. Рейс 10.12 на Первом радио.
14: Наш утренний полет продолжается. И вновь у меня в гостях представитель клиники ГАВКЮР Геннадий Охман. Геннадий, здравствуйте.
15: Доброе утро, Игорь. Доброе утро, радиослушатели Первого радио.
14: У меня к тебе такой вопрос. Вот знаешь, мы с тобой говорили про спину, про ноги. Я хотел узнать вот шейный отдел позвоночника. Шея.
15: Ты
14: бывает
15: знаешь,
14: очень часто у людей боли,
15: да,
14: проблемы.
15: Да. Ты будешь удивлен, но шея – это тоже часть позвоночника. И от атланта, который держит череп, и до копчика, мы занимаемся всеми позвонками, всеми 33 позвонками, всеми дисками. И сейчас, если говорить про шею, то основные причины боли в шее – это сквозняки, это переохлаждение мышц, это неправильные позы во время сна, это статика во время работы, когда человек сконцентрирован на, ну, допустим, профессиональные издержки, да, это стоматологи, бухгалтера, адвокаты, косметологи, это те люди, которые с руками работают очень много, парикмахеры, да, и вот это люди, которые приходят к нам с этими проблемами, как раз с зажатыми мышцами в шейном отделе позвоночника, между лопатками, тяжесть в руке, не могут в руке держать там ножницы или расческу, кисти слабеют, не менее в пальцах, чаще всего это начинается с мизинца, из безымянного, потом это может усугубиться. И все это проблема не в руке. Все это проблема в шее, в шейном отделе позвоночника. Когда люди приходят к нам, первое, мы это диагностируем. Второе, мы находим причину. Третье, мы видим, где какие мышцы напряжены в гипертонусе, а какие расслаблены, какие провисают. И мы возвращаем баланс. Те, которые напряжены, мы их расслабляем. Те, которые ослаблены, мы их включаем. Благодаря этому выравнивается просто позвоночник, возвращаются зазоры, уходят воспаление, длительные процессы, очень быстро. И за первый визит люди уже видят и чувствуют этот результат. У нас приходят люди, которые руку поднять не могут просто вверх, не могут почесать затылок, допустим, правой рукой. Уже после первого визита у человека рука начинает работать, отпускаются связки, мышцы, мы восстанавливаем кровообращение, мы восстанавливаем лимфоток, и человек замечательно начинает уже потом с нашими рекомендациями полностью весь восстановительный процесс, мы даем человеку программу. Что замечательно, это то, что никакого стресса для организма, вы не пьете никаких препаратов, мы не колем вас никакими уколами, мы работаем с функционалом вашего организма, мы работаем с вашими мышцами, мы работаем с вашими суставами, связками. Холистический метод, который мы используем, он позволяет нам рассматривать твой организм как единое целое и со всех сторон его наполнять, со всех сторон учитывать разные факторы. Это твой сон, это питание, это активности в течение дня, какие у тебя, где ты спишь, какая у тебя обувь, как ты одеваешься, во что ты одеваешься. Очень много факторов вокруг.
14: Подушка какая?
15: Естественно, подушка. Даже вот рекомендации женщинам и мужчинам, очень многие, смотрю, на одном плече носят сумку, а не через плечо. И у них одно плечо поднято. И они уже даже когда без сумки идут, у них все равно одно плечо еще выше. Это уже говорит о том, что пошла деформация в позвоночнике. И когда происходит деформация, сразу идет нагрузка на одну из частей тела, на колено, на тазобедренные, и у человека начинаются мениски, у человека начинают стираться суставы, начинаются воспалительные процессы, и лучше не доводить до этого состояния, поэтому если вы устали от боли, если вы устали уже от обезболивающих, и если вы просыпаетесь ночью от боли, если вам тяжело вставать утром на ноги, то самое время прийти, провериться, понять, почему это у вас происходит, и начать этим заниматься, возьмите ответственность за ваше здоровье в ваши руки. Звездочка 9533. Позвоните, запишитесь как на диагностику, так и сразу вы можете записаться и на процедуры. Приедете за один визит, мы вам все сделаем. Звоните, звездочка 9533.
14: Ну, я расскажу, куда нужно прийти. Клиника расположена в городе Ришон-Ле-Цион, улица Моше Леви, 16, здание Бейт-Кеннеди. Телефон звездочка 9533, звездочка 95. Реклама. 3-3.
8: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Первый час нашего утреннего полета рейса 10-12 медленно приближается к завершению. Я думаю, что успею поставить в эфире еще одну композицию. Далеко не нужно уходить, потому что Яна Романова оставила мне свой музыкальный саквояж, из которого я с большим удовольствием буду доставать самые красивые, зажигательные, позитивные композиции. Меня зовут диджей Игорь Рубин. Летим.
1: Первое радио.

0: Реклама.
1: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
2: Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов.
5: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Оболонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Еще ниже.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
16: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм, только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоин 41.
0: Реклама.
17: Первое радио. Новости.
18: Взрывы в Дамаске во время визита президента Франции. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов и одна минута в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Сегодня утром в центре Дамаска были слышны взрывы, причина которых пока неизвестна. Напомним, что в сирийской столице находится с визитом президент Франции Эммануэль Макрон. По некоторым сообщениям, взрывы произошли рядом с гостиницей, где проживает французский лидер. Информация уточняется. Как сообщает агентство Reuters, Франция сняла возражение против поставок Турции системы противовоздушной обороны «СЭМТ», разработанной совместно с Италией. Сведения получены от 5 информированных источников. Годами официальный Париж выступал против поставок. Однако премьер-министру Италии Джорджо Мелони на прошедших 25 июня переговорах удалось убедить президента Эммануэля Макрона изменить позицию. Это произошло накануне открывающегося сегодня саммита НАТО в Турции. Переговоры находятся в начальной стадии. Система способна сопровождать десятки целей сразу и перехватывать одновременно несколько целей. Как утверждается, это единственная европейская система ПРО, способная бороться с баллистическими ракетами. Его минусом является отсутствие боевого опыта. В СМИ также появились публикации о согласии президента США Дональда Трампа на поставки Турции новейших боевых самолетов F-35. Это вызывает значительное беспокойство Греции, Кипра и Израиля, особенно на фоне заявления министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о том, что Израиль – проблема для всего мира. Человечество больше не может нести это бремя, заявил политик. 128 новых репатриантов из Франции приземлились в аэропорту Бен-Гурион. Об этом сообщили в Министерстве репатриации, интеграции и в еврейском агентстве, отметив, что группа прибыла на специальном рейсе. Самым юным репатриантам Кари и Авиталь по 3 месяца. Как сообщает новостной телеграм-канал страна.co.il, Министерство экономики Израиля объявило о новом этапе распределения беспошлинной квоты на импорт сыра. До конца текущего года импортерам выделят еще 3000 тонн. По условиям программы, розничная цена сыра не должна превышать 4 шекеля за 100 граммов в торговых сетях участников и 4,5 шекеля в остальных магазинах. В министерстве рассчитывают, что увеличение беспошлинного импорта усилит конкуренцию, поможет задержать рост цен и сделает недорогой импортный сыр доступным не только в крупных сетях, но и в небольших магазинах по всей стране. Кроме того, победители конкурса получат дополнительную беспошлинную квоту на импорт премиальных сортов сыра, что позволит расширить ассортимент продукции по более доступным ценам. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль прибывает сегодня с рабочим визитом в Израиль по приглашению главы МИД Израиля Гидеона Сара. Эта встреча станет 9-й для министров за последний год. В ходе переговоров министры подпишут соглашение между правительствами Германии и Израиля, в рамках которого Германия будет ежегодно выделять мемориальному комплексу Яд Вашем 5 миллионов евро. Средства предназначены для финансирования исследований и документирования Холокоста, а также образовательной и мемориальной деятельности. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близка к среднесезонной переменной облачности. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 30, в Ашкелоне и в Аш-Дуде 31, в Бершеве 32, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, на Голландских высотах 35, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 100 до 150 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
10: Рейс 1012 на Первом радио. За штурвалом лайнера хорошего настроения диджей Рубин.

0: Доброе утро всем, кто настроил свои радиоприемники на волну Первого радио. Если вы вдруг услышали незнакомый голос в эфире, не стоит пугаться. Во-первых, мы можем познакомиться. Меня зовут диджей Игорь Рубин. Те, кто слушает пятничную программу «Город Диско», знают мой голос, знают меня. Ну а те, кто не слушает, дорогие друзья, это неправильно, нужно исправлять это дело. Каждую пятницу с 3 до 5. Ну а сегодня я за штурвалом нашего музыкального лайнера, потому что Яна Романова наконец-таки в отпуске, она дождалась его, поменяла штурвал нашего музыкального лайнера на какой-нибудь коктейльчик под шезлонгом ей хорошего отпуска. Ну а мы продолжаем, маршрут проложен, все системы работают нормально, надеюсь, что ваше настроение тоже отличное. Продолжаем наш утренний полет.
1: Лучшая музыка 89.1 FM.

0: Внимание! Обнаружен критический уровень скуки в офисах и на дорогах. Диджей Рубин исправит это. Рейс 10-12 на Первом радио.
1: Еще раз всем доброе утро. Наша программа продолжается. У меня в гостях, еще раз, зашел ко мне на огонек представитель клиники Гавкюр Геннадий Охман. Ты знаешь, Геннадий, я с детства был очень любопытным ребенком и таким остался, мужчиной любопытным, и поэтому я хотел узнать, с какого возраста и по какой возраст можно прийти в вашу клинику и получить то, что нужно, улучшить свое здоровье.
2: Добрый день, Игорь, добрый день, радиослушатели Первого радио. Прежде всего, я желаю, чтобы это любопытство у тебя оставалось всегда и только усиливалось, потому что это соизмеримо с деткостью, которая всегда должна оставаться у человека до конца, и огонь в глазах. Мы принимаем людей разного возраста. Наш опыт позволяет нам принимать людей от 3 лет и до 101, как я уже говорил в прошлом эфире. А что мы делаем, если говорить по возрасту, да? Вот с 3 до 7, до 8 лет примерно приходят дети уже с начальными признаками сколиоза. Как только ребенок начинает таскать портфели, как только он идет в первый класс, начинаются первые уже проблемы у ребенка. И здесь важно скорректировать правильно, здесь важно подсказать родителям, что нужно сделать правильно, и правильно сформировать мышцы у молодого еще маленького организма. Следующий этап людей и возрастные категории, которые к нам приходят, это от 14 до 16 до 17 лет, это переходный возраст. Очень часто в этом возрасте у юношей начинаются, и у девушек, и у парней, да, начинаются сколиозы, начинаются лордозы. Они, к сожалению, болезни вообще молодеют. Они очень много проводят времени за компьютером, мало двигаются. Из-за этого лишний вес, из-за этого сутулость, из-за этого не те мышцы сформированы правильно, которые нужны. И мы очень быстро равняем осанку. Очень часто вот родители приводят к нам детей. Следующий, вот часто кто к нам приходит, это армейский возраст или послеармейский, когда в армии сильные нагрузки, еще и психоэмоциональные, часто получают какие-то травмы, к сожалению, и тоже обращаются к нам, и мы их восстанавливаем. Далее уже это офисные работники, это от 20 до 40, до 45 лет. Кто-то работает. Два направления. Одни мало двигаются и сидячая работа у них, а другие очень тяжело физически работают. Что там, есть проблемы. Уникальность нашего метода это в том, что мы занимаемся полностью всем позвоночником от атланта до копчика. Благодаря этому мы всегда попадаем в десятку. У человека может болеть в одном месте, а причина быть совсем в другом месте. И человек, знаешь, что меня еще удивляет, люди готовы ждать снимок МРТ полгода, который не сделает их здоровыми, который не покажет ничего даже доктору. Доктор посмотрит, скажет, ну да, ну есть там у вас L4, L5, есть у вас там протрузия, есть у вас там зажато. От этого человек становится здоровым? Нет. Ему назначают физиотерапию, которую он ждет еще 2 месяца, и потом он убеждается, что эта физиотерапия ему не помогла, боль осталась, и он продолжает жить этой болью, и обезболивающие уже не помогают, он берет все сильнее, сильнее, сильнее. Когда можно записаться в Гавкюр, когда можно прийти за один визит, получить все эти МРТ, КТ, все вот эти проверки более эффективные, которые показывают прям в данный момент, что у вас болит, и какая у вас проблема, и как с ней, главное, справиться. И вы получаете понятную консультацию, вы на понятном языке, вы получаете много рекомендаций, вы получаете план восстановления вас, исходя из вашего возраста, образа жизни и многих-многих-многих факторов, которые никто никогда не учитывает. Мы это учитываем. Мы делаем такую проверку, которую вы нигде никогда не проходили. Вы проходите 7 этапов разных тестирований, проверок, и мы собираем такое количество анамнеза и знаний о здоровье человека, о его проблеме, что мы сразу видим, как ему можно помочь. Мы сразу выстраиваем программу. Плюс 10-летний опыт, у нас свои протоколы, у нас свои методики, у нас свои наработки. Мы уже, видя человека, уже знаем, как ему помочь еще до того, как мы начинаем делать все проверки. Поэтому если вам это откликается, то, что я говорю, сейчас

0: 9533.
1: Клиника расположена в городе Ришон-Лицион, улица Машелеви, 16, здание Кеннеди. Телефон, еще раз повторю, звездочка 9533, звездочка 9533.
2: Реклама.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
4: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
5: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
6: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон-Лицион. Бен-Сви, 23.
7: «Опал Баланс». Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
8: С разрешения Министерства финансов.
9: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Можно еще ниже.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм, только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоэн, 41.
15: В новом филиале «Маданей Мания» Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Маданей Мания», Эликоэн, 21. Напротив академического колледжа.
2: Реклама.

0: Лучшая музыка.
1: 89.1 FM.
2: Так особенно. Ты так особенно.

0: внимание, обнаружен критический уровень скуки в офисах и на дорогах. Диджей Рубин исправит это. Рейс 10-12 на Первом радио.
1: Ну, раз я отвечаю за уровень скуки и за ее понижение. Сегодня у меня в гостях представитель клиники ГавКюр Геннадий Охман. Он отвечает за другие вещи. Геннадий, еще раз здравствуй.
2: Доброе утро, Игорь. Доброе утро, радиослушатели Первого радио.
1: Ты знаешь, сейчас проходит Макабиада в Израиле, чемпионат мира по футболу. И вообще многие наши радиослушатели занимаются спортом, ходят в качалку, бегают, прыгают и так далее. И на самом деле спорт – это не очень хорошо для здоровья. Профессиональный спорт.
2: Профессиональный, да. Любой спорт хорош в любом возрасте. Нужно только понимать, что то, что мы делали в 18 лет или в 25, это нельзя делать в 40-45. И то, что мы делали в 40-45, нельзя делать в 65. Но привычки человека, к сожалению, остаются с ним, и он себя в голове чувствует еще 20-летним, а тело уже не 20-летнее. В результате происходят неправильные нагрузки, неправильные компенсаторные какие-то моменты. И человек, ну вот пример, да, про тренажерный зал. Человек к нам как-то обратился, лет 60, он говорит, я занимаюсь тяжелым весом, хожу в тренажерный зал 3 раза в неделю, и я себя замечательно чувствую после тренировок, но потом на второй, на третий день у меня начинает болеть спина, начинает болеть поясница. Также я уже чувствую свои коленки. Мы, естественно, ему, когда он к нам обратился, подобрали программу, попросили его месяц-два железо не поднимать, заняться процедурами в нашем центре. Потом постепенно мы ему вернули опять на тяжелый вес, но только уже не стоя и сидя, а лежа. Потому что нужно понимать, что давление на диски, на суставы, оно в каждом возрасте начинает, ну, давать какие-то ограничения. Поэтому те люди, которые занимались активно спортом или занимаются и ходят в тренажерный зал постоянно, они к нам тоже обращаются. Мы им корректируем программу, мы им говорим, что можно делать в тренажерном зале, что нельзя, к чему можно вернуться потом. Благодаря этому человек поддержит свою физическую форму, он не теряет мышечную массу, но он переключается немножко на более щадящие процедуры, вернее, даже упражнения, да, которые он делает в тренажерном зале. Благодаря этому образ жизни человек не меняет, он сохраняет тот же темп свой жизненный, не замедляется, но остается доволен тем, что мы не отменяем ничего, мы просто корректируем человека для того, чтобы он правильно занимался спортом в тренажерном зале. Ты знаешь, я часто захожу и вижу, как на беговых дорожках бегут люди с лишним весом, которым 20-30 килограмм. Это ужасно.
1: Почему?
2: Ну, это, скажем так, это кандидаты к ортопедистам, это мечта ортопеда, когда он видит, когда такие люди это делают. Потому что, ну, представьте себе, что вы надеваете на себя дополнительный груз в 30 килограмм и целый день с ним ходите, а еще и бежите. Нагрузка на суставы огромная, стирание огромное, и в результате человек чувствует себя лучше после зала, однозначно, каждый человек себя чувствует лучше.
1: Адреналин.
2: Потому что да, мы разогнали кровь, мы там разогнали лимфосистему и так далее. Но когда проходит 2-3 дня, и вот этот адреналин уже спадает, начинают говорить суставы, начинают говорить скелетно-мышечная система. И вот здесь человек должен понимать, что он делает неправильно. Бег после 40, если человек не бегал всю жизнь, вообще противопоказан. Есть активная ходьба, есть очень много возможностей разогнать сердечно-сосудистую и дыхалку без бега. Нужно просто понимать. Так вот, если вы хотите правильно, чтобы вам была подобрана программа, если вы хотите профессионально подходить к своему здоровью, наш центр вам в помощь. Вы можете обратиться к нам, прийти, в первую очередь сделать диагностику, сделать общую проверку, и потом мы вас постепенно скорректируем и вернем вернем в тот образ жизни, который, к которому вы привыкли. Многие, кстати, к нам приходят, которые уже перестали ходить в тренажерный зал и мечтают вернуться туда-обратно. И мы им помогаем вернуться в тренажерный зал, вернуться в бассейн, вернуться на море, вернуться к тем прогулкам пешим, которые они делали раньше на экскурсиях. Все это возможно, все это мы вам вернем. Звоните в центр Гавкюр, звездочка 9533, и получите и диагностику, и процедуры за один визит. Сейчас это у нас работает, и воспользуйтесь этим шансом. Есть еще до 12 часов несколько мест, которые позволят вам еще дополнительно получить подарок в нашем центре. Звоните прямо сейчас, не упускайте ваш шанс.
1: Ришен Ле Цион, дорогие друзья, улица Мушелеви, 16, здание Бет Кеннеди. Телефон звездочка 9533, звездочка 9533.
3: Реклама. 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
12: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
13: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
14: Легендарный театр «Forever Tango» Луиса Браво в Израиле. «Forever Tango» – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. «Forever Tango» – 17 декабря в оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра. 03-692-7777.
15: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
12: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 90 грамм, 2 банки за 49,90. Салями «Херц» 400 грамм только 29,90 за целую палку. Французский сыр «Бри» 500 грамм только за 34,90. Салями «Эмик» 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоэн 41.
13: Реклама.

0: Реклама.
1: Еще раз всем привет. В эфир врывается Игорь Красковский. Игорь, привет.
2: Привет, диджей Рубин. Привет, все, кто слушает Первое радио. Молодцы, что вы так поступаете. Ну, а я сегодня в командировке, друзья. И если вы действительно ищете большую квартиру в Батьяме, представляем жилой проект «Тидар Мивца Синай Батьям» в востребованном районе в центре Батьяма. Запишите сразу номер телефона звездочка 8383. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе города. Это квартиры, в которых есть все. И качество, и разумная цена, и удобное расположение, и приятный вид с балкона. И самое главное, большие и просторные квартиры. Покупка без лишних переживаний. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас, внимание, скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. Платите 20% при подписании, а остальное к моменту заселения. «Тидар Мивца Синай Батьям». Звездочка 8383. Звездочка 8383. Предложение действует в соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир. Всем вам желаю удачи. Диджей Рубин, тебе огромное отдельное спасибо.
1: Игорь, большое спасибо. Ну а мы продолжаем.
0: Реклама.
1: Продолжаем композиции, которые исполняет юбиляр. Ему исполнилось 85 лет. Ринго Стар, Мазальтов, с днем рождения.

Когда получаешь удовольствие от музыки, время пролетает незаметно. И сегодняшнее наше свидание, полет 10-12, подходит к своему завершению. Вернусь к вам завтра с таким же хорошим настроением, как и сегодня. Водителям приятной, спокойной дороги, где бы вы ни находились. Офисным работникам приятного аппетита. Обед уже вот-вот, 10-15 минут. БТА вон. Всем и каждому хорошего продолжения дня. С вами был Диджи Рубин. Bye-bye.

0: Наш полет окончен. Отстегните ремни. Водители, верните глаза на дорогу. Офис, сделайте лицо попроще. Начальник идет. Диджей Рубин уходит, но обещает вернуться.
1: День артиста на Первом радио.
2: Слышите эти таинственные, ускользающие синтезаторные переборы и этот фирменный завораживающий шепот? На стыке 80-х и 90-х под этот плотный синти-поп-бит грустили и танцевали все стадионы Европы. На Первом радио продолжается грандиозный проект «День артиста», посвященный 80-летнему юбилею невероятного мюнхенского диско-короля «Фэнси». И прямо сейчас я раскрою вам его самую тщательно охраняемую тайну. Итак, в 1989 году наш загадочный Фэнси окончательно просто жутко устал от бесконечного гастрольного ада, поездов, самолетов и тонны театрального грима на лице. Ему дико хотелось показать и доказать критикам, что он не просто смазливый персонаж из телевизора, а мощнейший музыкальный мозг эпохи. И пока таблоиды вовсю смаковали сплетни о его личной жизни и увлечении белой магией, Фэнси начинает вести двойную игру. Он запускает новый сингл «A Voice in the Dark» и параллельно строит за кулисами шоу-бизнеса целую тайную империю. Фэнси берет себе с десяток вымышленных американских и европейских псевдонимов и начинает тайно писать стопроцентные хиты для других топовых артистов. В кулуарах мюнхенских студий тогда ходили дикие совершенно слухи, что половина поп-музыки, звучащей из радиоприемников, создана одним и тем же человеком в маске тигра. И это тоже было чистой правдой. Под именем Рик Тесс наш герой штамповал разрывные треки для культовой итальянской диско-дивы Линды Джорицо, а под именем Тесс он создавал ремиксы и продюсировал легендарных британцев Pet Shop Boys. Крупные музыкальные боссы тогда рвали на себе волосы. Они же платили бешеные гонорары модным заграничным продюсерам, а в итоге все чеки уходили на счет скромного 43-летнего немца, который просто сидел в наушниках у себя дома в подвале. Вот это я понимаю, обвел систему вокруг пальца. Хотя на самом деле, дорогие друзья, сингл «A Voice in the Dark» стал для артиста своеобразным манифестом, песней о голосе в темноте, который управляет чувствами людей. Синтезаторный звук здесь стал намного сложнее и глубже, идеально предвосхитив моду грядущих 90-х. Риск пойти против привычного легкого стиля полностью оправдался. Трек мгновенно взлетел в топ-чарты Германии и Австрии, в очередной раз доказав, что этот монастырский парень Фэнси видит музыкальные тренды насквозь. А вот о том, как этот тайный гений и любитель бенгальских тигров умудрился с разбегу влететь, причем очень успешно, в эпоху безумных 90-х и полностью перестроить свой фирменный звук под новые стандарты клубного европопа, я расскажу вам уже в следующем выпуске, не переключайтесь. А пока слушаем великолепный и завораживающий оригинал Фэнси «A Voice in the Dark» на Первом радио.

0: День артиста на Первом. Реклама.
1: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения.
3: Беспроигрышная лотерея. Музыка и праздничная атмосфера.
2: Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
0: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт. Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский.
3: Ашкион, Эликоин 41.
0: Реклама. Первое радио. Новости.
4: Трое погибших в результате взрыва в Дамаске. Подробнее через несколько секунд.

12:01 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Сирийские СМИ сообщают о троих погибших и нескольких раненых в результате взрывов возле отеля Four Seasons в Дамаске, где остановился прибывший с официальным визитом президент Франции Эммануэль Макрон. В числе раненых сотрудники сил безопасности президента Сирии Ахмеда Аль-Шараа. Как передает «Франс-24», в момент взрывов Макрон прибыл в президентский дворец на встречу с президентом Сирии Ахмедом Аш-Шараа. Он не пострадал и не намерен прерывать свой визит. Согласно сирийским СМИ, были приведены в действие несколько взрывных устройств, расположенных в районе гостиницы. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность. Арабские источники сообщают, что был задействован по меньшей мере один заминированный автомобиль. Сирийские власти закрыли прилегающий к гостинице район, чтобы обеспечить безопасность французской делегации. Напомним, что Макрон стал первым лидером западного государства, прибывшим в Сирию после свержения в 2024 году режима Башара Асада. И его визит крайне важен для новых властей. Погоня за автомобилем в Лоди привела к обнаружению конспиративной квартиры, в которой находились 35 нелегально пребывающих в Израиле палестинцев. Еще 12 нелегалов были обнаружены в ходе другой операции в микроавтобусе. Накануне вечером бойцы МАГАФ и полицейские участка Лода заметили подозрительные автомобили и подали водителю знак «Остановиться». Женщина не подчинилась, прибавила скорость и попыталась скрыться, создавая опасность для окружающих. Погоня завершилась возле жилого комплекса в Лоди. Из машины вышли трое подозреваемых, которые побежали к квартире. Полицейские провели обыск и обнаружили в ней 35 жителей Иудеи и Самарии, незаконно находившихся на территории Израиля. Водитель автомобиля, 42-летняя жительница Восточного Иерусалима, задержана и доставлена на допрос в полицию Лода. Утром в ходе другой совместной операции МАГАФ и полиция был остановлен подозрительный микроавтобус. В нем находились 12 жителей Иудеи и Самарии, также незаконно находившихся в Израиле. Водитель микроавтобуса задержан по подозрению в их перевозке. Все задержанные переданы для дальнейшего расследования. Спустя почти 3 года после резни 7 октября полиция завершила расследование обстоятельств боев с террористами, в ходе которых погибли 58 полицейских. Как сообщает ВАЛА, в ближайшее время материалы расследования будут впервые представлены семьям погибших. В ходе совещания руководства полиции генеральный инспектор Даниэль Леви сообщил о намерении ознакомить родственников погибших с материалами расследований, часть которых содержит критическую оценку готовности и действий полиции. «Мы расследуем события 7 октября, и хорошее, и плохое. То, что необходимо изучить, мы изучим. Мы укрепим то, что было сделано правильно, и сохраним все хорошее», — сказал Леви, комментируя выводы расследований. Расследования, которые были начаты со значительным опозданием лишь после вступления Даниэля Леви в должность генерального инспектора полиции, охватывают деятельность полиции примерно на 30 различных участках утром 7 октября. Среди наиболее значимых эпизодов — нападение на фестиваль «Нова», бой за полицейский участок в Сдероте и боевые действия в Афакиме. Отдельное внимание в расследованиях уделено действиям бывшего командующего Южным округом полиции Амира Коэна. Согласно свидетельством, именно он в 6:41 объявил сигнал о проникновении террористов и начал многоочаговой атаки. В прошлом месяце стало известно, что некоторые высокопоставленные сотрудники полиции сомневаются в том, что именно Коэн отдал этот приказ, несмотря на то, что именно это указано в оперативном журнале событий того утра. Эти разногласия привели к взаимным обвинениям и серьезному конфликту среди старших офицеров полиции. По данным информационного портала «Вести», отдел полиции по делам несовершеннолетних предъявил обвинительное заключение 14-летней девочке, которая управляла автомобилем в Ор-Иуде и катала по городу своих друзей без водительских прав и ведома родителей. Расследование было начато в июне, когда в соцсетях появилась видеозапись поездки. Полиция установила, что 5 июня девочка взяла без разрешения ключи от машины матери и дважды ночью и рано утром управляла транспортным средством, подвергая опасности жизни водителей, пешеходов и пассажиров. В машине, рассчитанной на 5 человек, кроме девочки, находились 6 несовершеннолетних. В результате падения с высоты в Иерусалиме ребенок в возрасте около 6 лет получил черепно-мозговую травму. Его доставили в местную клинику, откуда бригада службы скорой помощи «Маген Давид Адом» эвакуировала его в больницу «Сорока» в Бершеве. Состояние мальчика оценивается как средней степени тяжести. Дэн Брант и Педро Энрике Шабалгойти вышли во второй круг парного разряда юношеского Уимблдона. Израильтянин и бразилец победили Никиту Белозерцева из Узбекистана и Марка Чебана из Великобритании. Во втором раунде Дэн и Педро встретятся с американцами Майклом Антониусом и Эндрю Джонсоном, второй парой турнира. В матче второго круга одиночного разряда Дэн Брант сыграет с Куан Шоу Ченом из Тайваня.
И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 30, в Ашкелоне и в Аш-Доде 31, в Бершеве 32, в Твери на побережье озера Кинерет 34, на Голландских высотах 35, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов. Высота волн от 100 до 150 сантиметров. Это были новости. Далее на первом PM.

Бритни Спирс в этой песне «Лаки», счастливый и удачливый, знала, о чем пела. Героиня песни – известная певица, но песня рассказывает нам о том, что с ней происходит, когда она уходит со сцены, заходит в гримерку и там иногда даже плачет, потому что в жизни проблем не меньше, чем у других людей. У самой Бритни Спирс, мы знаем, было много проблем в жизни, в личной. Ее, по-моему, даже лишали родительских прав или отнимали детей, отдавали ее отцу. И браки, Джастин Тимберлейк, потом еще кто-то. В общем, были, так сказать, перепады в ее личной жизни. То есть, эта песня и в какой-то степени про нее. Добрый день, уважаемые дамы и господа. 10:30 сегодня 7.07.26-го. Йом Шлиши, вторник. В еврейском летоисчислении сегодняшний день Кабет, 22 Тамуза. Обозначается этот день. Мы на первом радио 89.1 FM. Программа PM, как всегда, открывает вторую половину дня. И идем вперед. У нас сегодня планов громадье. Просто громадье. Кино и котлеты от Кати Вергуновой в середине этого часа, как всегда, по вторникам. Предупреждаю, кстати, раз я сказал слово «кино», по моим секретным данным, может быть, я вам уже об этом говорил. Говорил, но повторю. 17 июля в Израиле премьера фильма «Одиссей» Кристофера Нолана, известнейшего режиссера. Продажа билетов уже началась. Но Катя будет рассказывать про другое кино и про другие котлеты, как обычно. Сегодня у нас день артиста Фэнси и... Лена Семенова, как всегда, подготовила интересные рассказы о его биографии. И в конце этого и следующего часа мы их послушаем. Ой, вот этот вот вкусный спонсор, который как не прочтешь, так все издевательство над радиослушателями. Но это магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Я про него тоже напомню. Игорь Красковский у нас сегодня... Да, в командировке, будет рассказывать о жилье в Батьяме, которое предлагает. Я, кстати, хочу по этому поводу сказать одну вещь. Только, пожалуйста, не распространяйте. У меня есть один знакомый, который он работает юристом-консультантом в одной строительной фирме в Ашкелоне. В Ашкелоне, как вы знаете, идет дикое строительство. Там полно всего строят. У меня несколько знакомых переехали в Ашкелон. Кто-то купил квартиру, кто-то снимает квартиру и так далее. И вот этот мой знакомый говорит, я говорю своим шефам по маркетингу, давай рекламироваться на русском радио для русских, скажем так, условно. Тот не соглашается. Я хочу сказать, что он совершает большую ошибку. Обратите внимание на проект в Батьяме, который у нас сегодня, о котором будет рассказывать Игорь Красковский. Так, что еще? А, сообщение. Сегодня, конечно, много всего, но для сообщений место я найду и время найду. Поэтому приглашаю вас к общению, уважаемые радиослушатели. Как всегда, или Facebook, страница программы PM, или наш WhatsApp-овский номер 054-2070-800. 054-2070-800. Голосовые, текстовые сообщения, правила, подписываться, представляться в голосовом. Платон написал: «Ну что, Павел, как вам независимая ФИФА? Кто-то сомневается теперь, что и Россию лишили участия в спортивных соревнованиях по звонку, или это другое?» Значит, уважаемый Платон, ФИФА поступила плохо. Вот с этой красной карточкой ситуация. Россию лишили права участия в соревнованиях справедливо.

Мне с детства твердили, свобода выросла из закона. Я считаю наоборот, наш рок-н-ролл вылетел из свободы. Это было как внезапные роды, как прямой укол в сердце. Это было как в глаза перцем, реанимация рот в рот. Это было так, как будто ничего до нас не было. Цена всей ностальгии — медный грош. Это было как один против троих лететь с пятого этажа балкона. В убитых подъездах батарея была теплом трона нищих королей рок-н-ролла, объединивших козлам интифаду, которые знали, что если полуправда для всех большая правда, то на нашей волне это огромная ложь. Мы научились забивать на окружающий нас зоологический ужас, не замечать, что у всех на часах застыло время кривых зеркал. А мы знали, что рок-н-ролл — это несколько мгновений снаружи, это вечность, в которую ты еще не сыграл.

убивая в себе ее материальные формы, клали с прибором на старый совок и новые экономические реформы. Мы молодые, совсем юные, еще не убитые деньгами, популярностью, алкоголем, вскрывали небеса, как консервы, и каждый из нас был болен вирусом рок-н-ролла, земляничными полями рок-н-ролла. И нам ломали пальцы в ментах, гнали в шею из будущего и комсомола, жгли волосы, а мы теряли страх. И некоторые герои рэпа со своими гламурными тёлками в нафаршированных тачках ни хрена не видели такой весны, такой поножовщины в батлах-драчках, в которых подыхали мы. Мне всегда говорили, ну что ты нашел в этой химере? А я помню, сколько было добра, в каждом видели брата. Мы последнее поколение, которое любовь рифмовала без мата. В каждой подруге танцевала гитера, выпивали моря из лужи, выдавливали из себя рабов и угри. Знали, что наша музыка — это несколько лет снаружи. В ленинградском рок-клубе пожирал электричество наш рок-н-ролльный брат.

И мое барахло вперед ногами. На столе жиреет YouTube, наблюдая всеобщий хаос. И как мы, когда-то крайние индивидуалисты, сливаемся в счастливые массы в очередях у кассы. И что дальше? Поднять на старость лимон, окончательно раствориться в рыбалке, найти молодую на очередной тусовке свалки и выйти вон. Но когда судьба позовет меня на прощальный последний ужин, разожжет свечи и погаснут все фонари, я кое-что вспомню, я не забуду, что пели когда-то в казармах, тюрьмах, больницах. Вспомню дорогие мне лица, которым был действительно нужен. И надеюсь, что идущие за нами тоже знают, что если нас окружает унылая логика и расчет снаружи, то рок-н-ролл это всегда дважды два, три. Yeah, yeah, yeah, I got it.

Юрий Шевчук, узнали вы, наверное, его ДДТ, «Галя, ходи», так называется песня. До него был Никита, который терял контроль и об этом нам спел и рассказал. Время уже 23 минуты 13-го. Ваши сообщения читаю. Всем привет, пишет Слава. Меня нисколько не удивил господин Трамп, сколько удивило руководство ФИФА и дисциплинарного комитета. Это ж какое было давление Трампа, чтобы эти товарищи решили изменить правила. Я думаю, что Трамп ошибся. Надо было повлиять на бельгийцев, а не на всех, чтобы хотя бы на вратаря Куртуа. В любом случае, сборная США осталась в США. Нам всем такой же прикольного продолжения недели. Ну, это удивило, наверное, весь мир. То, что сделала ФИФА. Такого еще не было. Платон, которого волнует исключительно тема России, и как только какой-то намек на эту тему, он тут же берется за мобильный телефон. Первое сообщение от него я прочитал. Он сравнил поступок ФИФА с красной карточкой с отстранением России от спортивных соревнований. Я сказал, что поступок ФИФА — это был некрасивый поступок, а отстранение России было справедливым. Платон во втором сообщении написал мне: «Павел, очень много слов. Сказали бы просто, это другое. А насчет справедливости, в кавычках, она не может быть выборочной. Она или есть, или нет. Не может ФИФА с Россией поступить справедливо, а США некрасиво». Уважаемый Платон, у меня сейчас опять будет много слов. Справедливо в данном случае имеет и сравнительные функции. Когда ФИФА разрешает футболисту, который получил красную карточку и не имеет права играть в следующей игре, изменить решение дисквалификационного комитета и разрешить ему играть в следующей игре, и вы ставите это на одну полку с недопущением страны-агрессора, на руках которой кровь десятков тысяч людей. И вы хотите, чтобы я называл это одинаковым словом: там и несправедливо, там несправедливо, и справедливо, несправедливо? Хотите дальше? Я буду называть это разными словами. Если было просто ФИФА, я бы сказал, это несправедливо. Но так как вы сравниваете это с агрессией России, одинаковое определение в отношении двух этих ситуаций от меня вы не услышите. Идем дальше. Батька Махно. Калимера, ясос, уважаемый Павел Михайлович и не менее уважаемые радиослушатели. Все, наверное, вчера смотрели матч Португалии-Испании. Я лично удовольствия от просмотра не получил. Батька Махно, я должен сказать, что не только вы не получили удовольствия. Также было очень жаль смотреть на CR7, когда-то великого футболиста, который вовремя не ушел. А вот вы, как считаете, Павел Михайлович, уходить нужно вовремя? Это я не про Биби, если что. Слушайте, уходить надо вовремя. Такое — это очень тяжело. Это очень тяжело. Для любого человека. Ты посвятил всю жизнь вот этому, и тут ты понимаешь где-то в каких-то местах своего организма, что пора уходить. Далеко не все на это решаются. Сейчас в сети гуляет видео бального танца госпожи Волочковой. Как ее зовут, кстати? Как зовут Волочкову? Анастасия Волочкова? Ну это ж кошмар какой-то. Если вы видели. Вот она тоже не хочет уходить, не хочет расставаться своим бальным

0: прошлом теперь уже, наверное. Значит, смотрите, я после того, как я посмотрел на невзрачную игру Испании, которая случайно там на какой-то 90-й, 86-й или минуте забила гол Португалии, я все больше убеждаюсь в своей правоте, когда я в самом начале турнира обратил внимание на игру сборной Франции. Она тоже несколько разочаровала в матче с Парагваем, но я все-таки говорю Франция. Более того, я даже предсказал, что вполне возможно будет какой-то матч, я уж не знаю, четвертьфинал, полуфинал или финал, когда в 32 команды, у которых под номером 10 будут великие футболисты Месси и Мбаппе. Оба под номером 10. Может быть, до этого и дойдет. Добрый день, спасибо за рекомендацию детектива. В русском переводе «Я тебя отыщу». Шикарнейший детектив, огромное спасибо, Викинг. Дальше он пишет его название в оригинале. «I will find you». Слушайте, ну я стараюсь рекомендовать то, что как бы вот я посмотрел и мне понравилось. Плохие вещи не рекомендую. Напомню, что я в эфире это делаю и на телеграм-канале еще ставлю рекомендации. Можно полистать. Там полно рекомендаций разных сериалов, фильмов. Самое главное, что я всегда говорю, что они... Даже если это была полгода назад рекомендация, вы не видели, фильм можно посмотреть или сериал. Так что добро пожаловать на PM891FM. Там не только кино, там и места, в которых я бываю, интересные. В общем, это все там. В телеграме PM891FM. Значит, Викинг, ну мне приятно, что вам понравилось. Смотрел полночи, из-за вас опоздал на работу. Вот тебе раз, теперь я виноват. Я, честно говоря, увидел сначала вашу краткую строчку, смотрел полночи. Подумал, что вы написали нам про матч Бельгия-США. А вы, оказывается, про сериал. Окей. Ну ничего, придете с работы, отоспитесь. Так, ой, время много. Реклама.
1: Реклама. Ищите действительно просторную квартиру в Батьяме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Батьяма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар Мифца Синай», Батьям, звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
4: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
6: Эй, вот это какой адрес у него?
5: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040602.
7: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
8: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 90 грамм, 2 банки за 49,90. Салями «Херц» 400 грамм только 29,90 за целую палку. Французский сыр «Бри» 500 грамм только за 34,90. Салями «Эмик» 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоэн 41.
3: Реклама.
0: Как я и говорил, Игорь Косковский у нас сегодня в командировке. Звоним ему. Игорь, приветствую.
9: Да, привет, Павел Михайлович. Привет всем, кто слушает Первое радио. Друзья, я сегодня в Тидар. Итак, если вы ищете действительно большую квартиру в Батьяме, представляем жилой проект Тидар Мифца Синай Батьям в востребованном районе в центре Батьяма. Запишите сразу номер телефона звездочка 8383. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе города. Это квартиры, в которых есть все. И качество, и разумная цена, и удобное расположение, приятный вид с балкона, и самое главное, большие и просторные. Покупка без лишних переживаний. 10 лет гарантии от компании TIDAR. Ну а позвонившим сейчас, внимание, скидка до 215 тысяч шекелей. Представьте себе, удобные условия оплаты. Платите 20% при подписании, а остальное по моменту заселения. TIDAR, Мивца, Синай, Батьям, звездочка 83, звездочка 83. Предложение действует в соответствии с условиями договора купли и продажи, устава и фактического наличия квартир. Всем вам удачи в приобретении квартиры своей мечты. Павел, спасибо.
0: Игорь, взаимно. Бай-бай, всего доброго.
3: Реклама.
6: Первое радио.

0: Это Сия. Так. Перед рубрикой Екатерины. Эпиграф. Рубрика же называется «Кино и котлеты». Я с вами сейчас поговорю в какой-то степени про котлеты. Правда, котлеты, которые представляют восточную кухню. Итак, магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис». Для тех, кто ищет настоящие вкусы Кавказа и Востока, в «Мантис» есть все. Сочная самса и золотистые чебуреки. Домашние пельмени, вареники. Я стараюсь читать безразличным голосом, чтобы не возбуждаться и не выделялся лишний раз желудочный сок. Вареники, кюрзе и хинкали, сытный и ароматный бахш, лагман и душпере. А также пышные пирожки с мясом, картофелями или яблоками. Все это создается вручную из исключительно свежих, качественных продуктов и, самое главное, по очень приятным ценам. Многое из этого можно забрать в виде полуфабрикатов домой. Напоминаю, что по четвергам и пятницам шеф-повар готовит настоящий восточный плов. А, нет, тут изменилось. Было, я на автомате прочитал четверг и пятницу, а сейчас написано каждый день, кроме воскресенья. Вау, то есть сегодня тоже? Я правильно понимаю, что если каждый день, кроме воскресенья, то во вторник тоже? И в среду тоже, и в четверг тоже, и в понедельник тоже. Ефе. Кроме этого, всегда в наличии свежий хлеб из тандыра и фокачча с разными вкусами. Ришон Лецион. Промзона Рамат Элиягу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Таков адрес «Мантис». Есть своя бесплатная парковка. Дополнительная информация и полное меню. Я, кажется, не все далеко прочитал. Из полного меню смотрите в соцсетях. Фабрика «Мантис» сделана вручную. Приготовлено с душой.
1: Реклама. Кино и котлеты. Готовит снова Вергунова.
2: Да, это я, и зовут меня Катерина. Привет всем, кто умеет виртуозно орудовать чайной ложкой и не боится брызг желтка. С вами рубрика «Кино и котлеты», и сегодня мы снова на Бейкер-стрит 221Б, где миссис Хадсон всегда накрывает на стол вовремя. Когда мы смотрим наш легендарный сериал о Шерлоке Холмсе, нас окутывает стопроцентная густая атмосфера старой доброй Англии. Но давайте включим дедукцию. Почти вся эта Великобритания снималась, мы помним, в Прибалтике.
3: Это мелочь, мелочь. Но нет ничего важнее мелочей. От любой, даже самой ничтожной мелочи, можно протянуть цепь логических рассуждений. На этом и построен мой метод.
2: Знаменитая Бейкер-стрит – это узкая улочка в Старой Риге. Вернемся к столу. Помните, с каким достоинством доктор Ватсон в исполнении Виталия Соломина сидит в кресле? Каждое его утро начинается с идеального ритуала. Он берет специальный ножичек, аккуратно сносит верхушечку вареного яйца, установленного в изящную подставочку, и с лицом человека, познавшего дзен, ест его, закусывая хрустящим тостом. Смотришь на это и думаешь: «Боже, как элегантно!»
3: Мы едем с вами ужинать в ресторан «Феррари». Будем есть перепелов и пить «Шато-Рос». Я сегодня богач.
4: Спасибо, я сыт.
2: Правда, за кадром актерам было не до дзен-буддизма. Василий Ливанов обладал настолько взрывным и буйным темпераментом, что чинные посиделки за завтраком то и дело прерывались его громким хохотом или спорами с режиссером. Но как только включалась камера, бах, перед нами снова два чопорных британца, для которых остывшее яйцо – трагедия покрупнее, чем кража чертежей подводной лодки Брюса Партингтона. К слову о развивании яиц. Вы думаете, это просто завтрак? Нет, это вековой английский манифест. Сейчас объясню. Помните «Путешествие Гулливера» Джонатана Свифта, где две нации устроили кровопролитную гражданскую войну из-за того, с какого конца правильно разбивать вареное яйцо – с тупого или с острого? Свифт, конечно, иронизировал над британскими политиками, но в каждой шутке есть доля правды. В викторианскую эпоху утренний этикет был настолько суров, что за неправильное обращение с яйцом всмятку тебя могли молча вычеркнуть из списка приличных людей. Страшно?
5: Послушайте, сэр. Я не допущу, чтобы вы...
3: Молчать! Еще одна полицейская ищейка! Имейте в виду оба! Со мной шутки плохи.
2: Яйцо считалось блюдом коварным. До изобретения специальных фарфоровых подставочек, пашотниц, оно каталось по тарелке, пачкало джентльменам усы и благородные воротнички. Но в 19 веке англичане наконец додумались ставить яйцо вертикально. Остроконечники победили, и мир обрел покой. А тосты... Ой, тосты в Англии делали на специальных решетках под углями камина, чтобы они были сухими, звонкими и хрустели так, чтобы заглушать крики лондонских газетчиков. Ну а теперь время кулинарного расследования. Сварить яйцо в смятку – задача уровня элементарно Ватсон. Но именно на ней сыпятся тысячи кулинаров-любителей. Чуть передержал, и у тебя в кастрюле унылый резиновый желток. Не додержал, и ты отмываешь кухню.
3: Это дело поручено мне, а я не нуждаюсь в помощниках.
5: Но, может быть, вы нуждаетесь в руководителе?
3: Вот в чем я совсем не нуждаюсь, так это в ваших остротах.
2: Берем наш любимый маленький ковшик, наливаем воду и включаем секундомер. Работаем по часам, как швейцарские банкиры. Яйца должны быть комнатной температуры, иначе от стресса в горячей воде они просто треснут. Пока вода в ковшике закипает, включаем тостер или бросаем на сухую горячую сковородку пару ломтиков белого хлеба. Нам нужен идеальный золотистый хрустящий тост. Вода закипела? Добавьте ложку соли. Если яйцо все же решит сбежать, соль быстро вернет белок и спасет ситуацию. Аккуратно на ложке опускаем яйца в кипящий ковшик и засекаем ровно 4 минуты для жидкого желтка или 5 минут, если хотите, чтобы желток по краям уже схватился, а внутри оставался кремовым.
5: У меня есть та же добродетель, что и вашей хозяйки. Я не сую нос в чужие дела.
3: А я люблю совать нос в чужие дела.
2: Время истекло. Немедленно сливаем кипяток и заливаем яйца ледяной водой прямо в ковшике. Это остановит процесс варки внутри, и желток не перегреется. Ну а теперь финальный штрих. Разрезаем готовые горячие тосты по диагонали на тонкие-тонкие полоски. Британцы их называют солдатиками. Ставим яйцо в подставку, аккуратно срезаем ножом верхушку, бросаем внутрь крошечный кусок сливочного масла, щепотку соли и свежемолотого перца. А дальше макаем нашего хлебного солдатика прямо в жидкий горячий желток. Господа, это преступно вкусно. Какая после этого сырость, какие туманы. Жизнь прекрасна. Приятного вам аппетита. Смотрите классику, берегите свои ковшики и готовьте с удовольствием. С вами была рубрика «Кино и котлеты». До встречи в эфире.
1: «Кино и котлеты» готовит снова Виргунова.

0: Реклама.
1: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
2: Легендарный театр «Forever Tango» Луиса Браво в Израиле. «Forever Tango» – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. «Forever Tango» – 17 декабря в Оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра. 03-692-7777.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 90 грамм, 2 банки за 49,90. Салями «Херц» 400 грамм только 29,90 за целую палку. Французский сыр «Бри» 500 грамм только за 34,90. Салями «Эмик» 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоэн 41.
8: Жаркое лето в Center Car.
9: Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
8: Center Car Azur.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоэн 41.
0: Реклама.
10: Продолжаем с вашими сообщениями теперь. Ну, понятное дело, что чемпионат мира по футболу будет одной из сквозных тем наших разговоров. Алекс Просвещенный написал нам вот что. Добрый день, ПМ. Трамп очень хорошо знает устав и законы ФИФА. Случай с красной карточкой не единственный. Рональдо также получал красную карточку, но играл в следующем матче. Есть статья, которая выносит дисциплинарные обязательства игроку, но разрешает играть в следующем матче. То есть это не был полный запрет. Слушайте, я в этом не разбираюсь, но согласитесь, Алекс Просвещенный, что это решение приняли после звонка Трампа, это выглядит некрасиво. Даже если такая возможность есть у дисциплинарного комитета. Перехожу в WhatsApp. Ира, я встречала ролик с Волочковой, но так при первых же секундах просмотра начала испытывать испанский стыд, мучить себя не стала, решила не досматривать. Это по поводу того, как трудно бросать, уходить со сцены. Дед Изи написал: «Шалом, Павел. Ее предки по материнской линии эмигрировали в США из Одессы в конце 19 века. Ее звали Жаклин Лейбофиш. Она еврейского происхождения. Следуя законам иудаизма, все, кого она родила, считаются евреем. 80 лет назад, 6 июля 46 года, она родила, ну, очень крутого еврея. Это еврейский, по законам Галахи, мальчик. В дальнейшем стал одним из самых богатых и знаменитых актеров Голливуда. Человеком-легендой. Он стал тем, кто сегодня открыто поддерживает Израиль, выражая солидарность с его народом. Его имя... Та-та-та-там-та-там! Сильвестр Сталлоне. Вчера ему исполнилось 80 лет. Дай бог здоровья герою. Спасибо за поддержку». Комсорг. «Категорически всех приветствую, Павел Михайлович. Ну ладно, китайцев привезли, чтобы они нам дороги и дома строили. А вот зачем нам ценные иностранные специалисты по выкладке банок с солеными огурцами и мытью полов в торговых сетях? Обещаю еще 2 баржи водителей автобусов из Индии привезти». Слушайте, обратитесь к тем, кто нанимает это к работе. То есть подают просьбы в Мисрада ПНИМ с просьбой разрешить привезти рабочих на эти должности в суперах. Они вам расскажут, зачем и почему это происходит. «Добрый день. Месси и МБП крутые, но все решат Дембеле и Олисе», написал Пилигрим. «Россия – это помойка, и место ее возле параши – дворник». Дворник. Я понимаю, что можно плохо отзываться о действиях руководства страны. Но так писать о всей стране, о всех ее 140 миллионах жителей, я считаю недопустимо, уважаемый дворник. Не надо оскорблять страну и ее народ. Добрый день. 1000 изменений моему тезке Михаэлю. Вчера я выразил недоверие. Это про FIFA и красную карточку. Просто не мог представить, что это провода. Михаэль, какие провода? А с другой стороны, он имеет право давать Ханина, помилование, разве нет? В смысле, в футболе Трамп имеет право давать помилование? По-моему, в футболе он все-таки не имеет права никакого. Там свои правила. Идем дальше.
11: Первое радио. Всегда с тобой.

0: На ромашке гадала Кристина Арбакайте. Времени остается мало. Напомню про адрес нашего спонсора. Магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис», у которого есть все из вкусов Кавказа и Востока. Тем более, мне сказали, что теперь не только в четверг и в пятницу. Это такое серьезное изменение. Шеф магазина готовит настоящий восточный плов в любой день, кроме воскресенья. Можете приехать, набрать себе, сколько вам надо, и увезти. Свежий хлеб из тандыра, фокаччо с разными вкусами. Ну и вот это все самса, чебуреки, хинкали, кюрзе, вареники, душпире. Все там. По адресу Ришон Лицион, улица Бен-Цви, 23. Это промзона «Аромат Ильягу». «Мантис». Магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис». Сделано вручную, вручную, приготовлено с душой. Они спонсор этого эфирного часа.
1: Реклама.
0: Сейчас «Фэнси» от Лены Семеновой, но до этого прочту сообщение сержанта. Спасибо огромное Лене Семеновой за рубрики о «Фэнси». Это моя юность, школьные дискотеки. У меня была кассета с «Фэнси», заслушанная до дыр на советском магнитофоне «Весна». Мы тогда даже не знали, как выглядит этот исполнитель. Только голос. Сержант. Итак, «Фэнси».
1: День артиста на Первом радио.
2: Ребята, вы только послушайте, как лихо изменился этот ритм. На смену классическим диско-барабанам пришел мягкий, качающий европоп-бит 93-го года. Под эту светлую мелодию, между прочим, крутились зеркальные шары во всех клубах Европы. Напомню, на Первом радио очередной выпуск проекта «День артиста». Он посвящен 80-летию легендарного «Фэнси». И прямо сейчас я расскажу вам о том, как круто умеет ломать стереотипы наш загадочный мюнхенский маэстро. Значит так, к началу 90-х музыкальная индустрия изменилась до неузнаваемости. Старое доброе евродиско критики высокомерно объявили устаревшим хламом, а из каждого утюга зазвучал жесткий техно-рейв. Многие коллеги «Фэнси» по цеху тогда впали в депрессию и вообще ушли со сцены. Но к тому моменту 47-летний Манфред Алоис Зегет, он же «Фэнси», в очередной раз доказал, что он гениальный стратег. Он сделал то, чего от него вообще никто не ожидал. Он полностью смывает с лица свой знаменитый космический грим, снимает рокерские пиджаки, облачается в элегантный классический костюм и выпускает невероятно свежий сингл, который называется «No Way Out». Пресса тогда буквально исходила слюной от сплетен. Журналисты гадали, почему артист решил раскрыть свое истинное лицо и неужели он сделал пластическую операцию. На все расспросы Фэнси только загадочно улыбался в свои новые стильные очки. Но пока таблоиды обсуждали его внешность, в кулуарах европейского шоу-бизнеса поползли куда более удивительные слухи. Стали поговаривать, что миллионер Фэнси начал тайно избавляться от своих богатств. И это снова было чистой правдой. Наш дискокороль, устав от блеска софитов, начал тайно жертвовать огромные суммы приютом для бездомных. Он строил бесплатные столовые и лично покупал теплые вещи для нуждающихся в Мюнхене. Причем он категорически запрещал своим пиарщикам рассказывать об этом в прессе, считая, что настоящая благотворительность должна быть тихой. Журналисты тогда шутили, что Фэнси окончательно вспомнил свое монастырское детство и решил стать добрым ангелом-хранителем для всех обездоленных. И в какой-то степени, да, они были правы. На самом деле, друзья, сингл «No Way Out» стал для артиста идеальным мостиком в новую музыкальную эру. Манфред доказал, что короли жанра умеют звучать модно и современно в любые времена, не теряя при этом своей фирменной меланхоличной магии. Риск полностью сменить курс оправдался. Трек стал большим клубным хитом и вернул Фэнси на верхние строчки танцевальных чартов. О том, как этот благородный мюнхенский джентльмен умудрился пережить безумную эпоху рейва и какой убойный скоростной камбэк он приготовил для стадионов на исходе 20 века, я расскажу вам уже в следующем выпуске. Мы только на полпути, и дальше будет круче и интереснее. А пока слушаем на Первом радио стильный хит Фэнси «No Way Out».

0: Новый. Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
3: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
4: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
5: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадана Имания, Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: ЦАЛЬ задержал подозреваемого в нападении на военных возле Шхема. Подробнее через несколько секунд. В Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. 6 июля израильские силы задержали палестинца, которого засняли на видео в момент, когда он бросал камни в военнослужащих возле Бейт-Фурика, деревни недалеко от Шхема. Напомним, несколько нападавших забросали камнями солдат во время операции в этом районе. Одного из подозреваемых засняли в момент атаки, задержали на месте и доставили на допрос. Инцидент стал одним из нескольких подобных нападений, произошедших в последние дни. Всего двумя днями ранее другой нападавший забросал камнями бойцов пограничной полиции в Иудее и Самарии, создав угрозу их жизни. Военные открыли огонь и нейтрализовали нападавшего на месте. Среди израильских военнослужащих пострадавших не было. Несколькими днями ранее несколько нападавших были засняты на видео, когда они бросали камни в израильские силы, действовавшие в Шхеме, создавая угрозу жизни военнослужащих. Военные открыли прицельный огонь. Один нападавший был убит, еще двое ранены и нейтрализованы. Полиция задержала 24-летнего палестинца, подозреваемого в совершении ДТП со смертельным исходом и оставлении места происшествия в бедуинском поселении в Негеве. Как сообщает ВАЛА со ссылкой на источники в полиции, подозреваемый сбил на автомобиле трех нелегально находившихся в Израиле палестинцев, один из которых погиб. Сотрудники подразделения Ямар Ротем задержали подозреваемого накануне, после завершения полицейской погони. Инцидент произошел днем ранее недалеко от кибуца Шомрия. По данным следствия, водитель сбил трех палестинцев, незаконно находившихся в Израиле. Один из пострадавших скончался на месте, еще двое получили травмы средней степени тяжести и были доставлены в больницу Сорока. Подозреваемый 24-летний нелегал из Дуры был обнаружен в Бершеве. В ходе операции полицейские также нашли автомобиль, который предположительно использовался при совершении наезда. Машина была спрятана под водовозом. Сегодня подозреваемый будет доставлен в мировой суд Бершева, где полиция попросит продлить срок его содержания под стражей в интересах следствия. Вчера под Киевом было обнаружено тело Анастасии Березовской, которую подозревали в покушении на бывшего украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, его спутницы и 13-летнего сына. Они получили тяжелые ранения. Покушение было совершено в Монако 29 июня. Согласно «Украинской правде», 39-летнюю женщину застрелили, а тело закопали. По данному делу задержаны два подозреваемых – действующий офицер Главного управления разведки Украины и бывший сотрудник правоохранительных органов. О том, что личность покушавшегося установлена, стало известно 2 июля. По версии следствия, Березовская установила взрывное устройство в подъезде дома, где проживала семья, и привела его в действие дистанционно, когда Ермолаев и его близкие находились рядом. Вадим Ермолаев – уроженец Днепра, основатель группы «Алиф», ранее входивший в рейтинги богатейших украинцев. В последние годы он отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра. В 2023 году Украина ввела против него санкции, обвиняя его в связях с Россией и бизнесом на оккупированных территориях. Сам Ермолаев эти обвинения отрицал, утверждая, что после аннексии Крыма Россия фактически отобрала его активы. Министерство здравоохранения после обнаружения аномальных микробиологических показателей при проведении анализа качества воды предупреждает об опасности купания на пляжах Кинерета, Курси, Халуким, Сусита, Рэкет, Миконос и отеля Нов Гинасар. В отделении интенсивной терапии больницы Асута в Ашдоде госпитализирован 25-летний мужчина с диагнозом малярия. По возвращении в Израиль из 4-дневной поездки на остров Занзибар больной страдал от высокой температуры, озноба, дрожи, мышечных болей, крайней слабости и желтухи. Командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Мадьяр Бровди сообщил, что минувшей ночью его подчиненные поразили в Азовском море 10 российских судов, в том числе 8 находящихся под санкциями танкеров. Теневой флот выходит из чата. 8 танкеров теневого флота России были обнаружены и выведены из строя за одну ночь пилотами «Кайрос» 414-й бригады птицы Мадьяра. Битва за бензин для Крыма в Азовском море продолжается, сообщил он. Также минувшей ночью украинские беспилотники нанесли удары по 58 военным объектам на подконтрольных России территориях Украины. Бровди заявил и о поражении энергетической инфраструктуры и логистических объектов в Крыму. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близкой к среднесезонной переменной облачности. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 30, в Ашкелоне и в Ашдоде 31, в Бершеве 32, в Твери на побережье озера Кинерет 34, на Голландских высотах 35, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 100 до 150 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карабут.

0: Это Lana Del Rey, Summertime Sadness. I just want you to know, baby, you're the best. Какие приятные слова. Каждому хотелось бы их услышать. Или слышать их постоянно. Добрый день, уважаемые дамы и господа. 7 июля. Йом-Шлиши, вторник. Мы на первом радио 89.1 FM. Программа PM, вторая половина дня. У нас все по графику. Скоро загадка, которую я вам загадаю. Ваши сообщения, для них осталось 20 минут времени. И поэтому пишите на любую тему, которая вам интересна и важна. Или в Фейсбуке, на странице программы PM. Или отправляя ваше сообщение на номер 054-2070-800. 054-2070-800. Читаю сообщение в WhatsApp. Натанель у нас отреагировал, опять же, на ту самую тему, на которую я уже давно прошу не реагировать. Русские фашисты искренне не понимают, говоря о нас-то за что. И видят, с кем воюет армия, которая переплюнула Гитлера по преступлениям против человечества, стреляющая по мирным городам героической Украины. Значит, уважаемые дамы и господа, я прошу не реагировать на эту тему. Она у нас давно исчерпана. Всем давно все ясно. Даже Платону все ясно. Который продолжает нам напоминать, что плохого на Западе и в Украине. Вчера были на показе израильского фильма, не знаю, как по-русски. А вот Шили. Режиссер Ави Нешер представил свой фильм. Фильм очень тяжелый, про 5-7 октября 2023 года. Но я считаю, обязательно к просмотру нам всем. Скоро выйдет в продажу. Ольга, в смысле в прокат, наверное, вы имеете в виду, да? Слушайте, Ави Нешер — это известный режиссер израильский. С этими фильмами на тему 7 октября, конечно же, израильтянам тяжело. С одной стороны, вот тебе говорят, фильм хороший, надо сходить. А с другой стороны, ты понимаешь, о чем там будет фильм? И ты знаешь, какие события произошли 7 октября? И как ты это будешь все смотреть? Тут это сложное решение для каждого будет. Господин Зугин прислал нам 2 голосовых сообщения. Слушаем.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Павел Михайлович, приветствую. За живое, за дело меня 2 вещи. Это присутствие русскоязычных израильтян на телевидении 11, 12, 13, 14, 15 канала. Они словно одолжение делают для того, чтобы пропустить хотя бы даже Либермана, там Юлию Жириновскую, там Сову от партии Лапида. В общем, нашего присутствия там абсолютно нет. И второе, к сожалению, касается здоровья. Давайте играем в такую игру. Не пью, не курю, не употребляю. У меня будет 1.5 года, как я бросил курить. Соответственно, вообще никакого алкоголя, особенно, не дай бог, пива. И все эти вещества, пусть они идут куда подальше. Здоровый образ жизни. Потому что, когда я выхожу на вечернюю прогулку, когда у меня там от кантри, я сам себе освобождаю, иду на море, и есть медканей спорт, извините, дорогие, но русскоязычных из 100, скажем, если есть 15-20%, это хорошо. А смотреть на лица, которые выпивают и курят, это жалкое зрелище. Всем здоровья.
0: Мне понравился депутат Кнессета, который сказал нам, господин Зугин, Юлия Жириновская. Наследие Владимира Вольфовича живет и в Израиле, судя по всему. Так, кто-то в Минтрансе сильно разочаровался Хамасом, Хизбаллой и КСИР и решил усилить их водителями автобусов из Индии. Это реально опасно. Вы видели, как они там ездят? Загуглите. Игорь Аждот. Что-то я не понял связь логическую в этом сообщении от Игоря. Не догнал, извините. Так, Львовский Рагуль. Все, я с ним закончил. Он опять про Украину, Бандеровы и так далее. Я его предупреждал, он не успокаивается. Значит, я из предупреждений прихожу к действиям административным. Ваше сообщение на тему России и Украины читать больше не буду. Достаточно. Добрый день всем. ПМ, расскажите, как можно поехать в Мантис в Ришон-ле-Ционе на городском автобусе? Арина. Ой, а я откуда же знаю-то? Я знаю, что если вы ориентируетесь в дорогах, вот когда ты едешь по четверке и поворачиваешь направо на улицу, какая она там, Моше Даян все еще, да? Чтобы ехать в западный Ришон и в сторону моря. Вот сразу после поворота есть еще дорога направо туда. По-моему, это там находится. Вот если вам это что-то говорит, значит, надо искать автобус, который в этом районе останавливается. Точно я не знаю. Кстати, надо будет попросить Мантис, чтобы они нам указали, как добираться до них на общественном транспорте. А то вот люди интересуются. Так. Игорь из Яффо. Когда я еще не от обедов, слышу, как ведущий рассказывает про чебуреки, вареники, манты и пельмени и другие вкусности, а затем Кацанна производит контрольный выстрел своей рубрикой «Кино и котлеты», я физически ощущаю, как во мне рождается злость, постепенно перерождающаяся в ненависть. Но если я успел пообедать, то все это слышится по-другому. И даже беру на заметку некоторые рецепты Кацанны. Ну, уважаемый Игорь из Яффо, есть ли информация о нашем вкусном спонсоре? Да еще рубрика Кати Вергуновой приходится вам на голодный желудок, и в вас зарождается злость, перерождающаяся в ненависть. Вы знаете, на ком отыграться. Точнее, на чем. Купите порцию швармы и уничтожьте ее жестоко, в жесткой форме. Или фалафеля. Как вам удобнее. Так, давайте мы сейчас позвоним Игорю Красковскому. Он нам расскажет, потому что он в командировке, человек деловой, отрывать его в любое время нельзя. Вот сейчас оторвали. Игорь, слушаем тебя, привет.
2: Да, привет. А тут я уже в эфире, я сегодня в командировке, как вы знаете. И если вы, друзья, ищете действительно большую квартиру в Батьяме, то мы представляем жилой проект «Тидар», «Мивца», «Синай», «Батьям» в востребованном районе в центре Батьяма. Запишите сразу телефон звездочка 8383. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе города. Это квартиры, в которых есть все. И качество, и разумная цена, и удобное расположение, и приятный вид с балкона. И самое главное, это квартиры большие, просторные. Покупка без лишних переживаний. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Ну, а позвонившим сейчас скидка, внимание, до 215 тысяч шекелей. Скидка и удобные условия оплаты. Платите 20% при подписании, а остальное к моменту заселения. «Тидар», «Мивца», «Синай», «Батьям», звездочка 8383. Звездочка 383. Предложение действует в соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир. Так что, друзья, удачи, звони и увидимся на вашем новоселье. Паша, спасибо.
0: Игорь, взаимно. Бай.
3: Реклама. Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
4: Эй, капитан! Впереди земля!
3: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
5: Мы живем в самой спортивной стране мира.
6: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
7: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
6: Это немыслимо. Почти.
7: Согласен.
5: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
7: Элли Швидлер.
6: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
5: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
7: Редко, но метко. Да.
0: Так, продолжаем с вашими сообщениями. Есть еще одно голосовое, слушаем.
8: Добрый день всем, это Борис. А можно попросить Зугина свои советы давать самому себе? Кому пить, кому курить, с кем жить, сколько рожать? Все, спасибо.
0: Борис, ну, может быть, некоторые не знают, с кем жить, сколько пить, курить, не курить. Господин Зугин приходит им на помощь. А что вы так занервничали? Ну, прошли бы мимо, да и все. H.M.E.E. Да, за рулем автобусов сплошное арабье, которые еще и говорят по телефону, написал И.И.И. из H.D.O.T. Уважаемый, не И.И., а, простите, М.И.И., а то почти искусственный интеллект был. Слушайте, а как вы отнеслись бы, если бы где-нибудь в какой-нибудь арабской стране кто-нибудь написал, был в Израиле, там за автобусами, за рулем автобуса сплошное русье. Вообще, и по телефону говорят. Мне кажется, вам это не понравилось бы. А? Ну, здравствуй, Паша, пишет нам Лопух. Португалия, Испания, это ладно, так себе. Аргентина, Египет, вот это интересно. Второе, я вот подумал, та фирма, которая шлепает для Мефаля Пайс все бланки, Хишгат и так далее, просто молодцы. Доход потрясающий. Дальше я читать не буду. Тут Лопух пытается меня провоцировать. Ну, Лопух, меня можно до какой-то степени провоцировать. Но потом включится административный рубильник. Значит, мне прислали по просьбе нашей радиослушательницы, которая спросила, как можно доехать до фабрики «Мантис», магазина «Кейтеринг» на общественном транспорте. Вот есть информация. Можно доехать на автобусах номер 5, 83 и 15. Ближайшая остановка «Дерех Яфо», «Ицхак Бен Цви». 21-й кольцевой маршрут. Слушайте, ну можно найти там, да? Как это делается? В какой-нибудь аппликации заводишь адрес? Да, в Гугле запускаешь, какие автобусы, и указываешь адрес. И Гугл вам напишет. Так, Валентина пишет нам, делится мыслью. А меня вот какая мысль посетила, пишет она. Мне кажется, окружение Путина скрывает от него настоящее положение дел. Это напоминает мне мою молодость, когда Брежневу не говорили о потерях в Афгане.

Дальше. А что дальше? Дальше вернемся к музыке сейчас, потому что скоро загадка. Ну а Кэрол, я вам говорил, что футбол у нас сквозная тема жизни сегодня у многих. И в ваших сообщениях, и в спортивных программах, и в музыке. Ну а Кэрол записала новую песню. Сегодня отправила ее на радиостанции нашей страны. Песня называется «Хошев шата Месси». То есть, в смысле, ты думаешь, что ты Месси. В клипе на эту песню она стоит на воротах, а симпатичный парень пытается забить ей гол все время. А она ему говорит: ты думаешь, ты Месси, что ли? Я типа круче тебя. Ну а Кэрол с новинкой.

Ну а Кэрол, вратарь, но Кэрол, судя по клипу, с песней «Хошевшата Месси». Так, уважаемые радиослушатели, загадка. Значит, фразу, которую я хочу, чтобы вы отгадали, после исследования моего происхождения, должны знать бухгалтеры. Я обращаюсь к представителям этой профессии. Оказывается, у них есть такое слово, от которого пошла вся эта фраза, которую я загадал, означающее, что вот бухгалтера, у которого все аккуратно, он каждый день подводит итоги своей бухгалтерской деятельности. Не оставляя там, ну вот это я завтра подсчитаю и вот тут вот внесу там в бланки. Нет, каждый день все до конца подсчитывает, пока все не подсчитает и не запишет куда надо, он домой не идет. И вот эта ситуация вот такого аккуратного бухгалтера, представителя этой профессии, у нее есть название, от него пошло слово, которое используют не только бухгалтеры, но и все мы. Мне кажется, что оно сейчас потихонечку уходит из русского языка, но еще не ушла совсем эта фраза, это выражение. И поэтому я надеюсь, что вы ее отгадаете. Может, у вас есть бухгалтер знакомый, который вот такой педант, аккуратный человек. Не оставляет на завтра то, что можно сделать сегодня. Если есть мысли по этому поводу, то выскажите нам их, позвонив по телефону 07-52-891. 07-52-891.

0: Мы принимаем ответ на загадки только по этому номеру. Сержант во втором сообщении в Фейсбуке пишет: у меня сегодня сплошные благодарности. Сначала Лене Семеновой за Фэнси, а сейчас Кате Вергуновой за то, что вторую неделю остается с моим любимым сериалом «Шерлок Холмс». Тот, кто спрашивал, как на автобусе доехать до Мантис, да и вообще куда-либо, скачайте приложение Мувит, вбейте в поисковик нужный адрес, и будет вам в жизни счастье. Советует сержант и такой способ. Так, дальше. Я имел в виду, что кто-то очень сильно хочет избавиться от евреев. Игорь Аждот в своем сообщении про Хамас, Хизбалла, Ксир, водитель автобуса из Индии. Ну, уважаемый Игорь, в мире есть люди и даже страны, которые хотят избавиться от евреев. Нам это известно. Привет всем, я Лакоах. Расскажите мне, как я плохо живу, чтобы мне окончательно стало хорошо. Ну, Лакоах, я не знаю, как вы дошли до жизни такой. Можно было еще опуститься куда-то на дно, но ниже некуда уже вообще. Кошмар вообще. Вы, по-моему, номер один по качеству жизни. Минус. Минус качеству жизни. Пусть вам будет хорошо. Дальше, ниже опускаться уже некуда. У нас есть звонки. Алло.
1: Добрый день, Павел.
0: Как вас зовут?
1: Я Александр. У меня есть ответ.
0: Давайте, Александр.
1: Это у бухгалтера есть такое выражение: подвести баланс.
0: Так.
1: Ну и все.
0: Ну, подождите. Мой вопрос заключается в том, что вот эта фраза, которая пришла из описания работы бухгалтера, вышла из этой профессиональной сферы, и мы ее теперь используем вообще по любому поводу. Не так часто, как раньше, но продолжаем использовать. Подвести баланс — это не та фраза. Подбить бабки, я бы еще сказал. Да-да-да. Нет, я про другую фразу спросил. Про другое слово, которое стало основой этой фразы. Спасибо вам за попытку. Скоро 10 число. Уважаемые работники бухгалтерии, пожалуйста, успейте подвести баланс. У людей зарплата на носу. Алло.
2: Алло.
0: Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Как вас зовут?
2: Зовут Витал.
0: Слушаем вас, Витал.
2: Я не прошло и полгода, когда звонился.
0: Отлично. Быстро вы.
2: Я слышал. Да, я на прошлой неделе 3 раза звонил, никак не сдавалось.
0: Так.
2: Ответ знал 100%. Попробую сейчас. Дебет с кредит. Дебет с кредитом сошелся.
0: Дебет с кредитом сошелся. Нет, но это не совсем описывает ту ситуацию, которую я сказал. Когда бухгалтер, там не обязательно сошлось, может и не сойтись, но все данные сегодняшнего дня, вот все, что надо было занести в бухгалтерию, он заносит, и пока он все этого не сделает, все таблицы не заполнит, он домой не идет. Такая пунктуальность, педантичность, оказывается, в бухгалтерии называется одним словом, а от этого слова пошла фраза, которую мы часто используем вообще в любых ситуациях жизненных. Понятно. Вот я
2: думал,
0: о чем.
2: Я думал, фраза — это одно слово.
0: Нет, я говорю про фразу, в центре которой это слово, да, конечно же. Спасибо вам за версию, идем дальше. Алло.
3: Алло.
0: Слушаем вас, здравствуйте, как вас зовут?
3: Добрый день, меня зовут Борис.
0: Слушаем вас, Борис.
3: Я рискну предположить, что это слово «ажур».
0: То есть вот эта ситуация у бухгалтеров называется «ажур»?
3: Ну, я так думаю, дело все в ажуре, так сказать, все четко, все... по плану.
0: Борис,
3: по плану, ну, короче,
0: вы знаете, что кто не рискует, тот не пьет шампанское.
3: Это я знаю.
0: В нашем случае, кто не рискует, тот не сможет заказать песню за правильный ответ. Совершенно верно. Это ситуация ажур. У бухгалтеров французское слово, у бухгалтерии, и которое создало фразу «все в ажуре», которую мы используем. Ну, мне кажется, сейчас меньше гораздо ее используют. Там сейчас кайфы, ништяки, там еще «меахус», «софадерах», если на иврите, и так далее. Да, это фраза «все в ажуре», которая прошла по самой вероятной версии, пришла к нам из бухгалтерии, описывала, когда вот бухгалтер вот так работал. Пока он все не занесет, вот не подсчитает, он домой не уходит, не оставляет на завтра. Это был ажур. Есть версия, что это из моды пришло, но версия бухгалтерии мне нравится больше. Борис, правильный ответ, ваша музыкальная заявка.
3: Если можно, Демис Руссос, «Сувенир».
0: У нас все в ажуре с Демисом Руссосом. После рекламы он прозвучит по вашей просьбе. Всего вам доброго, до свидания. Бай-бай.
4: Реклама.

0: Здоровый.
1: Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
2: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток» – пейте на здоровье.
3: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
4: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
5: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
6: Легендарный театр «Forever Tango» Луиса Браво в Израиле. «Forever Tango» – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. «Forever Tango» – 17 декабря в оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра. 03-692-7777.
7: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
5: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм, только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоин, 41.
1: Реклама.
8: Первое радио всегда с тобой.

0: Так, выполнили заявку нашего радиослушателя, господа. И идем дальше. У нас есть сообщение. Читаю. Так, кто это, что это? Тут мне приходится открывать сообщение довольно большое. Виталий из Батьяма написал вот что. Я не поклонник футбола, так как мой сын является профессиональным баскетболистом, и, соответственно, все мое внимание направлено на баскетбол. Но я очень возмутился, узнав, что президент США Дональд Трамп позвонил футбольному судье и попросил его отменить красную карточку, выданную американскому футболисту. После его звонка красная карточка была отменена. Это явное вмешательство в систему судейства спортивных состязаний со стороны политического деятеля. Я бы даже сказал, что Дональд Трамп оказал на судью давление, используя свое положение. И куда смотрят ФИФА? Я не говорю сейчас о политике, но как человек, хорошо разбирающийся в спорте, считаю, что Дональду Трампу пора указать на его место, как он это сделал в отношении нашего премьер-министра. Пусть устанавливает правила на своей площадке для гольфа. С уважением, Виталий из Батьяма. Ну, если быть точным, Виталий из Батьяма, насколько я вот читал, он позвонил не судье, судья это слишком мелко, он позвонил председателю ФИФА и попросил пересмотреть это решение дисквалификационного комитета. И они пересмотрели и допустили американского футболиста. Карточку ему не отменили, а к игре допустили. Правда, США это не помогло, они проиграли Бельгии 4-1, как вы знаете. Но мне кажется, что Трамп сейчас действует по принципу: «А что такого? А что вы мне сделаете? А вы кто такие вообще?» Он и периодически уничижительно высказывается о нашем премьер-министре. Он ругался с Папой Римским. Он поругался с Джорджо Мелони, премьер-министром Италии, сказав, что она умоляла его сделать с ним селфи. А та заявила: «Ни я, ни Италия никогда никого не умоляли и не будем умолять». А сейчас он ей на съезде НАТО добавил, что-то там наехал на нее. И уже Италия ответила, что мы не будем больше реагировать на выходки Дональда Трампа. Люди приходят и уходят, отношения между странами остаются. Поэтому Трамп сказал: «А что, давай я позвоню представителю ФИФА, что такое?» Мне кажется, он нас еще будет удивлять сюрпризами в оставшиеся, сколько ему там осталось на этом посту президента. Но, смотрите, я напомню, что я говорил, что человек непредсказуемый. Меня спорили, обвиняли, черт знает что. Он сейчас постоянно это доказывает. Это его поведение удивило весь мир спортивный. По поводу вчерашней темы наема иностранных рабочих вместо израильтян. Господа, дело не в зарплате или тяжелых условиях. Дело в количестве часов. Можно работать на самых тяжелых работах на 4-5 часов, не больше. А не как вкалывают гастарбайтеры по 12 на стройке под солнцем. А жадных и опупевших кабланов давно пора раскулачить. И уж давно нужно проверить техническое состояние крейсера «Аврора». Так что в основном наш уважаемый комсорг прав. Всем здоровья, антиарсоват. Антиарсоват за революцию. Под его руководством, правда, он будет оставаться дома, руководить революцией в данном случае. Дебит с кредитом сводить. Кузя. Что-то такое тут он не понял, не для эфира. Катя Санина, ваш серому кардинал. Привет, я не понял, о чем вы, Кузя. Чиновник в Турции, входящий в правительство, заявил, что человечество не может больше нести такое бремя, как Израиль. Пора с этим кончать. Это как? А Трамп хочет продать им новейшие самолеты? И заметьте, никто не осудил этого политика. Годы яд вашим никогда больше не должно повториться. Все бесполезно, Валентина. Да, сказал кто-то, по-моему, то ли министр иностранных дел, то ли какой-то близкий к нему человек. Сделал такое. Фактически это заявление на уровне того, что говорили лидеры Ирана и продолжают говорить про Израиль. Вот и Валентина тоже. Ну, эта информация была в нашей прессе. На нее обратили внимание, конечно же. Привет. Хотел узнать, вчера матч Португалии и Испании как закончился? Кто выиграл? Не мог посмотреть. За неуплату свет отключили. Подпись «Айсберг». Вы серьезно, «Айсберг»? Ну хорошо. Испания с трудом выиграла 1-0. Забив единственный гол в самом конце матча. Вацлав, Рональдо закончил свою карьеру в чемпионатах мира. Судя по всему, мы больше не увидим его. Ну, может быть, продолжит играть в Саудовской Аравии, так же, как и Неймар. Мы вот видим смену поколений. Вот сейчас уходят вот эти футболисты. из большого спорта, скажем так. Вацлав, спасибо за Демиса. Я даже у матушки попросил 3 рубля, чтобы купить «Кругозор». Там были гибкие пластинки. Короче, с речью Брежнева и песни про БАМ. Там были 2 песни Демиса, сувениры «Goodbye, my love, goodbye». Еще мы пацанами под гитару пели во дворе. Ну, Демис Руссос был очень популярен в Советском Союзе в свое время, да. Жалко, что он не доехал до нас. Он собирался приехать на гастроли в Израиль. Потом, насколько я помню, его гастроли отложили, перенесли. Но до переноса дело не дошло, он скончался. А многие с удовольствием, мне кажется, пошли бы на его концерт. Сергей у моря. Много текста о красной карточке. Дело не в Трампе. Америка еще раз показала, кто в мире хозяин. Считает Сергей у моря, что дело не в карточке. Ну так и надо было тогда... Смотрите, есть версия, что сегодня Трамп позвонит в ФИФА, попросит проверить на допинг футболистов Бельгии, найдут у кого-то там что-то запрещенное и дадут ей техническое поражение от сборной США. Что? А вы сильно удивитесь, если такое случится? Я уже нет. Я.К. Это наш поэтический автор. В последнее время редко, правда, но пишет редко, но метко. Давайте посмотрим, что он написал сегодня. Им, это Охаридим, он озаглавил это четверостишье. Им нипочем укоры и нагайки, но Харидим остались тверды. Хотели закрутить им гайки, вдруг оказалось, потеряны болты. Вот такой у нас автор есть. Жаль мне Христиана, мой кумир по футболу, написал Айсберг. Ну, многим жал, он не только ваш кумир, мировой кумир Криштиану Роналду. Так, что еще? Что еще? Пока больше не знаем, что еще. Ой, а время-то у нас уже 43 минуты, уже нет времени для сообщений. Есть время для второго рекламного блока, господа, и потом будем как-то вот так вот на финишную какую-то выходить, и в конце программы, и этого часа будет тоже рубрика, посвященная фэнси.
1: Реклама. Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар Мифца Синай», Бат-Ям, звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир. 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
11: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм, только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном «Елисеевский». Ашкион, Эликоин 41.
1: Реклама.
12: Первое радио.

0: Но из МС елка, нам не понять. Так, времени мало. Значит, еще нам кто-то подсказывает про аппликацию про общественный транспорт. Кроме Movit известной, есть еще EFOBUS аппликация. Есть еще совершенно новая аппликация, говорят, очень удобная, EGG, то есть EGG. И есть, этот человек написал, есть еще телефон, звездочка 8787, для информации по общественному транспорту. Звездочка 8787. Все очень удобно. Дед Изя. Рекламировать что-то бесплатно, тем более без разрешения, не принято, но не принято просто нельзя. Но я надеюсь, Павел, вы поймете, это особый случай. Итак, в Иерусалиме по адресу Агриппас 8, это недалеко от рынка Махане Иуда, открылось кафе под названием Басимта в переулке. Кафе открыли бывшие наблюдательницы ЦАЛЬ в память о погибших 7 октября сослуживцев. Там подают кофе, выпечку и вспоминают погибших боевых подруг. Будьте в Иерусалиме, зайдите, найдите это кафе. Просто купите хотя бы кофе. Держите девчонок, дед Изя. Агриппас 8, Джерусалим. Такая информация от деда Изи. Так, Ира, вот у меня немало знакомых, которые напрочь перестают употреблять алкоголь, вплоть до того, что пиво безалкогольное, но до этого решения они так пили, как говорится, все, что горит. Но сейчас они собой гордятся, как правило, осуждая тех, кто употребляет, я имею в виду, в пределах разумного. Ну, в пределах разумного я не считаю ничего страшного вообще. Вацлав, хочешь пить, как Челентано, покупай штаны Монтана. Хочешь петь, как Русос Демис, покупай джинсы Левис. Марк Оригинал пишет, что он очень старался и просит прочитать его сообщение. Забери меня домой, я на Марсе как чужой, как потерянный ковбой, словно с кобурой пустой. Павел, прилети за мной, пока мерсики толпой не забрали мой Ксиоми, будут выдавать за свой, спрятался я за горой, луны не вижу той, здесь луны даже не видно, как бы был, так бы был, как волк лесной. С вами я как за горой, как за каменной стеной, с вами эти мерсияне, побоятся вступить в бой. Павел, вылетай за мной, будьте вы здесь герой, никому читать стихи, мне некому читать мне стихи, стихи мне, приземляемся домой. Всем здоровья, добра и душевного тепла. Марк Оригинал. Значит, я, возможно, перестану читать ваши стихи, если вы не услышите меня. Я уже много раз просил вас попробовать написать нам, вот передать свое настроение прозой, а не стихами. Я очень надеюсь, что вы услышите мою просьбу. Пробую, у вас наверняка получится. Прозой, без стихов. Вполне возможно, что у вас это получится лучше, чем в стихотворной форме. Сейчас «Фэнси».
1: День артиста на Первом радио.
2: Вы только вслушайтесь в этот плотный космический синтезаторный проигрыш. На исходе 20 века этот взрывной позитивный трек с названием «Long Way to Paradise» гремел на всех летних площадках Европы. На первом продолжается праздничный марафон к юбилейному дню рождения таинственного мюнхенского маэстро Фэнси, который умудрился на пороге миллениума взять штурмом американскую сцену. К концу 90-х музыкальный мир полностью изменился. Из каждого утюга гремел жесткий техно-рейв и хип-хоп, а классическое европейское диско критики поспешили списать в архивы истории. Многие ветераны диско-сцены тогда опустили руки, но 52-летний Манфред Алоис Зегет, которого мы знаем под псевдонимом Фэнси, в очередной раз доказал, что его рано отправлять на пенсию. В 98-м он выпускает альбом с космическим названием «Blue Planet» и запускает сингл «Long Way to Paradise». И пока песня штурмовала танцевальные чарты, артист выдает серию скандальных интервью, от которых у консервативных критиков зашевелились волосы на голове. Музыкант официально объявил, что он – дитя Луны. Он признался, что шагу не может ступить без консультации со своим личным астрологом, а все свои новые треки пишет под воздействием белой магии. Таблоиды тут же разразились заголовками о том, что король диско окончательно сошел с ума на почве оккультизма. Но настоящая жара поползла по кулуарам, когда Фэнси открыто признался, почему он демонстративно игнорирует светские рауты и женщин. Оказалось, что миллионер тратит баснословные гонорары на содержание огромного бенгальского тигра по кличке Сармоти. Этому хищнику, принадлежавшему его близким друзьям, знаменитым лас-вегасским магам Зигфриду и Рою, артист даже посвятил отдельный трек на пластинке. Журналисты тогда вовсю издевались над артистом, запуская сплетни о том, что накрашенный баварец панически боится людей. Заперся в своем особняке и готов делить постель только с дикими кошками. На самом деле, друзья, пока таблоиды смаковали его чудачество, Фэнси делает абсолютно гениальный ход. Он берет свои энергичные треки с нового альбома и улетает с гастролями в Соединенные Штаты Америки. Там, где Синти Поп считался мертвым, немецкий лунный маг собирает полные аншлаги в крупнейших клубах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. И оказалось, что американцы дико соскучились по качественным, красивым европейским мелодиям. Фэнси, да, собирал аншлаги, а его треки мгновенно попали в ротацию местных танцевальных радиостанций. Пресса, кстати, тогда с удивлением признавала, что этот затворник из Мюнхена смог заново возродить интерес к диско-музыке в Америке, чего никому не удавалось. И риск пойти против глобальных трендов оправдался на все 100. Альбом Blue Planet и его заглавный сингл Long Way to Paradise вернули артиста на радары мировой индустрии. Именно эта история показала и доказала, что хорошая музыка не имеет срока давности. А вот о том, как этот нестареющий баварский джентльмен лихо перешагнул через порог миллениума и какую культовую мировую классику он оцифровал под клубные ритмы наступающих 2000-х, я расскажу вам чуть позже. Будьте рядышком. А пока слушаем на первом по-настоящему классный хит Фэнси «Long Way to Paradise».

0: Ну что ж, пришло время заканчивать наш сегодняшний эфир. Ольга вдогонку сообщению Изи про кафе в Иерусалиме на Агриппас 8 добавила: особенно нужно поддержать кафе в Иерусалиме, так как оно открыто в шаббаты, а верующие требуют его закрыть. Все на этом, господа. Программа «Вопросы ребром». Наш гость Игорь Глидер, адвокат, с Марком Кричевским будет беседовать. О чем? В 2 часа после новостей узнаете. Всего всем доброго, спокойствия на дорогах, терпения к близким и здоровья. Бай-бай.
1: Реклама. 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
2: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
3: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
4: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Курица целая 14,90 за килограмм. Паргит куриный 2 килограмма за 49,90. Четверти куриные 2 килограмма за 29,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эликоэн 41.
5: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
6: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 90 грамм, 2 банки за 49,90. Салями «Херц» 400 грамм только 29,90 за целую палку. Французский сыр «Бри» 500 грамм только за 34,90. Салями «Эмик» 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эликоэн 41.
4: Реклама.
12: Первое радио. Новости.
13: Президент Макрон после взрывов в Дамаске визит прерывать не будет. Подробнее через несколько секунд. В 14 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В результате взрыва в Дамаске ранено 18 человек, включая 4 полицейских, сообщает сирийское агентство САНА. 2 взрыва произошли рядом с Министерством туризма в Дамаске, ранено 18 человек, включая 4 полицейских. Ведется расследование для установления обстоятельств атаки и выявления ответственных лиц, передает агентство со ссылкой на МВД Сирии. По данным министерства, предварительные выводы указывают на то, что оба взрывных устройства были самодельными. Одно было заложено в автомобиле, другое спрятано в мусорном контейнере. Как передает «Франс-24», в момент взрывов Макрон прибыл в президентский дворец на встречу с президентом Сирии Ахмадом Ашра. Он не пострадал. В социальной сети X Макрон написал: «Сегодня утром я встретил Сирию во всех ее проявлениях. Я видел достоинство, мужество и решимость. Визит продолжается». Юрсоветник Кнессета Сагид Афик сегодня потребовала письменно уточнить, что основной закон об изучении Торы, одобренный Кнессетом в первом чтении, носит лишь декларативный характер и не влияет на распределение льгот между учащимися Ешив и теми, кто служит в ЦАЛе. На заседании комиссии Кнессета по регламенту, где обсуждался новый закон, Афик объяснила необходимость уточнения, сказав: «Очевидно, отслужившим в боевых частях и далее будут предоставлять целевые льготы, однако не исключено, что повышение статуса изучения Торы повлечет за собой требования о расширении льгот следующий год на учащихся ешив. По словам юрсоветника Кнессета, после утверждения закона ультраортодоксы могут потребовать от государства стипендии, компенсирующие большинство расходов на получение первой академической степени. Такие стипендии сегодня положены солдатам боевых частей, завершившим срочную службу. Перед членами комиссии выступили солдаты, страдающие ПТСР после участия в боевых действиях. Они выразили возмущение тем, что Кнессет принимает законы о статусе изучения Торы, а не о помощи инвалидам ЦААЛя. Глава партии Милуим Никем Йоас Хендель, бывший депутат от партии Кахоль Лаван Хили Трупер, близки к соглашению о создании нового предвыборного списка. Как сообщает КАН со ссылкой на осведомленные источники, сообщение о создании новой партии может быть опубликовано уже сегодня. Союз Хендель и Трупера начал формироваться после того, как переговоры главы Милуим Никем с Бенни Ганцем и Дэдди Симхи завершились провалом. Главной причиной стало отсутствие договоренности по вопросу о возможном союзе с ШАС и Ядут Атора после выборов. К настоящему моменту ни Ганс, ни Хендель не преодолевают электоральный барьер. Министр иностранных дел Гедеон Саар встретился со своим немецким коллегой Иоганном Вадефулем. Они подписали соглашение, согласно которому Германия увеличит поддержку музея Яд Вашем на 4 миллиона евро в год. До 2030 года эта страна будет переводить мемориальному комплексу по 5 миллионов евро ежегодно. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 33, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Марк Кричевский с программой «Вопрос ребром».
2: В эфире программа «Вопрос ребром».
11: Добрый день, дорогие друзья! Действительно, на Первом радио программа «Вопрос ребром». С вами Марк Кричевский. И сегодня я с доктором, адвокатом Игорем Глидером попытаюсь, ну, что называется, разобраться с теми законодательными актами, которые предлагает нам наша правящая коалиция. Действительно, я хотел сегодня говорить о других темах, но вот, столкнувшись с этим набором законопроектов, я понял, что без доктора Глидера мне, к сожалению, не обойтись. Господин Глидер, здравствуйте.
14: Здравствуйте, здравствуйте, добрый день.
11: Давайте вот начнем вот с чего. Сначала, ну, вчера 5 председателей Верховного суда в отставке: Арон Барак, Дорит Бейниш, Ашер Грунис, Эстер Хают и Узи Фольгман выступили с резким осуждением решения правительства не подчиняться судебному постановлению. Они заявили, что неподчинение постановлениям суда — это последний гвоздь в гроб демократии. Ну и так далее. Я не буду все это цитировать. Сегодня, уже сегодня, судьи Верховного суда отреагировали на конституционный кризис. Ну и то, что правительство отказалось выполнять решение Богатца ради торпедирования сделки по продаже 13-го телеканала. Ну и судьи Богатца разъяснили, что любой, кто решит действовать вопреки решению суда, может понести личную ответственность и так далее, и так далее. Вот скажите, давайте, и они предупредили государственных чиновников о личной ответственности, что иммунитет на это не работает, на невыполнение решения высшего суда. И давайте тогда, раз я все тогда скажу, и вы знаете, я должен обязательно процитировать вам и нашим уважаемым и зрителям YouTube-канала Первого радио и радио вот ответ Бецалеля Смотрича, и все. И вот вам слово, потому что, мне кажется, это очень важно. В ответ министр финансов и глава партии Циона Датит Бецалель Смотрич опубликовал заявление: «Судебная мафия перешла к шантажу с угрозами. Именно так звучат угрозы рэкетиров. Какой следующий этап? Конверт с пулей в министерство? Голова лошади в кровати? Бутылки с бензином на крышах автомобилей народных избранников? Шантаж с угрозами — это уголовное преступление, которое требует полицейского расследования». Конец цитаты. Вам, господин Глидер, слово.
14: Вы знаете, ну, откуда начать? Не совсем понятно.
11: Давайте так, давайте с главного. Давайте с главного.
14: Если с главного, да. На протяжении существования этого правительства мне неоднократно приходилось давать интервью на всякие разные темы, когда правительство нарушало правила игры, и я постоянно в качестве примера приводил там игру в шахматы, когда кто-то приходит и начинает там лопатой сносить фигуры. И вот вчера произошло что-то совершенно показательное и не у нас. Позавчера президент Трамп позвонил в ФИФУ и говорит...
11: Красная карточка, да.
14: Дали ему красную карточку. Я, говорит, вообще хорошо разбираюсь очень в спорте, но про красную карточку не слышал. А мне когда рассказали, что это значит, это, короче, беда какая-то с этой красной карточкой. Вот, и я позвонил, сказал, ну, пересмотрите решение, это же ненормально. Вот, и дальше началось вообще безумие. ФИФА взяла и это решение пересмотрела.
11: И, значит, они оставили дисквалификацию, но только через год. Они сказали, дисквалификация в силе, но через год.
14: Вот, и вот это вот все, значит, безумие, оно отражает то, что происходит у нас, и мы в секунду от этого совершенно невероятного падения в какую-то бездну анархии, буквально мы уже в нее летим на полном ходу. Ну, прежде всего, сама идея не выполнять решение суда. Это правительство, оно с самого начала, как избралось, декларирует такую идею, что мы типа, значит, народные избранники, и поэтому последнее слово, и мы важнее всех, и все, кто пытаются нас хоть чем-то ограничить, они неправы и так себя не ведут. И все, кто нам мешают, они не демократы, и либерасты, и всякие разные другие прекрасные слова. И поэтому, значит, они нам мешают проводить тут то, ради чего нас выбрали. Такой подход, он, ну, во-первых, незаконный, если законностью называть принятые в стране правила игры, да, как бы, как живет страна. Есть свод законов, значит, и суд по этим законам следит за их выполнением. И есть Кнессет, или менять, или переписывать, но должен это делать тоже в соответствии с заранее установленными этим же Кнессетом правилами. И есть правительство, которое просто должно соответствовать законам и выполнять судебные решения, потому что по нашим сегодняшним законам, как, впрочем, в любом нормальном государстве, суд является последней инстанцией. И это огромный-огромный вопрос, который почему-то вынесли на повестку, что решения суда выполняются всегда и точка. И если вам не нравится положение дел, суду надо поменять закон, который суд будет выполнять, и интерпретировать, и применять. И тогда все пойдет иначе, так как вы хотите. Судьи, правки бывшие на пенсии, и президенты Верховного суда сказали абсолютно очевидные вещи о необходимости выполнять судебные решения. Судьи нынешние, которые вынесли решение, которое, значит, правительство собралось торпедировать, они просто предупреждают, что у суда как бы, якобы, есть санкции, которые могут быть на тех, кто не выполняет закон. Но поскольку это правительство уже практически на излете, и поскольку конкретно в этом случае никаких практических применений отказу правительства выполнять судебные решения, практических применений в данном случае не будет, нет, то это все такая декларативная война, и правительство показывает, что оно не принимает суд, и делается, конечно же, по какой-то очень важной причине, которая кроется в совершенно другом месте. А главная причина — это заменить с собой суд и дискредитировать суд, потому что в конечном итоге мы знаем, что будут и решения по делу Нетаньяху, а до этого будут решения по делу всяких разных там министров, депутатов Кнессета, и будет Государственная комиссия по расследованию 7 октября, и везде во всем этом будет суд. И, по всей видимости, как до сих пор происходило, суд в абсолютном большинстве случаев говорит правительству, что оно не право и обнаглело. И правительство просит, просит дискредитировать суд, чтобы дискредитировать их решение. Вот как-то так.
11: А как вы оцениваете вот заявление Бецалеля Смотрича? Потому что, мне кажется, я постоянно, так сказать, в ленте новостной, но такого я не видел. Все-таки это, мне кажется, он перешел еще одну грань. Игорь, вы с нами?
14: Я вас слышу, да, но у меня чего-то звук зависает.
11: Да, так вот я спрашиваю, давайте вот мы еще пару слов. Я хотел бы, чтобы вы сказали по Бецалелю Смотричу, по его заявлению о том, что судебная мафия перешла к шантажу с угрозами. Называть судей богатца судебной мафией, их часто называют, те люди, которые поддерживают коалицию хунтой, дипстейтом. Насколько это все влияет на ситуацию в стране?
14: Еще раз, это дискредитация, это там, где правительство говорит, можно не выполнять решение суда, это же теперь будет касаться всех, это касается не только Верховного суда, это касается не только правительства. Завтра кому-то скажут, мы тебя лишаем этих прав, это я вас не слушаю, поэтому я поехал, бай. Завтра кого-то признают, уголовником и скажут, садись в тюрьму, он скажет, меня не устраивает, я пошел, бай. Завтра кому-то скажут, мы тебе запрещаем приближаться к твоей бывшей жене, а он скажет, меня не интересует, а ты должен платить алименты, а меня не интересует. Возьмите любой вопрос, вот любой абсолютно. А судьи у нас занимаются полной сферой всего, чего только угодно. Здравоохранение, образование, прокладывание дорог, безопасность. Все что угодно, любую тему. И вот это вот все, каждый, кому не понравится, скажет, а меня не интересует, я как бы не обязан, вы вообще кто такие. Это анархия чистая.
11: Кстати, знаете, кто вас полностью поддерживает, я вам скажу, Бенямин Нетаньяху, который еще 10 лет назад заявил, что неподчинение Высшему суду справедливости означает крах института власти. Это цитата из Нетаньяху, но я понимаю, его сторонники скажут это другое. Ну хорошо, давайте, наверное, мы перейдем вот еще к одной теме, которая действительно, мне кажется, крайне важна. Это, конечно, выборы. Это выборы руководителя службы госконтролера. Надо сказать, что после решения Богатца переголосовать, Амир Охана сказал нет, но судья Рубилло заявил, что я не приближусь к кабинету. Рабило, да. Я не приближусь к кабинету, пока все не будет законно. На ваш взгляд, вот давайте так, теперь уже про адвокатскую этику, не знаю. На ваш взгляд, почему адвокат сказал нет-нет-нет, пока не будет все сделано как надо, я постою в сторонке и, что называется, буду курить бамбук, я не приближаюсь. Какие у него были, какая у него лично была мотивация, на ваш взгляд, в общем, не участвовать в этом деле?
14: Рабило поступил совершенно верно. Он адвокат. Адвокаты обязаны выполнять решения суда и относиться к решениям суда как к чему-то самому святому, что есть, их можно критиковать, можно апеллировать, оспаривать, обсуждать, но, естественно, их совершенно однозначно нужно выполнять. И в тот момент, когда Верховный суд говорит «нет», решение мы блокируем, нужно переголосовать. Никакой другой возможности. Обратите внимание, что во всем этом крике про не выполнять решение суда участвуют только номинальные адвокаты. Вот те, кто в этом правительстве имеют при этом еще и адвокатские лицензии, или те, кто там учили юриспруденцию, как, например, тот же самый Смотрич. Вот. Они позволяют себе такие выходки, Амиру Хана и так далее. Но у них есть парламентская неприкосновенность, и они ей пользуются. У всех остальных нет парламентской неприкосновенности. И есть здравый смысл, есть совесть, есть законы. И поэтому, если есть здесь кто-то, кто очень сильно перешел черту, чтобы не сказать заболел, то это, конечно, люди в правительстве. Это ни в коем случае не адвокат Рабилу, который, да, правительство представляет, но он как работает как адвокат и ведет себя как адвокат. И в этом смысле он однозначно прав. А те, кто его подпихивают к нарушению предписаний Верховного суда, конечно же, ну, ведут себя недостойно.
11: Хорошо, а вот если бы, вот что бы ему грозило или ничего не грозило, просто у нас осталось 3 минуты до первой рекламы, если бы он сказал, да, я вот иду вместе с полицейскими, так сказать, сажусь в кабинет, есть решение Кнессета, я его поддерживаю. Вот что бы ему грозило или ничего, вот на ваш взгляд, вот давайте представим, мне просто вот интересно действительно, как бы могла тогда развиваться ситуация?
14: Нет, слушайте, вы сейчас какую-то вещь такую очень страшную говорите. Вы прямо показываете полшага до гражданской войны. Это же прямое противостояние. То есть приходит человек, садится на стул, на который ему запрещено садиться решением Верховного суда, что немедленно приведет к вызову полиции на место. Полиция, которая должна будет решить, кому они присягают на верность, Верховному суду или Кнессету с правительством. Это какой-то Дюма. Тут бегают мушкетеры короля, а там гвардейцы кардинала и между собой дерутся. Это вообще какой-то жутчайший сюр. И это, собственно говоря, уже прямое проявление не просто конституционного кризиса, а прямо первые такты настоящей гражданской войны. Это ужасно, и как хорошо, что этого пока не произошло, и пусть это не произойдет.
11: Окей.
14: Вы прям как-то совсем взяли за красную черту.
11: Хорошо, давайте вернемся, так сказать, к красной черте, но уже после небольшой рекламы. Я напоминаю, у нас в гостях доктор Игорь Глидер, адвокат. Мы с ним рассматриваем те законопроекты, которые очень скоро могут превратиться в наши с вами законы. Вернемся после рекламы.
2: Программа «Вопрос ребром».
15: Реклама.
2: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай. Бат-Ям. Звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
16: 8 июля. Гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Антрекот свежий на кости. 79,90 за килограмм. Мякоть телячья. 59,90 за килограмм. Свежая телячья осада. Всего 54,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эли Коэн 41.
5: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
1: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
15: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
1: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг». 90 грамм. Две банки за 49.

9,90. Салями Херц. 400 грамм только 29,90 за целую палку. Французский сыр Бри. 500 грамм только за 34,90. Салями Эмик. 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эликоин 41.

0: На ваш взгляд, вот получается так: если открыто, то нельзя, а если по факту, то и норм, так?
1: Ну, вы же как бы разделяете, да, между декларативной юриспруденцией и практическим применением. По идее, они должны совпадать, а жизнь работает иначе. Поэтому как бы правительство вроде обязано призывать религиозных, но вроде как не очень хочет. И тут вот надо сказать, что я считаю виновными во всей этой ситуации, кроме правительства, понятно, это вообще какой-то набор совершенно недостойных личностей, которых надо как можно быстрее выкинуть на мусорку истории. Но наш Верховный суд тоже на самом деле не прав. Я вам скажу, в чем дело. Начиная с конца 90-х годов, например, обращаются в Верховный суд с требованием отменить эти поблажки харидим, чтобы все призывались в равном порядке. И при этом суд, вместо того, чтобы вынести какие-то конкретные решения, которые обязывают конкретным действиям, постоянно возвращал это дело в правительство, в надежде, что политики найдут какое-то там решение. И даже сейчас, и за последний год, все вот эти вот апелляции в БАГАЦ, обратите внимание, какое количество раз судьи говорили, может быть, этот вопрос стоит оставить на выбор избирателей, потом после выборов мы поймем, избиратель согласен или не согласен. Правда заключается в том, что суд, любой суд, обязан судить по закону. Если закон есть, то надо чего-то делать. Если закона нет, то закона нет. Суд судит по закону. Если закон, по их мнению, интерпретированный, объясненный, примененный и так далее, требует выполнения некой нормы, например, равного призыва для всех, то не надо возвращать этот вопрос обратно в Кнессет или правительству, а надо делать ровно то, что, наконец, Верховный суд делает прямо сейчас. Он говорит, до тех пор, пока вы не поменяли закон, до тех пор, пока у нас задействуют законы безопасности, которые обязывают всех принимать участие в призыве и в службе в армии, будьте добры, применяйте все, что вы должны, для того, чтобы закон выполнять. Арестовывайте этих дезертиров, закрывайте денежные потоки, лишайте их денежных пособий, лишайте их скидок и всяких разных прочих благ для того, чтобы выполнялся закон. И вот если бы наш суд имел привычку выносить решения, которые не построены по принципу, суд ожидает, что в ближайшем будущем законодатель найдет какое-нибудь решение данной проблемы. А решения выносились бы в течение 14 дней выполнить 1, 2, 3, 4, 5 и доложить, вот тогда все происходило бы сильно веселее, и вот этот вот разброд юридический не происходил бы. На протяжении долгих лет Верховный суд был в таком танго с правительством и с Кнессетом, пытаясь находить компромиссы. Я хочу напомнить, что до тех пор, пока против Нетаньяху не были выдвинуты обвинения, его вообще все в суде невероятно устраивало. Он всегда поддерживал и Аарона Барака, и выстроенную им систему, и всех судей, которые приходили после Аарона Барака, которого уже там больше 20 лет нет в Верховном суде, а его до сих пор поминают. Все всех всегда устраивало. Почему? Потому что Верховный суд никогда не наступал правительству и Кнессету на ноги, как, в принципе, это должно было бы быть. И вот последний год, когда уже все возможности оказались исчерпаны, и другого уже манеры поведения просто не осталось. Плюс произошло 7 октября, и проблема с призывом, и противостояние в попытке этого переворота нашей юридической системы все положили на стол как есть, без всяких там красот и метафор, то оказалось, что нет другого способа, кроме как заставлять правительство выполнять закон, чем суд потихонечку, очень медленно, но все-таки начинает заниматься. И вот сейчас начинает правительство понимать, что выполнение закона – это

0: обязательно, и реагирует на это...
1: Судейская мафия, правда. Да, судейская мафия подбрасывает нам голову лошади. Именно так. Хорошо. Сегодня в Кнессете проходит обсуждение основного закона об изучении Торы, который может быть принят в ближайшие дни. На обсуждении юридический советник Кнессета Сагит Афик заявила, что, возможно, если закон будет принят, то те льготы, которые сегодня распространяются на резервистов, на солдат срочной службы, на раненых солдат, ветеранов вообще войн, они будут распространяться на тех, кто изучают Тору, стипендии, ну, много чего, и предложила вот все, что связано с деньгами, с льготами, с возможностями, все убрать и проголосовать такой декларативный закон, что изучение Торы в еврейском государстве – важная вещь. Скажите, на ваш взгляд, вот, во-первых, насколько точка зрения юридического советника Кнессета может воздействовать на принятие того или иного закона? И второе, насколько ее предложение, ну, как вам кажется, удовлетворит наших ультраортодоксальных сограждан?
0: По поводу юридического советника Кнессета все очень просто. Раньше это была очень сильная фигура, у которой была позиция и возможность эту позицию проводить. И если юридический советник Кнессета говорил «нет», то это означало, что надо пойти домой, переписать, переподготовиться, перегруппироваться, убрать все те недостатки, на которые вам указали, и вернуться обратно. Сегодня наши парламентарии, те, которые в коалиции, они уже не обращают внимания на юридических советников Кнессета. Более того, они же заранее знают, что все эти законы попадут в Верховный суд. И когда Верховный суд рассматривает законодательство, в том числе огромное внимание уделяется позициям юридического советника правительства, юридического советника Кнессета. И если они говорят, нет, мы этот закон не поддерживаем, потому что там есть список юридических проблем, то шанс, что этот закон пройдет, он минимальный. Минимальный, стремящийся к нулю. Но они это и так знают, им это не важно. Они проводят этот закон не для того, чтобы он был. Они проводят его для своего электората в совершенно других целях, незаконодательных. Эти цели связаны с праймерис в Ликуде, если они вообще такие будут. Они связаны с будущими выборами, надеюсь, тоже будут. Вовремя и как нам и обещали, как положено по закону. Они направлены вот туда. А вот если этот закон по какой-то причине или каким-то там образом случайно или трагическая случайность будет принят, то появится возможность заявлять, что изучение Торы это вам не просто так хобби. То есть на самом деле на сегодняшний день что такое изучение Торы? Изучение Торы это хобби личное человека. Кому-то нравится учить Тору, кому-то нравится смотреть футбол, а кто-то ходит в качалку, а кто-то читает там другие книжки, детективы, например. А в тот момент, когда будет принят этот закон, это станет уже некое такое святое действие. Да? Мы возвращаемся в старые былинные времена, там эти... фараоны, и ходят вот эти вот все носители страшных тайных знаний, вот эта вот великая сущность, единение с Богом, потусторонняя сила и все вот это вот, все эти сказки былых дней. И вдруг оказывается, что у них есть некое признание, некий статус. Потому что на сегодняшний день у религии, в общем, как таковой статуса-то нет. И они нам наступают на пятки, пытаются нам рассказать, что это почему-то важно. И некоторые всякие извиняются, не хотят им сказать в лицо, это важно только вам. Это не важно на национальном уровне. Хочу вам, кстати, напомнить, что в Америке, несмотря на то, что сейчас там во главе страны какие-то тоже не очень евангелисты, там есть фотографии, где... Трамп и все вот эти вот руками берутся такие друг за друга и начинают там то ли молиться, то ли болеть за футбол, не знаю.
1: Хотя нет, не евангелисты. Смотрите, вот, Рубио, я прошу прощения, Рубио и Венс, они католики. Венс был евангелистом, стал католиком, а Рубио католик. Помните, он с крестом на голове там выступал? Поэтому да, там да, и католики тоже.
0: Так вот, Интересно же что, что в Америке религия отделена от государства. И когда попытались там внести закон про то, что в каждом классе будут висеть 10 заповедей на стенах класса, суд сказал нет. Нет, потому что религия отделена от государства. Можно относиться к религии с уважением. Вы можете выполнять религиозные там обряды у себя дома или в церквях, или где вы хотите, у вас есть на это право. Но нести это в государственные организации, нести это в жизнь, вы не имеете
1: Господин
0: права.
1: Господин Глин, я прошу прощения, что я вас перебиваю, но в Израиле, в отличие от Америки, религия не отделена от государства, поэтому Израиль — это религиозное государство.
0: Она и не присоединена. Она и не присоединена. Да? Нет, вы не найдете ни одного закона, который говорит, что нас там религия к чему-то обязывает. При этом есть, конечно, масса законов, которые по факту у нас тут фиксируют религиозную направленность государства, против которых, собственно говоря, отдельные части общества пытаются бороться. Это касается, ну, прежде всего, понятно, движения в субботу, например. Это касается тех бизнесов, которые могут работать в субботу. Это касается вопроса, может ли еврей просто работать в субботу. Сегодня за это дают штрафы. Ну и так далее. Все мы здесь живем, и мы все эти законы знаем. И поэтому идея о том, что кто-то приходит и кладет на стол тот факт, что религия и занятия религией имеют какую-то национальную ценность, это, конечно, плохой прецедент, это, конечно, движение в сторону увеличения религиозности государства. Понятно, что религиозные партии хотели бы прям сразу сделать и следующий прыжок и сказать, что тот, кто учит Тору, это то же самое, что солдат. Да, он не может погибнуть во время изучения Торы, вряд ли, когда он будет переворачивать страницу этой книжки, ему оторвет руку или ногу. Вряд ли от чтения какой-то главы ему потом понадобится 19 лет ходить к психиатру. Но, тем не менее, да, это абсолютно равные вещи. Вот это то, что они хотели сделать. Прямо сейчас, похоже, им это не удастся, но они будут в эту сторону давить. Если у них это получится, это будет совсем другая страна. Мы станем похожи на какие-то совершенно жуткие государства. Об этом просто даже не хочется думать.
1: Окей, окей, хорошо. Давайте тогда начнем. Мы начнем говорить. Я думаю, в этой части мы не успеем, но мы продолжим после рекламы. Правительство рассматривает законопроект о политической комиссии, не комиссии государственной, а политической комиссии, где три человека назначает, ну, вот, собственно говоря, понятно, коалиция — это премьер-министр, и трех — оппозиция. В общем, короче говоря, как говорят специалисты, эта комиссия не сможет нормально работать, потому что будет право вето и там, и одни будут предлагать заслушать одних, одни вторых. И когда-то Симха Ротман сказал, ну, будет два, на самом деле, два доклада от коалиции, от оппозиции. Мы увидим все это с двух сторон. Все-таки, что это такое, на ваш взгляд, насколько это вообще может состояться? Потому что это не работающая схема абсолютно. Вот все люди, которые я разговаривал, говорят, просто схема не рабочая, когда есть право вето и там, все, это застрянет в ту же секунду. Что это, на ваш взгляд, с юридической точки зрения?
0: Ну, прежде всего, это попытка уйти от ответственности. Как это сделать? Первый шаг они уже сделали. На абсолютно пустом месте, они придумали дискредитацию президента Верховного суда. Это тот человек, в чьи функции, обязанности по закону о Государственной следственной комиссии входит назначение этой самой комиссии. Значит, если вы сегодня поймаете 100 человек на улице и спросите у них, в чем суть претензий к президенту Верховного суда, из 100 человек, наверное, никто не сможет вам объяснить, в чем суть. Кратко напомню, что президента Верховного суда выбрали в соответствии с давным-давно существующим законом, проголосовали, и единственное, что им там не нравилось, что министр юстиции был против. Но это как бы не повод. И каким образом дискредитировали президента Верховного суда, непонятно совершенно, но абсолютно понятно для чего. А именно для того, чтобы сразу дискредитировать Государственную следственную комиссию, про которую мы помним, что буквально там 3-4 года назад Нетаньяу требовал создать именно такую комиссию, когда хотел расследовать эти, значит, шпионские программы, которые там якобы использовали, в том числе во время расследований против него. Это был акт номер один. Акт номер два заключался в том, что чем дальше от происшествия и до момента начала расследования, тем меньше накал, меньше доказательств, менее четко видны выводы, они там менее понятные, плюс это все затянется на долгие годы. К тому времени Нетаньяу уже там выйдет на пенсию или вообще. И таким образом результаты будут, не будут, кому это уже будет, насколько важно, и задача была затянуть. Поэтому комиссию не собирали. Почему не собирали формально? Формально говорили, пока идет война, собирать комиссию нельзя. Значит, и по этому поводу есть те, кто думает, что и войну из-за этого, собственно говоря, затянули, чтобы не назначать комиссию. Мне кажется, есть доля здравого смысла в этой версии. Теперь подали, значит, Верховный суд апелляции, говорят, самая большая трагедия в истории Израиля, как государства, с момента его создания, обязаны расследовать. Есть инструмент, называется Государственная следственная комиссия. Правительство обязано включить свои полномочия и запустить эту комиссию. На что приходит правительство, Верховный суд, и говорит, знаете, что у нас есть альтернативный вариант. Мы, конечно, обязаны это расследовать, но у нас будет альтернативный вариант. В суде спрашивают, какой вариант, а оказывается, что никакого нет. И Верховный суд этой ситуации был максимально недоволен, это мягко сказать. И поэтому правительство должно было сделать хоть что-нибудь для того, чтобы не получить судебное решение, которое их обязывает на что-нибудь прямо сейчас. И тут такая вилка логическая, которую правительству нужно будет решить, по какому пути оно идет.
1: А давайте сделаем вот что, Игорь. Давайте сделаем вот что. Про вилку правительство, мы, так сказать, знаете, как в следующей, в третьей серии нашей с вами программы, чтобы люди как бы, так сказать, в ожидании, что же сделать должно было правительство, после рекламы узнают. Игорь Глидер, доктор Игорь Глидер в нашем эфире. После небольшой рекламы мы начнем именно с этого.
2: Вопрос ребром и Марк Кричевский. Реклама. И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар» звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Антрекот свежий на кости, 79,90 за килограмм. Мякоть телячья, 59,90 за килограмм. Свежая телячья осада, всего 54,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эли Коэн, 41.
2: Легендарный театр «Forever Tango» Луиса Браво в Израиле. «Forever Tango» – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. «Forever Tango» – 17 декабря в Оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра. 03-692-7777.
4: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкелон, улица Эли Коэн, 41.
5: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
6: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм, только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эликоин 41.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
14: Реклама.
2: В эфире программа «Вопрос ребром».
1: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Доктор Игорь Глидер в нашем эфире. Игорь, вы говорили о развилке, в которой оказалось наше правительство. Да.
0: Да. Мы говорим про то, что правительство должно решить задачку про вот эту вот следственную комиссию. Понятно, что какое-то расследование требует, будет давление общества, там обещания перед выборами, Верховный суд, значит, нужно какое-то решение. Теперь вопрос. Если правительство думает, что оно проиграет следующие выборы, то его прямой интерес прямо сегодня заключается в том, чтобы создать свою комиссию, максимально повлиять на те вопросы, которые будут поставлены перед комиссией, на широту, глубину того мандата, который этой комиссии будет выдан, и насколько это можно повлиять на личности тех людей, которые будут в этой комиссии заседать. Да? Потому что если правительство поменяется, придет новое правительство, то оно сделает ровно то, что оно сделало в прошлый раз по поводу подводных лодок. Хочу напомнить, то самое дело 3000 против Нетаньяу, которое его друг Мандельблит не запустил в суд и не выдвинул обвинение, расследует Государственная следственная комиссия, которая уже разослала письма с подозрениями, в том числе и Нетаньяху, с нарушением много всего всякого, включая подозрения на подрыв обороноспособности нашей страны. Как бы ни шутки совсем. И для того, чтобы новое правительство не занималось новой комиссией, лучше бы это сделать как бы старому. Это с одной стороны. С другой стороны, комиссию нужно сделать такую, чтобы ей было возможно максимально управлять и направлять. И для этого нужно ее членам назначить самостоятельно, а не через президента Верховного суда. Тут, кстати, хочу напомнить что-то, что 2 месяца назад было у всех на устах. Значит, было такое предложение попросить президента Верховного суда, чтобы он принимал решение о назначении председателя этой комиссии вместе с заместителем Верховного суда, судьей Сольбергом. Почему? Потому что судья Сольберг – человек, который живет на территориях, там, поселенец, религиозный, если там делить на левых и правых, допустим, то он, видимо, абсолютно правый и всегда считался таким очень консервативным судьей. Но произошла проблема. За последние месяцы правительство настолько вообще вышло за рамки всего дозволенного, что даже судья Сольберг высказывается в своих судебных решениях против. И правительству он тоже теперь уже не нравится. И поэтому правительство старается быстро-быстро как-то провести вот этот вот закон, про который тоже понятно всем без исключения. Какой бы он ни был принят, он окажется в Верховном суде, там он будет заблокирован, потом пройдут выборы, и вот тут произойдет самое главное. И это касается не только Следственной комиссии. Если это правительство снова окажется у власти, это значит, что избиратели согласны на весь набор, который это правительство сегодня предлагает, а суд это блокирует. Это освобождение Харидим от службы в армии. это перечисление бесконечных бюджетов и харидим, и на территории. Это замазывание расследования 7 октября с переносом фокуса на Осло, армию, Рабина, Шабах, куда угодно, только не политическое руководство, которое было у власти. И любой другой инициативу этого правительства возьмите, которая сегодня
1: закон о СМИ, закон о СМИ и так далее, а разделение функций государственного юридического советника,
0: юридического советника поменяют, потому что Галиба Арав-Миара этим правительством уволена, ее полномочия расщеплят между 3-4 разными функциями. Обвинительное заключение против Нетаньяху отзовут, суд прекратят, 14-й канал будет продолжать, значит, там свою работу, все остальные будут максимально задушены и так далее, и так далее, и так далее, полный набор. Но если в этот раз, сегодня, мы справедливо возмущаемся, говорим вообще, что здесь происходит, никто об этом перед выборами не говорил и не обсуждал. Нам перед выборами обещали что? Борьбу с дороговизной, понижение цен на квартиры, наведение порядка и безопасности, чтобы убийств было меньше и дорожных аварий меньше. Вместо этого мы получили из всего вот этого больше, плюс еще попытку юридического переворота, войну бесконечную и так далее. Но если снова это правительство будет выбрано, то у всех этих начинаний будет как бы совершенно четкая опора, и Верховному суду уже будет как бы не с руки все это останавливать, потому что как бы знающий, за что голосовал народ, проголосовал. И это, конечно, поменяет наше государство, это будет что-то совсем другое.
1: Ну, я вам скажу, что будет. Ну, я разговаривал по этому поводу с Юджином Канделем. Ну, что будет? Будут резкое повышение налогов. Образованные люди все больше и больше поедут отсюда. Раз они поедут, начнут продавать квартиры, значит, рухнет рынок жилья, значит, рухнут доходы государства, значит, поедут еще больше. И все, и мы превратимся в то, что мы должны быть, наверное, маленьким, бедным, убогим восточным государством. И слава богу, я вам скажу так. Если люди за это проголосуют, ну так и могиля, ну как говорят. Хорошо, я даже, вы знаете, даже я и не заплачу. Я не заплачу в том смысле, я просто вот, потому что если люди, понимая все это, и за это голосуют, ну значит, они голосуют за то, чтобы государство превратилось в другое государство. Ну тогда хорошо. Ладно, у меня к вам такой вопрос. Закон о разделении полномочий юридического советника правительства, насколько это важно, не важно, почему вот коалиция и, в частности, Симха Ротман так этого активно добиваются. И давайте туда же закон о СМИ. Вот потому что мало времени, туда же закон о СМИ Шлема Карая.
0: Я постараюсь максимально быстро, но темы разные. Значит, разделение должности юридического советника правительства как идея юридическая сама по себе, в ней ничего плохого или хорошего нет. Это просто юридическая идея, ее можно сделать. Это как спорить, какого цвета должны быть там такси, не знаю, там желтого, зеленого или белого. Это неважно, просто надо договориться. Проблема с этими начинаниями заключается в тайминге. Это происходит прямо сейчас с конкретной недостойной целью, а именно назначить на должность главного обвинителя, забрать эту должность у юридического советника правительства, сделать отдельную должность главного обвинителя и в этот момент немедленно прекратить процесс против Нетаньяху. Все, это вся мысль. На самом деле разделить эту должность на несколько частей можно, но что еще гораздо более важно, это наконец принять закон, которого нет до сих пор, который описывает должность, полномочия, цели и так далее. Это все нужно сделать, только нужно это делать чисто, без всякой связи с процессом премьер-министра и прочих там политических заинтересованных. Теперь по поводу СМИ. Обратите внимание, что вот эта вот революция и протесты, мы не будем выполнять решение Верховного суда, они касаются того самого органа, у которого сегодня обсуждают два вопроса. Вопрос первый. можно или нельзя утвердить продажу 13-го канала новым владельцам. Понятно, правительство хочет это торпедировать, чтобы 13-й канал захлебнулся в долгах и от отсутствия денег. И, наконец, уже перестал их критиковать, сволочи такие. Вот. И второй вопрос. 14-й канал нужно до сих пор оставить под определение «малый канал», для того, чтобы на него не вешать те обязательные обязанности, денежные и всякие разные прочие. Сегодня он, грубо говоря, получает скидку и действует совершенно неконкурентно. У него условия работы принципиально более выгодные, чем у 13-го или 12-го канала. Им все стоит сильно дешевле, им все достается сильно проще. Раньше это происходило, потому что канал был типа маленький, они не могут как большие. Но сегодня он уже сравнялся по рейтингам, наверное, с тем же самым 13-м каналом. Они стоят где-то на уровне от 7 до 9% рейтинга. И никаким малым каналом они не являются. Но поскольку это любимый рупор правительства и стоящего во главе правительства, то ему пытаются дать вот эти вот льготные талоны. Вот об этом мы вся война, и поэтому весь крик, он снова ничего не имеет общего ни со справедливостью, ни с качеством нашей жизни, ни с законностью, ни с чем, кроме как с узкими интересами, и уж тем более интересами во время выборов.
1: Окей, у нас полторы минуты. Вот закон о том, что нельзя задерживать уклонистов харидим. Всех уклонистов можно, а вот харидим, если ты оделся в одежды, так сказать, Литвы 18 века, все-таки, а не 18 веке, так сказать, все. 18 века, значит, тебя задерживать нельзя. Это вообще что, как и насколько это вообще можно считать хоть как-то законным?
0: Ну, нам же нравится, да, как все в Индии происходит. Там есть касты, да, вот есть там эти неприкасаемые. Вот это
1: неприкасаемые
0: вот
1: – это плохо. Да. Это плохо неприкасаемым быть.
0: А это какие?
1: Это брахманы. Это брахманы. Те, которые занимаются религией.
0: Послушайте, ну как бы назовите как хотите. Главное, не трогайте.
1: И деньги давайте.
0: В этом смысле они неприкасаемые. Вот, и сажать их нельзя. А в чем разница между ними и вами, или мной, или нашими детьми и их детьми? Они правильные, чистые, просветленные, занимаются там, значит, великой вещью, а мы с вами вот эти вот обслуживающие рабы, которые просто ходим на работу, защищаем, что-то там с автоматами, кто-то там под дождем стоит на вышке, ну пусть стоит, у него же мозгов нет, то ручей. Вот, так ему и надо. Послушайте, это оскорбительно, это ненормально, это нелогично, это нерационально, и пора на все это поставить жирную точку. И точка эта называется отделение религии от государства, и правы те в оппозиции, которые говорят, что первое, что нужно сделать, это наконец сделать то, что не сделали во время создания этой страны, нужно написать конституцию и навести порядок, и написать правила. И да, нужно сделать юридическую реформу, только настоящую, и прописать все правила. Например, у нас же даже нет правил, как амнистию президент должен или не должен давать, там одним словом. Да,
1: у нас даже нету, я прошу прощения, основного закона про основной закон и так далее, и так далее, и так далее. Много чего
0: и
1: нет.
0: И так далее, и так далее. И у нас должно быть, простите меня за это слово, неудобное равенство. Понимаете, равенство.
1: О, да, слово ужасное. Я даже не думал, что вы на таком ужасном слове закончите наш эфир. Доктор Игорь Глидер, огромное спасибо за то, что вы нашли время с нами пообщаться. Мне кажется, это было очень важно. А вы, дорогие друзья, подписывайтесь на YouTube-канал Первого радио, ставьте свои лайки, комментарии. Очень интересно мне будет почитать, что вы обо всем этом думаете. Это была программа «Вопрос ребром». Мне помогали, мне, Марку Кричевскому, помогали Дарья Достоевская и Екатерина Вергунова. Девушки, огромное вам спасибо. Встречаемся в этой студии, в этой передаче ровно через неделю. Пока.
11: Марк Кричевский в программе «Вопрос ребром».
14: Реклама.
15: Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383. 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Курица целая 14,90 за килограмм. Паргит куриный 2 килограмма за 49,90. Четверти куриные 2 килограмма за 29,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эли Коэн 41.
16: Кондиционеры по самым низким ценам.
17: Можно еще ниже.
18: Кондиционеры по самым низким ценам.
19: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
20: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
21: Еще ниже.
22: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
23: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
24: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкелон, улица Эли Коэн, 41.
25: Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте «Ситивош».
24: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эли Коэн 41.
14: Реклама.
26: 9-й вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
27: Эй, капитан! Впереди земля!
28: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
29: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Первое радио. Новости.
1: Глава израильского МИДа рассказал, когда продолжатся переговоры с Ливаном. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Переговоры Израиля и Ливана возобновятся на следующей неделе в Риме, заявил сегодня глава МИД Израиля Гедеон Саар. Менее двух недель назад Израиль, Ливан и Соединенные Штаты достигли исторического рамочного соглашения. Эти переговоры, как ожидается, продолжатся на следующей неделе в Риме. Мы стремимся к миру с нашими соседями. Мир должен основываться на безопасности, заявил Саар на встрече с главой МИД Германии Йоханом Вадефулем. В результате взрыва в Дамаске ранено 18 человек, включая 4 полицейских, сообщает сирийское агентство САНА. Ведется расследование для установления обстоятельств атаки и выявления ответственных лиц, передает агентство со ссылкой на МВД Сирии. По данным министерства, предварительные выводы указывают на то, что оба взрывных устройства были самодельными. Одно было заложено в автомобиле, другое спрятано в мусорном контейнере. Как передает «Франс-24», в момент взрывов Эммануэль Макрон прибыл в президентский дворец на встречу с президентом Сирии Ахмадом Ашара. Он не пострадал. В социальной сети X Макрон написал: «Сегодня утром я встретил Сирию во всех ее проявлениях. Я видел достоинство, мужество и решимость. Визит продолжается». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично встретил лидера США Дональда Трампа в аэропорту Анкары перед началом их переговоров в турецкой столице. Соответствующие кадры показал турецкий гостелеканал TRT Haber. По его данным, после официальной церемонии встречи Трамп направился в президентский комплекс, где запланированы его переговоры с Эрдоганом. Ожидается, что лидеры обсудят двусторонние отношения Турции и США, вопросы региональной безопасности, ситуацию в Украине, а также повестку проходящего в Анкаре саммита НАТО. Глава партии НДИ, депутат Кнессета Авигдор Либерман, раскритиковал гуманитарные поставки в Газу, которые, по его словам, только пополняют казну Хамаса. Количество грузовиков с гуманитарной помощью, которые ввозят в Газу, в числе прочего, и Кока-Колу, и Нутеллу, в 3 раза превышает необходимое для населения сектора. С каждого грузовика Хамас взимает своего рода налог на террор. Боевики продают на рынках продукты по бешеным ценам и пополняют казну террористической организации. Вместо того, чтобы сокрушить Хамас, правительство уклонистов таким образом продолжает его финансировать, сказал Либерман. До 7 октября это были чемоданы с катарскими миллионами, теперь грузовики с гуманитарной помощью. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 33, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «101 километр».
2: Так, пишите, откуда родом?
3: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. Адрес какой?
3: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
3: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
3: Ну, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.
5: Совершенно верно. В эфир как раз эта программа и выходит. Добрый день, здравствуйте. У нас вторник на календаре, у вас тоже, кстати, и это уже 7 июля. Сегодня как раз тот вторник, когда мы объявляем программу по заявкам. Это означает, что вы можете совершенно спокойно достать записные книжки, посмотреть, у кого сегодня день рождения, юбилей, кого бы вы хотели поздравить или какую бы песню вы хотели услышать. Для этого вы не только должны разобраться с выбором песни, но и позвонить нам в прямой эфир на номер 07-52-891. Продюсер нашей программы Дарья Достоевская и, судя по всему, Екатерина Вергунова принимают звонки. И если уж совсем вам не до звонков, а можете написать нам записочку, пожалуйста, в мессенджер WhatsApp на номер 054-20-70-800. Вот такие инструменты у нас с вами готовы. И, в принципе, надо стартовать, поэтому программа по заявкам отправляется в путь. Одно правило: чем раньше закажете песню, тем больше шансов, что она прозвучит, а не будет поставлена в очередь. Так что добро пожаловать на 07-52-891.

0: Час зачатья я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока.
1: Любимые песни на 101-м километре.

15 часов и 9 минут. Вот таким образом мы начали нашу программу по заявкам. Я просто подключу тех, кто только включил радиоприемники, и скажу, что можете звонить в прямой эфир. Для начала нужно пройти этап продюсера и договориться, соответственно, о песне, которая будет звучать. Да-да-да, 07-52-891. Дарья Достоевская объяснит вам, в каком направлении двигаться, и скажет, когда песня прозвучит. А если не можете звонить, как я уже и говорил, пишите мне в WhatsApp. И, кстати, я хочу обратить внимание тех, кто будет писать. Вы уж напишите мне, пожалуйста, ну, пару деталей. Например, почему вы хотите, чтобы прозвучала, допустим, эта песня. Или, может быть, кому вы ее хотите подарить. Если даже вы хотите ее услышать самостоятельно, то есть для себя самого, то дайте какую-то, не знаю, там, наметочку, ремарочку, набросок. Мне будет полегче. Ну, а сейчас переходим к заявкам. И первая к нам пришла от Евгения. Евгеша, он себя так подписывает. Да, человек выбрал такую вот форму имени, и мы это уважаем и принимаем. Значит, что он пишет нам? Он пишет: «Добрый день, Влад и Первое радио. У нас с моей прекрасной женой Вероникой сегодня 9-я годовщина свадьбы. Во-первых, я вас поздравляю. Должен сказать, что прекрасный возраст, практически все критические даты пройдены, и мне вот подсказывают специалисты по свадьбам, что это фаянсовая свадьба. Вот. Лучше бы я и не говорил это. Просто счастья вам и любви. И любви на дальнейшие годы и взаимопонимания, разумеется. И вот что пишет Евгеш еще. Я хочу сказать спасибо моей любимой за все эти годы, за нашу прекрасную дочь Адель. Девочки мои, говорит Евгеша, я вас очень люблю. Вы моя жизнь, мой воздух. И просит, чтобы прозвучала песня «Неземная» в исполнении Игоря Крутого, Алекс Лим. И мы это с удовольствием делаем. Мы исполняем заявку Евгеши. Для этого наша программа и существует.

счастье с тобой, окунаться мне бы в страсти огня сгорая, день за дня убеждаться,

0: Алекс Лим, песня «Неземная». Это подарок Евгеши своим девочкам, дочери и супруге. Ну что ж, а сейчас, как вы понимаете, время футбола.
1: Спонсор дневника чемпионата – семечки от Мартина. Неважно, синие, красные или полосатые. Семечки от Мартина – чемпион среди семечек. Открывая футбольную Америку.
2: Испания в 1/8 финала вырвала победу у Португалии 1-0, забив на первой добавленной ко второму тайму минуте. Автором единственного гола стал вышедший на замену Микель Мерино. До этого момента между командами шла обоюдоострая игра. Испанцы доминировали, но упускали моменты. Микель Ойарсабаль запорол опаснейший шанс, а Педри отправил мяч выше перекладины после прострела Ламина Ямаля. Португальцы отвечали редко, но остро. Нуну Мендеш попал в перекладину, а вратарь испанцев Унаи Симон дважды подряд спас после ударов Жоао Феликса и Роналдо. К слову, для Криштиану этот матч стал последним в карьере на чемпионатах мира. 41-летний форвард заранее объявил, что этот мундиаль станет для него прощальным. На его счету 10 голов в финальных стадиях, но главный трофей так и остался недосягаемым.
1: Плавали, знаем.
2: Сборная Англии вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв Мексику со счетом 3-2. На 36-й минуте Букайо Сака навесил штрафную, а Джуд Беллингем в падении головой открыл счет, а через 98 секунд все тот же Беллингем оформил дубль после передачи Харри Кейна. Мексиканцы ответили голом еще до перерыва, а англичане еще и остались вдесятером после удаления Джарелла Куансы, но Кейн хладнокровно реализовал пенальти и восстановил преимущество в 2 мяча. Для него это 6-й гол на турнире и 14-й в карьере на мундиалях. Он сравнялся с Гердом Мюллером и вышел на чистое 5-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира. Мексика не сдавалась, Рауль Хименес с пенальти сократил отставание, однако Джордан Пикфорд и вся защита Англии выстояли. В четвертьфинале англичане сыграют с Норвегией.
1: Попутного ветра.
2: Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар объявил о завершении карьеры в национальной команде, но на прощание он все-таки успел напомнить о себе. Выйдя на замену в матче с норвежцами во втором тайме, 34-летний нападающий реализовал пенальти. В его активе 130 матчей и 80 голов за сборную. Интересно, что последний матч бразильца прошел на том же стадионе в Нью-Джерси, где 16 лет назад состоялся его дебют за Селесао.
1: Против течения.
2: Кстати, двукратный чемпион мира, бразилец Роналдо, считает, что главной причиной вылета Селесао от Норвегии в 1/8 стали тактические ошибки наставника команды Карло Анчелотти. Он заявил, что рулевой сборной допустил слишком много просчетов в ключевых матчах. Досталось и главной звезде Винисиусу Жуниору. Роналдо отметил, что лидер команды провалил чемпионат мира, так и не показав той игры, которую демонстрирует на клубном уровне. По его мнению, Винисиус должен взять на себя ответственность за неудачу. Бразилия впервые за 36 лет не вышла в четвертьфинал. Это были некоторые итоги 26-го дня чемпионата мира в программе
1: «Открывая футбольную Америку».
3: Семечками от Мартина любой матч станет интересней. Семечки от Мартина – чемпион среди семечек.

0: 101 километре.
1: Продолжается программа по заявкам. Следующая песня называется «Кафе Лира». Я уверен, что многие из вас узнают. Это группа «Машина времени». А заказывает эту песню наш радиослушатель дядя Ян. Он заранее благодарит за эту заявку и предлагает послушать песню всем нашим радиослушателям. Что мы и сделаем, кстати.
2: У дверей в заведенье народа скопление, топтание и пара. Но народа скопление не имеет значения. За дверями швейцар. Неприступен и важен, стоит он на страже боевым кораблем. Ничего он не знает и меня пропускает, лишь в погоне за длинным рублем. И в его поведении говорит снисхождение. А я сегодня один, я человек-невидимка. Я сажусь в уголок и сижу словно в ложе, и очень похоже, что сейчас будет третий звонок, и мое отчуждение назовем наблюдением.

карты, глаза глубина. Без сомнения, ребятки испытали в достатке веселящее действо вина. И их поведение назовем опьянение.

Суп продолжает тянуть режиссер, только крашеный свет, только дым сигарет у двери в туалет. Меня нет, я за тысячу лет, я давно дал обед никогда не являться в такой ситуации.

0: Реклама.
1: Ну а теперь прошу внимания тех наших радиослушателей, кто задумывался над приобретением квартиры, потому что речь пойдет о двух шикарных 13-этажных домах. И я с удовольствием вам представляю моего нового гостя, директор по продажам Асаф Яков. Бурхим обоим, Асаф.
2: ברוך הנמצא, ולד.
1: אנחנו מיום ראשון מספרים על פרויקט עם שני בניינים בוטיקים בכל אחד.

0: в этот момент вы переводите остальные деньги и заселяетесь. Это Тидар, Мифца, Синай, Батьям. Это два проекта, бутик, здание, соответственно. Эх, анахну эхрим литкашер, лицор кешер, велидабер.
1: Есть лену бецем это кохавит шелану.
0: 8383,
1: נכון, וברגע שמתקשרים לכוכבית, מגיעים לאשת המחירות שלנו, היא כמובן מתאמת פגישה מסודרת, מראה כל מה שצריך, וכמובן אפשר לעשות אצלה הכל.
0: То есть, в принципе, звездочка 8383, это то, что вам нужно сделать, чтобы позвонить. לכל מקרה אני שואל, האם מישהו יכול לענות ברוסית?
1: בוודאי, יש לנו גם מענה של נציגה שתענה ברוסית, ייתן מענה לכל מה שצריך, כמובן.
0: В том числе есть представитель, который говорит на русском языке, который ответит на все ваши тысячу вопросов, имеющих отношение к приобретению этой квартиры. Но ситуация складывается такова, что вы можете купить 4-5-комнатную квартиру огромных размеров возле моря, возле торгового центра, возле Гехалтарбуд, возле трамвая, возле железнодорожного транспорта. И все это в Батьяме, в одном из центральных районов. האמת, אני קיבלתי ממך כמעט כל המידע שרצינו, גם מסרנו להם מספר טלפון, כוכבית 8383, ואנחנו נדבר שעה הבאה.
1: בשמחה.
0: אנחנו נדבר על בודיקים, ויש לי עוד שאלות.
1: מצוין, תודה רבה, ולד.
0: בבקשה, у нас в гостях был директор по продажам Асаф Яков, и мы вернемся через час к этому разговору.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
3: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоин 41.
4: Легендарный театр Forever Tango Луиса Браво в Израиле. Forever Tango – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. Forever Tango – 17 декабря в оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра 03-692-7777. 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Антрекот свежий на кости – 79,90 за килограмм. Мякоть телячья – 59,90 за килограмм. Свежая телячья осада – всего 54,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эликоэн 41.
5: Оболонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: В новом филиале Мадонэй Мания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадонэй Мания. Эли Коэн. 21. Напротив академического колледжа.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Антрекот свежий на кости – 79,90 за килограмм. Мякоть телячья – 59,90 за килограмм. Свежая телячья осада – всего 54,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эли Коэн 41.
5: Реклама.
8: Эй, Зерницкий, привет со 101-го.
0: 15 часов 33 минуты, программа по заявкам на 101-м километре. Принимаем ваши телефонные звонки 07-52-891. Видите, я специально замедляю речь для того, чтобы вы смогли уловить все цифры. Я уже вчера буквально разбирал 07 925-2-891. Можете позвонить. Программа «Авторские песни» сегодня принимает ваши заявки. И можете писать вот так, как, например, сделала Рита Роза, наша постоянная радиослушательница. Она вспоминает свою бабушку, любимую бабушку, и в память о ней она просит, чтобы прозвучала песня. Я попросил уточнить, как зовут бабушку. Ее звали Аня. И бабушка Аня родилась в Украине, в Житомирской области, потом жила в Макеевке, это Донецкая область. И сегодня Рита Роза, живя уже в Израиле, вспоминает ее. И я так понимаю, что бабушка участвовала в воспитании Риты Розы и вложила свою душу, сердце и любовь. Поэтому, вспоминая ее, мы послушаем песню, которую исполнит София Ротару. Песня называется «Червона Рута». И это запись 1973 года. Давайте послушаем.

0: Любимые песни на 101-м километре.
1: Так, прозвучала красивая песня, которая, наверное, как минимум определенная часть наших радиослушателей даже подпевала вместе с Софией Ротару. Приходит еще одна заявка от Давида, и я ее тоже озвучу. Добрый день, уважаемые ведущие и все работники Первого радио. Технические работники, режиссеры, звукооператоры. Всем большое спасибо, что вы есть. Хочу сказать, пишет Давид, большое спасибо своей супруге Асе, которая родила мне 3 детей, вырастила, воспитала. Сегодня мы уже бабушка и дедушка. Дай Бог всем здоровья. Я бы хотел, если бы можно, чтобы прозвучала песня Федоха Чатуряна «Прости меня». Этой песне я хочу сказать прости своей супруге Асе за все деяния, которые я должен был сделать и по каким-то причинам не сделал. С уважением, Давид. Хорошо, Давид, мы с удовольствием выполним вашу заявку, и эта песня отправляется вашей супруге Асе.

0: Фидо Хачатурян, прости, это была заявка от Давида, нашего радиослушателя. Программа продолжится сразу после рекламы. Номер нашего телефона 07-52-891. Или же вы можете писать мне в WhatsApp 054-2070-800.
1: Реклама.
2: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
3: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
4: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Курица целая 14,90 за килограмм. Паргит куриный 2 килограмма за 49,90. Четверти куриные 2 килограмма за 29,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эли Коэн 41.
5: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкелон, улица Эли Коэн, 41.
6: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
5: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм, только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм, всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эли Коэн 41.
7: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
8: Жаркое лето в Center Car.
9: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
8: Center Car Азур.
9: Дерех Ашива 9.
4: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Курица целая 14,90 за килограмм. Паргит куриный 2 килограмма за 49,90. Четверти куриные 2 килограмма за 29,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эли Коэн 41.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Можно еще ниже.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Ну а сейчас слово Игорю Красковскому. Игорь.
15: Да, привет, Влад, привет, все, кто слушает первое сейчас. Я в командировке сегодня в компании Тидар. Итак, если вы действительно ищете большую квартиру в Батьяме, мы представляем жилой проект Тидар Мифца Синай Батьям в востребованном районе в центре города Батьям. Запишите сразу телефон, звездочка 8383, звездочка 8383. Итак, огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе города. Это квартиры, в которых есть все и качество, и разумная цена, и удобное расположение, и приятный вид с балкона. А самое главное, они большие и просторные. Покупка, друзья, без лишних переживаний. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Ну а позвонившим сейчас, внимание, скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. Платите 20% при подписании, а остальные деньги к моменту заселения. Тидар Мифца Синай Батьям, звездочка 8383, звездочка 8383. Предложение действует в соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир. Чтобы вам хватило, чтобы не пропустили, звоните прямо сейчас. Ну и, конечно, увидимся у вас на новоселье. Влад, спасибо.
0: Спасибо, Игорь, и до связи.
1: Реклама.
14: В эфире 101 километр.
0: Да, 101 километр, и следующая заявка приходит к нам от Леонида из города Ашдод. Леонид пишет: «Добрый день, Влад, хорошего и спокойного дня. Вот я с женой, — пишет Леонид, — на протяжении 3 недель слушаем первое радио за границей, а именно в Чехии, в Венгрии, сейчас в Болгарии, в Варне. Хотел бы подарить жене Рае песню «А я несу тебе цветы» в исполнении Владимира Ждамирова». И, соответственно, Леонид пишет: «Спасибо вам заранее». Ну что ж, песня «Я несу тебе цветы» отправляется вашей супруге Рае, Леонид. Прямо туда, в Варну, в Болгарию. Но пообещайте, что вернетесь домой.

Так, ну что ж, вот еще одна заявочка прозвучала, и, в принципе, у меня остается 4 минуты. Я подумал, что у нас была еще заявка. Сейчас дайте-ка я спрошу непосредственно интернет, готов ли он нам помочь с выполнением этой заявки. Нам ее прислала одна из наших постоянных радиослушательниц. Я ее оставил напоследок. Да, готово. Значит, это Ольга. И Ольга из города Ашкелон. Она просит поставить песню «Небеса всего дороже». И мы этой песней завершим нашу сегодняшнюю программу по заявкам. Времени у нас уже практически не остается. Поэтому я благодарю вас, Оля, за то, что вы знаете эту песню, за эту заявку. Подарим ее всем, кто сейчас за рулем, у кого хорошее настроение и кто чувствует уверенность в завтрашнем дне.

0: кто первый, и это правильно.
1: Реклама.
2: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Курица целая 14,90 за килограмм. Паргит куриный 2 килограмма за 49,90. Четверти куриные 2 килограмма за 29,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эликоэн 41.
11: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
12: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
13: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион. Эликоэн 41.
14: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни – Райхона. Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан Райхона. Мы всегда рады нашим гостям.
15: Эй, вот это какой адрес у него?
14: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
1: Реклама.
16: Новости.
17: Цель ликвидировал еще двух командиров Хамаса в секторе Газа. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Цаль и Шабак опубликовали совместное заявление о том, что в ходе ударов по сектору Газа были ликвидированы командир группы подразделения Нухба и командир одного из подразделений военной разведки Хамаса. В воскресенье на севере сектора был ликвидирован Ахмад Яхья Ибрагим Баташ, командир группы подразделения Нухба Хамаса. На протяжении всей войны, в том числе в последнее время, он участвовал в подготовке террористических атак против израильских сил, действующих в Газе. В ходе еще одного удара, нанесенного вчера на юге сектора Газа, был ликвидирован Хамуда Абудака, командир одного из подразделений военной разведки Хамаса. Абудака занимался сбором разведывательной информации о действиях израильских войск. Рим готов принять следующий раунд переговоров между Израилем и Ливаном, подтвердил в соцсети X министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Мы тепло приветствуем объявление о том, что следующий раунд переговоров между Израилем и Ливаном при содействии США состоится в Риме. Этот выбор является результатом твердой дипломатической приверженности нашего правительства и его авторитетной заслуживающей доверия роли на международной политической арене, написал он. По словам министра, в апреле он предложил властям Ливана и Израиля провести переговоры в итальянской столице. Министр иностранных дел Израиля Гедеон Саар выразил надежду, что президент США Дональд Трамп не одобрит продажу Турции американских истребителей F-35. Такое заявление глава израильского МИДа сделал в Иерусалиме на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Йоханом Вадефулем. Отвечая на вопрос журналистов о возможной сделке, Саар подчеркнул, что не намерен строить предположения о содержании переговоров Дональда Трампа с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом. Вместе с тем он напомнил, что Израиль уже четко обозначил свою позицию и выступает против передачи Анкаре современных американских истребителей. Аналогичное заявление ранее сделал премьер-министр Бениамин Нетаньяу. По словам Саара, для Израиля жизненно важно сохранить качественное военное превосходство в регионе. Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, осужденная за растрату средств Евросоюза, сможет баллотироваться в президенты в 2027 году, но с электронным браслетом. Такое решение вынес суд после апелляции Ле Пен на предыдущий приговор. При этом сама Ле Пен до решения суда неоднократно говорила, что не хочет вести предвыборную кампанию с электронным браслетом. Политик обещала прокомментировать решение суда сегодня вечером. Ожидается, что Ле Пен объявит, будет ли она участвовать в выборах. Валютные торги завершились сегодня вновь повышением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к шекелю. Доллар составил 3 шекеля 2,9 агары, евро 3 шекеля 46,1 агары. И о погоде. Температура воздуха сегодня в пределах среднесезонной. Сейчас в Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Бершеве 33, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на первом. Далее картина маслом.

0: В эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Да, почти 7 минут пятого. Разгоняемся дальше после программы «По заявкам», которую мы замечательно провели вместе с вами. Спасибо за ваши письма. В первую очередь звонков у нас было меньше, но в любом случае теперь через 2 недели будет следующая программа на 101-м километре. А вот я сразу хочу напомнить тем, кто не знает, каждую субботу у нас есть программа «По заявкам». Каждую субботу, и там можно заказывать любые песни любых жанров, стилей, исполнителей, за исключением тех, разумеется, кто поддержал войну в Украине. Это правило. И вы прекрасно знаете, большая часть, по крайней мере, из вас точно ориентируется. Ну что ж, в этом часе нам предстоит сразиться, но прежде хорошая новость, даже неожиданная. Дело в том, что в Эйлате-то вы все отдыхали, правда? Ну, про не... скажем так, Дарья, ты отдыхала в Эйлате? Вот, Дарья Достоевская там отдыхала уже раз 10, она говорит, на самом деле. И дело в том, что, вы помните, есть там такая гостиница «Насиха». Она 10 лет заброшена стоит, там веет ветер, летают какие-то кульки, лежат сгоревшие стулья. Что-то я сейчас стал немножечко там, да, накручивать ситуацию. Не, ну в любом случае зрелище, мягко говоря. И она стоит ведь практически в первой линии, она стоит возле моря, возле залива Акаба. Так вот, спустя 10 лет этого ужасного, заброшенного, грязного простоя, группа компаний Airport City сделает эту гостиницу отелем класса люкс. Да, отелем класса люкс. Причем там будет примерно, я не знаю, сколько там будет, много будет номеров, вроде бы, ну, более 400 точно. Будет проведена полнейшая реконструкция, в том числе там будут номера люкс, такие свиты-свиты, с большой буквы самых, знаете, с такой. Вот, и этот отель снова вернется к жизни и будет принимать Насиха своих постояльцев. Хорошая новость, на самом деле, потому что я всегда задумываюсь, думаю, после гостиницы «Хэротс», что там было еще построено? Я не припомню. Я не припомню, что... Я знаю, что сгорело там, что было разбито, заброшено. Да, IMAX, все, аттракционы, все. И это город, который мог стать одним из 5 лучших мировых курортов. У меня есть четкий пример, это вот Канкун, когда из деревни он превратился в мега-курорт. Ну, будем надеяться, что какие-то новые веяния, инвестиции вдохнут в Эйлат новую жизнь. По крайней мере, Насиха возвращается. Welcome, welcome to Israel. Но теперь давайте играть.
2: Думаете, что вы контролируете происходящее? Вы ошибаетесь. Я все контролирую. Потому что я знаю то, что неизвестно вам.
3: Это и так сложная задача, но теперь она невыполнима.
4: Можете похвастаться хоть каким-нибудь результатом?
5: Получилось? Сработало?
6: Мне нужна ваша помощь.
0: Код команды Зерницкого.
7: Джентльмены и леди, начинайте.
1: Да, мы с удовольствием начинаем. Код команды Зерницкого – это игра, которая базируется, строится и, в принципе, зависит от эмодзи. Эмодзи – это такие вот смайлики разного рода, значки, предметики, которые есть у вас в мессенджерах для того, чтобы вы могли разнообразить свое послание, выразить какие-то свои эмоции или, может, даже просто не писав какие-то предложения одними значками, объяснить, чего вам надо или чего вы забыли дома. Но мы-то идем по другому пути. Мы загадываем, что-то или кого-то, используем эмодзи. Причем я уже 100 раз говорил, команда моя уже получила 3 таких, мягко говоря, виртуальных инфаркта о том, что не надо думать напрямую. То есть если у вас там снежинка, то это не снег загадан. Это не снег загадан, если там снежинка. Это как минимум может быть холодно. Это может быть север. Это может быть, я не знаю, там H2O, но в минус там... 5 градусах и так далее, и так далее. Думайте вторым, третьим ходом. Соединяйте, озвучивайте эмодзи вслух. Меняйте их местами и ищите правильный ответ. Не разочаровывайте нашу команду. Ну и сейчас я должен сказать, что партнер этой игры — компания Red Max TV, единственное израильское лицензионное телевидение для русскоязычного населения. Более 200 каналов всех категорий на русском иврите и также на других языках стран СНГ. Red Max TV. Включи и смотри. Я даю номер телефона для того, чтобы вы могли поговорить более подробно и подключиться. Номер телефона — звездочка 2186. Звездочка 2186. И сегодня в качестве приза победителю совершенно новейшая шикарная приставка и бесплатная подписка на Red Max TV сроком на 3 месяца. Спасибо, Red Max TV, звездочка 2186. Все. Сейчас я скажу, что вы должны прислать нам. Это только один эмодзи. Вы его присылаете в WhatsApp Первого радио. В ответ наш продюсер, именно продюсер, которых вы, да, можете видеть, они не засекречены, пришлют вам набор из 7 эмодзи. Из 7 эмодзи. Сразу же, моментально увидели их, озвучьте, посмотрите, поменяйте местами, скажите. И не дуйте. То есть, если вы получите булку, это не означает, что это булка. А что это может означать, если это не булка? Правильно. Вот подсказывает Дарья. Но она, если бы мы ее допустили играть, она бы выиграла сразу. Поэтому она, нет, не играет. Итак, внимание. Сейчас все, кто хочет с нами сыграть и выиграть приз от Red Max TV, вы должны на наш мессенджер WhatsApp на номер 054-20-70-800 прислать эмодзи. Это будет ваша заявка. А мы, соответственно, вам в ответ 7 эмодзи шифр. Готовы? Итак, мы ждем от вас эмодзи ботинок.

0: просто потому что нам так одевай. Day отпускай, чтобы все начать сначала.
1: Ну что ж, должен сказать, есть радиослушатели, которые не пожалели, даже два ботинка прислали. Но это не увеличивает ваши шансы на победу. По крайней мере, Дарья, скажите, сколько ботинок у нас? Боже мой, четное количество, неожиданно. 38, да, 38.
2: В эфире «Картина маслом».
1: Да, 38 ботинок, это значит 19 человек могут совершенно спокойно шлепать в разноцветных. Причем мы принимаем разные ботинки, неважно, мы не зацикливаемся на этом. Главное, чтобы вы приняли участие, чтобы вы заявили о себе и сказали, что да, вот моя заявка, пришлите мне код. Итак, код получили 38 человек. Те, кто хотят продолжать с нами играть, вы можете это делать, присылать даже сейчас, даже после того, как я закончу говорить, даже после того, как начнет звучать песня или реклама, все равно можете присылать на WhatsApp 054-20-70-800, прислать ботинок. Это заявка в ответ всем эмоциям. Но сейчас я скажу вам о том, что же мы зашифровали. Вернее, озвучу задание. А вот что мы зашифровали, скажет кто-то из вас, кто позвонит нам сюда в прямой эфир в тот момент, когда его осенит, что он знает правильный ответ. Итак, мы готовы. Продюсеры говорят, Екатерина, Дарья говорят, готовы. Наша команда готовы, причем они сегодня предварительно покушали перед тем, как прийти в эфир. Итак, мы выходим. Мы выходим на поле боя, на поле интеллектуального боя. Внимание! Сегодня мы зашифровали. Да, кстати, если вы знаете ответ, надо звонить 07-52-891. Только звонить. Те, кто пишут всякого рода ответы в WhatsApp, это холостой выстрел. Итак, сегодня мы зашифровали фрукт, который, кстати, можно купить и съесть в том числе в Израиле.
2: Программа «Картина маслом». Не проходите мимо.
1: Да, мы зашифровали фрукт. И вот я смотрю сейчас на довольные лица коллектива. Все этот фрукт кушали. И не раз.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Итак, внимание, я хочу обратить тех наших радиослушателей, кто уже задумывался, кто обсуждал тему квартиры, кто предполагает поменять свою квартиру, кто предполагает купить еще одну или вообще просто новую. Дело в том, что группа Тидар, о которой мы сейчас будем говорить, является одной из крупнейших компаний в сфере недвижимости в Израиле. Это одна из немногих компаний, которая сопровождает проект на всех этапах, от планирования до строительства, продажи и полной гарантии. И сегодня у нас в гостях директор по продажам Асаф Яков. Шалом, Асаф.
3: Шалом, Влад. Цохраем товим.
2: Цохраем товим גם לך, גם לחברת תדהר ולפרויקט מבצע סיני בת ים. על זה אנחנו נדבר, על עכשיו. Я хочу сказать, что мы поговорим сейчас о проекте, который представляет два бутика. Окей, ספר לנו קודם כל על פרויקט. מה אתם בונים?
3: מבצע סיני מבית תדהר, פרויקט במרכז בת ים, שכונת רמת יוסף. שני בנייני בוטיק של 13 קומות. דירות משלושה חדרים ומעלה, כאשר עיקר המלאי שלנו כרגע זה דירות ארבעה וחמישה חדרים, גדולות מאוד, מתאימות למשפחות, כמובן עם אחריות תדהר לעשר שנים, שזה משהו שבן אדם שבא לקנות דירה

0: שהם חתמו עליו את כל התוכניות, וזה משהו מאוד מאוד ידידותי, וגם נותן לאנשים המון שקט, והם לא צריכים לרדוף אחרי אף אחד, לא בטלפון, לא במיילים, וזה משהו שהוא די חדשני, והוא נמצא רק בתידר.
1: Это очень современно и действительно очень дружественно, когда компания дает вам аппликацию, непосредственно ваш личный аккаунт, в котором вы можете видеть ваш контракт, все условия, скорость постройки этого здания. Более того, вы можете видеть, какой следующий платеж там, с привязкой, как он растет и так далее, или уменьшается. В любом случае, эта аппликация будет вас обслуживать до того момента, пока вы получите ключи. Вем анахну нисаем ба дворим шатэн.
0: ואיך עוזרים לאנשים לקנות דירה בתידר?
1: נכון.
0: אז יש לנו גם יפה מאוד. היות, ובאמת, הפרויקט שלנו, בגלל הייחודיות שלו, שזה בנייני בוטיק, זה דירות גדולות, זה פרויקט שבעיקרו הוא מתאים לאנשים שרוצים דירה למגורים. וכדי לעזור לבן אדם שרוצה דירה למגורים, שנתיים לפני שבעצם הוא יקבל את הדירה באמת, אנחנו מאפשרים להם לשלם 20% עכשיו, כשהם חותמים חוזה, ואת כל היתרה לקראת האכלוס. ככה שאת המשכנתא הם יצטרכו לקחת עוד שנתיים בערך. אז אם זה בן אדם שמשפר דיור, ייקח, יש לו שקט, למכור, שקט וזמן למכור את הדירה שלו, בנחת רוח ולא להיות בלחץ למכור אותה עכשיו מהר, ואם זה אנשים שגרים היום בסחירות ומשלמים סחירות, הם לא צריכים לשלם גם סחירות וגם משכנתא, הם ימשיכו לשלם סחירות, ואת המשכנתא הם יפגשו עוד שנתיים.
1: Это прекрасное решение. Вы сейчас, вот два года остается до завершения строительства этих домов, сейчас вы даете 20% от суммы, которую вы закрываете, и мы сейчас поговорим о скидке, 20%, и два года вы пока ничего не делаете, вы готовитесь, вы можете спокойно продать ту квартиру, в которой вы живете, можете подготовиться к тому, чтобы взять машканту, через два года, когда квартира готова, когда вам собирается передать ключи, вы отдаете оставшиеся деньги. Атава.
0: Атава миюхедет. Бейхуд. Леми шешумя отану ахшав. Анахну тим ад 215,000 шекел анаха. Ванаху мециим лахем лаво лакир эт апроект. להבין שזה המקום הנכון, להבין שזה הדירות שמתאימות למשפחה, למשפחה גדולה שמחפשת מרחב, שמחפשת גם פארק צמוד לבית, ואנחנו באמת מזמינים אתכם לראות, וכמובן גם ליהנות מכל הטוב של הפרויקט הזה.
1: На самом деле, смотрите, ребята, это отава 215 тысяч, она будет вычтена из той суммы, которую вы закроете в свою квартиру, и стоит об этом подумать. Для начала вы просто звоните звездочка 8383, кухавит шмонешалош, шмонешалош.
0: Нахон.
1: Звоните, проверяйте, задавайте 1000 вопросов, выясняйте, в том числе на русском языке, кухавит шмонешалош, шмонешалош, и после этого скажете спасибо, Тагиду, туда גם לאסף, גם לכל הצוות, גם למחלקת שיווק של תידר ממצא סיני בת ים, גם לפרווה רדיו.
0: תודה רבה ולד ולכל המאזינים העיקרים.
1: תודה אסף יעקב, ביי.
2: תידר ממצא סיני בת ים, זווזדצ'קה 8383, זווזדצ'קה 8383. 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
3: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
4: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctwash.co.il. Работаем до 9 вечера.
5: Opel Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
6: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоэн 41.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
10: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
11: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Курица целая 14,90 за килограмм. Паргит куриный 2 килограмма за 49,90. Четверти куриные 2 килограмма за 29,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эли Коэн 41.
12: Оболонь. Без него не начнут.
13: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
14: В новом филиале «Мада Неймания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мада Неймания». Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
11: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Курица целая 14,90 за килограмм. Паргит куриный 2 килограмма за 49,90. Четверти куриные 2 килограмма за 29,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эли Коэн 41.
15: Реклама.
16: Искусство требует жертв.
17: Картина масла.
18: Картина масла.
1: Вот так вот время летит, а у нас есть огромное количество звонков. Здравствуйте.
19: Здравствуйте.
1: Александр, вы в прямом эфире. Вы первым начинаете угадывать. У вас есть 7 эмодзи, и мы там зашифровали достаточно вкусную вещь, должен сказать. И я очень надеюсь на то, что вы сможете угадать. Но для начала я объявлю всем, кто нас слушает, зашифрован фрукт, который, кстати, можно купить и съесть в Израиле. Итак, какие 7 эмодзи, Александр, получили вы и еще 62 человека?
19: Горячим каким-то.
1: Чашка с напитком горячим, да. Например, что это за напиток? Сразу давайте пофантазируем. Ну,
19: это может быть чай.
1: Это может быть чай.
19: Чай какой-то цветочный.
1: Цветочный чай, или так, может быть, да. Может быть, это, например, допустим, бульончик?
19: Да, но странновато, что его стоит не в пиале, а...
1: Ага. Хорошо, ладно, идем дальше.
19: Второе — это палитра.
1: Второе — это палитра, хорошо.
19: Третье — это поза лотос.
1: Поза лотос, да.
19: Потом кусочек сыра.
1: Кусочек сыра, так.
19: Лимон.
1: Кусочек сыра, лимон и...
19: Кинжал.
1: Кинжал и...
19: Ёжик.
1: Ёжик! Господи, ну правда ведь практически на поверхности ответ, или нет?
19: Ну, не знаю, посмотрим. Первый раз, по-моему, на моей памяти еще никто не отгадывал.
1: Ну что ж, давайте. Нет, с первого раза... Нет, мне кажется, у нас что-то такое было, но, правда, очень редко. Разочек, кажется, был. Но в любом случае, я искренне, совершенно без всякого подвоха желаю вам дать правильный ответ. Что же это за фрукт?
19: Ну, я думаю, что это киви.
1: Вот, думаю, это я слышал, а название фрукта не слышал?
19: Киви.
1: Киви! Киви! Правильно я услышал? Киви?
19: Точно.
1: Хорошо, так. Почему вы думаете, что это киви? Кинжал — это для того, чтобы чистить киви или что?
19: Ну, нет, не совсем.
1: Так, киви, поясните.
19: Просто немного фрукт, который не то чтобы он острый, но он дает вязь во рту.
1: Так.
19: Как бы острота.
1: Хорошо, я понял. И еще один вопрос у меня к вам, прежде чем мы стартанем. Ежик.
19: Ну, ежик напоминает по форме внешне. У него есть такие небольшие волосики, которые напоминают немножко ежик.
1: Да, есть в этом что-то, кстати. Есть у нее такие, да, волосики у киви. Вы вообще любите киви кушать?
19: Да, да.
1: И я, кстати, люблю. И я, кстати... А чистить любите его?
19: Ну, в общем, это достаточно просто. Не обязательно чистить полностью. Можно разрезать пополам и ложечкой вытащить.
1: Понятно. Статистика подтверждает, что вы были правы, уважаемый Александр. Вы понимаете, о чем я?
19: Хорошая попытка, тоже попытка.
1: Да не то, что хорошая, а аппетитная. Аппетитная и очень калорийная, вкусная попытка. Спасибо за киви и за игру сегодня. Здравствуйте, Евгений.
18: Добрый день.
1: Надеюсь, вы не киви загадали?
18: Я не знаю, к счастью или к сожалению, но нет.
1: Ну, уже теперь к счастью, потому что киви — это неправильный ответ. У нас есть 7 эмодзи, у нас есть чашка с чем-то там сваренным, я не знаю, чай или что, палитра. У нас есть человек, который сидит в позе лотоса, то есть такой релаксирует, сыр, лимон, кинжал, причем обоюдоострый, кстати, и ежик. И вы считаете, что этот фрукт, который мы загадали, это...
18: Черешня.
1: Черешня. Это вообще я в нокауте. Почему черешня?
18: Ну, там по первым каким-то буквам, не знаю. Мы считали, как бы, у меня первое чай, потом ЙОС, потом Р, релакс. Как-то так вышло.
1: А где ше у вас там? Ше у вас где? Ёжик? Ёшик? Череше? Запутали вы меня. Сыр, да, швейцарский сыр. Слушайте, черешня... нет, Женя, нет. Это не черешня, хотя опять у нас вот у всех свело скулы от аппетита. Как это вкусно звучит,
18: черешня. Был еще второй вопрос, была еще вторая отгадка, но мы так, я думал, что это либо черешня, либо черника, но выбрали черешню.
1: Правильно сделали, что выбрали черешню, это неправильный ответ для вас сегодня. Ничего страшного, сыграем еще раз. Спасибо за звонок. Евгений сказал, что черешня, а вот и Ефим. Ефим, здравствуйте.
20: Здравствуйте. Влад.
1: Это я сделал вид, как будто мы знакомы давно. А вот и Ефим, все думают, да, кто это такой Ефим? Это специалист по фруктам. Ефим, Ефим, вы фрукты кушаете?
20: Конечно.
1: Слушайте, интересно, а есть человек, который не кушает фрукты? А?
20: Да, наверное, нет.
1: Я тоже думаю, таких, наверное, нет. Дарья, вы фрукты кушаете? Да, вы, Екатерина? Ничего себе. И я кушаю. Итак, нас четверо, кто кушает фрукты, но вы, Ефим, будете мне сейчас давать ответ, и я надеюсь, он будет правильным.
20: У меня подозрение, что все едят ежевику.
1: Ежевика! Ежевика! Так, давайте-ка посмотрим. Ох, она красивая, ежевика. Слушайте,
20: более, она красит, как черный чай, и палитра соответствует краскам.
1: А я вот хочу вас спросить. Ежевика — это ведь ягода. Я советуюсь с вами на самом деле. Ежевика — это ягода, правильно?
20: Ну, вообще-то да.
1: Да. Не фрукт.
20: Значит, неправильно.
1: Ефим, как говорят в Италии, аривидерчи. Пока. Аривидерчи. Пока. Реклама на первом, вернемся.
21: Реклама. Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
22: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
23: Кондиционеры по самым низким ценам.
24: Можно еще ниже.
25: Кондиционеры по самым низким ценам.
24: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
26: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
27: Еще ниже.
28: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
29: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
30: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
22: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм, только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион. Эликоэн 41.
31: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток – пейте на здоровье.
0: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
31: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Курица целая 14,90 за килограмм. Паргит куриный 2 килограмма за 49,90. Четверти куриные 2 килограмма за 29,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эли Коэн 41.
1: В нашем эфире Игорь Красковский. Игорь, тебе слово.
2: Да, привет-привет. Я сегодня в командировке в компании «Тидар», в проекте «Тидар», «Мевца», «Синай», «Батьям». Итак, друзья, если вы действительно ищете большую квартиру в Батьяме, мы представляем жилой проект «Тидар», «Мевца», «Синай», «Батьям» в востребованном районе центра Батьяма. Сразу для вас телефон звездочка 8383, звездочка 8383. Итак, огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе города. Это квартиры, в которых есть все. И качество, и разумная цена, удобное расположение, и приятный вид с балкона. А самое главное, квартиры большие и просторные. Покупка без лишних переживаний. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Ну а позвонившим сейчас, друзья, скидка до 215 тысяч шекелей. Представьте себе, удобные условия оплаты. Платите 20% при подписании, остальное к моменту заселения. «Тидар», «Мевца», «Синай», «Батьям», звездочка 8383, звездочка 8383. Предложение действует в соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир. Так что бросайте все дела, друзья, звоните в «Тидар», звездочка 8383, и пусть у вас будет самая большая, самая красивая квартира. Влад, спасибо.
1: Спасибо, Игорь.
3: «Оболонь». Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. «Максана и Хашмаль».
9: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».
10: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».
29: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в «Максана и Хашмаль».
31: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Курица целая 14,90 за килограмм. Паргит куриный 2 килограмма за 49,90. Четверти куриные 2 килограмма за 29,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эли Коэн 41.
27: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
15: Реклама.
16: Программа «Картина маслом». Не надо быть идеальным, будьте самим собой.
1: Да, 16 часов 48 минут, слушайте, времени практически не остается. Но вы же знаете фрукты, пожалуйста, звоните. Начнем с Руслана. Руслан, здравствуйте.
32: Добрый день.
1: Руслан, вы, я так понимаю, тоже любите кушать фрукты, и ваша семья в том числе.
32: Да, конечно.
1: Ну а в приоритетах на первом месте что? Вы когда заходите в магазин, что ищете сначала?
32: Ой, по-разному. То чего дома нет. Вот так.
1: Ну, а тоже хорошо. Да, сразу видно, человек экономный, расчетливый. Это хорошо. Итак, у нас 7 эмодзи. У нас есть чашка с чем-то сваренным там внутри. У нас есть палитра красок. У нас есть человек, который сидит в позе лотоса. Такой йог, сыр, лимон, обоюдоострый кинжал и еж. И здесь загадан фрукт, который, как я говорю, кстати, в том числе можно купить в Израиле и съесть. И я уверен, что вы его тоже пробовали. Итак, что же это за фрукт, Руслан?
32: Я думаю, что это яблоко.
1: Нет, Руслан, это не яблоко, это не яблоко. Спасибо вам, Руслан. Я практически не знаю. Сейчас всплакнул даже. Здравствуйте, Александр.
33: Здравствуйте.
1: Вы меня хорошо слышите?
33: Я прекрасно, а вы?
1: ну, с трудом, поэтому чуть-чуть погромче говорите. Итак, Александр, мы продолжаем угадывать фрукт. У нас есть 7 эмодзи, вы их получали. У меня к вам вопрос. Кинжал как вам помог?
32: Ассоциируется со вкусом, как бы, такой у него есть, у этого фрукта, практически какой-то кисленький вкус, или кисло-сладкий, может быть, который резко бьет по вкусовым рецепторам.
1: Я, кстати, хочу спросить вас на всякий случай. Во-первых, хорошая ассоциация с остреньким кисленьким вкусом. А еще, с чем может у вас ассоциироваться кинжал? Вот так вот просто, знаете, как вот человека уже опытного, умудренного.
32: Может быть, снять кожуру с этого фрукта.
1: Так, хорошо, это... хорошо, да, очистить фрукт. Так, а еще с чем может ассоциироваться кинжал? Шире. Думайте просто, Александр. Ищем несколько ассоциаций так, чтобы разогреться.
32: Может быть, этот фрукт растет на какой-то высоте, определенной большой высоте, и срезают наконечник, значит, палка, ножом наконечник срезают плоды этого.
1: Фантастическая ассоциация, фантастическая. Хорошо, будем иметь их в виду. Итак, вы считаете, что это...
32: Рамбутан.
1: Угу. Нет. К сожалению, я должен вам сказать этот отрицательный ответ, немного вас расстроить, но надеюсь, вы не будете держать обиду на наш коллектив.
32: Спасибо.
1: Спасибо за игру. 16:50. Здравствуйте, следующий звонок. Кстати, звонки нам на 07-5-2-8-9-1, если вы знаете ответ. Даниил?
6: Да.
1: Что, у вас действительно в имени 2 И?
6: Да.
1: Это очень красиво, Даниил. Итак, Даниил, у нас пока только мужчины пытаются отгадать фрукты, потому что женщины у нас в основном по овощам, я так понимаю. В следующий раз, когда мы загадаем, это будут только женские звонки. Но сейчас, Даниил, вы должны назвать фрукт, который мы загадали, и который вы точно, Даниил, кушали в своей жизни, хотя бы разочек.
6: Ну, я как палитру красок видел.
1: Так. А что, кстати, палитра красок вам подсказала? Что?
6: Ну, разноцветный фрукт. Зеленый, красный, желтый.
1: Так, давайте ответ.
6: Манго.
1: Манго! Вы любите манго?
6: Нет.
1: А я обожаю манго. Манго.
6: Я вам скажу, еще его режут, знаете, правильно его резать, у вас же там нож, жал, да, и ежик.
1: Да, да,
6: его
1: да.
6: Еще, его еще правильно резать, это в форме ежика.
1: Нахон, он так разрезается, и такие, как бы, такие квадратники и шипы. А вы оригинал, должен я вам сказать, Даниил. Оригинал, и имя у вас шикарно оригинальное. И придумали вы манго. Это неправильный ответ, между прочим.
6: Спасибо.
1: Даниил. Все, до свидания. Хотя манго это, конечно, да. Что нам скажет Дарья? У нас закончились фрукты? Фрукты закончились. Вовремя вы, Екатерина, мне сейчас это показываете, просто вовремя. Так, уважаемые дамы и господа, есть ли еще хоть один радиослушатель, который знает какой-нибудь фрукт? Помимо манго, ежевики, яблока. Есть у нас в стране кто-нибудь, кто вообще ходил в овощные магазины? Есть кто-то, кто покупает фрукты? Есть кто-то их... Что происходит? Значит, ситуация такова. Наши радиослушатели находятся в шоке. Они просто в растерянности от того, что, по большому счету, фрукты вроде бы вот они здесь, а ответа не знают. А мы зашифровали фрукты. Причем, между прочим, вот только что Даниил повел вас в правильном направлении. Даниил, как Моисей, взял вас всех и повел в правильном направлении. Здравствуйте, Лев. Лев?
10: Да.
1: Здравствуйте, Лев.
10: Здравствуйте.
1: Итак, пожалуйста, какой же фрукт, вы считаете, мы зашифровали в этих 7 эмодзи?
10: Я думаю, что это ананас.
1: Ананас. Нет, Лев, я сразу сокращу наш разговор. Это не ананас, увы. Спасибо за игру. Это не ананас, это не манго, это не ежевика, это не яблоко. Что нам еще там говорили сегодня? Не, ну мы, конечно, не могли загадать манго или яблоко, потому что это вот на поверхности, это здрасте. Здрасте. Мы, конечно же, немножко углубились, но Даниил всех вас повел правильно. Более того, я не случайно спрашивал про ассоциации с кинжалом. Я не случайно, потому что, да, кисловато-острый вкус, да, там очистка фрукта, да, да, там высоко висит срезать кинжалом. Но у кинжала же есть еще ассоциации. Причем, это же... Я сейчас скажу вот фразу, и все сразу поймут. Это же такое узнаваемое, ну вообще. Так, внимание, у нас остается 2.5 минуты. Мы можем принять только один звонок, девочки. И я тогда выдам правильный ответ. А вот эта чашка, в которой что-то сварено, это же вообще, это... Я вам сижу уже здесь 50 минут, подсказываю. Мне говорит Дарья, что есть еще один отчаянный человек. Вадим, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
1: Чем вы объясните, что нам сегодня не позвонила ни одна радиослушательница?
11: Не знаю.
1: Нет, Вадим, подождите, не знаю. Я вижу, что вам больше 20 лет, вы уже опытный мужчина. Как вы думаете, мы загадали фрукт, и ни одна женщина не звонит. Что происходит?
11: А у них нет ответа просто.
1: Шикарно. Шикарная версия, мы ее принимаем как основную. Вадим, пожалуйста, дайте нам правильный ответ, а?
11: Я без ассоциаций интуитивно. Я считаю, что это авокадо.
1: Авокадо. А теперь я хочу спросить, авокадо у нас определяется как фрукт?
11: Да.
1: Потому что я сейчас уточняю, я не знаю, я вот сейчас признаюсь в том, что сейчас смотрим, авокадо, вечно зеленое плодовое растение, плодовая культура, фрукт. И надо сказать, что вы правы, поэтому я со своим этим незнанием ухожу в сторону. Значит, что я скажу? Это не авокадо, к сожалению, но...
11: К сожалению.
1: Но... Я сейчас буду давать правильный ответ, и я хочу с вашей помощью кое-что раскрыть, если вы не против. Это уже вам не в зачет, вы уже приз не получите, но все-таки кинжал. Вот с чем у вас ассоциируется кинжал?
11: Допустим, разрезать или очистить какой-то фрукт.
1: Скажите
11: или,
1: мне, а вот...
11: Или острый фрукт.
1: А вот самый узнаваемый символ одной территории... Кинжал какой?
11: Кавказ.
1: Наконец-то! Кто носит кинжал сбоку, а?
11: Джигит.
1: Джигит? Вот здесь вот, на своем халате, правильно?
11: Ну, да.
1: Самый узнаваемый символ Кавказа — это кинжал Кама. Знаменитый кинжал. А джигиты, эти грузинские джигиты... А что в Грузии к мясу подают? Какой соус?
11: Кемали, наверное.
1: Слушайте, ну вы гений просто. Итак, чашка с зеленой жидкостью. Народные целители использовали этот фрукт как незаменимое лекарство от многих болезней. И варили целебные отвары из цветов, из плодов, из косточек. И правильно сказал Даниил, этот фрукт бывает не только желтым. Он может быть ярко-красным, фиолетовым, черным. Да и вообще слово, которое пришло из названия этого фрукта, из азербайджанского, переводится как «пестрая слива». Поза йога, отвар из этого фрукта успокаивает нервную систему. Вы догадались, что это? Вадим. Сыр.
11: Можно.
1: В Великобритании и Франции этот фрукт называют «cherry plum» – вишневая слива. И его подают к сырным тарелкам и к вину. Он имеет кисло-сладкий вкус, поэтому там лимон у нас. Дикорастущие плоды вообще невозможно взять в рот. Кинжал, да, мы с вами поговорили, ткемали. Из чего делают ткемали?
11: Вот это я не знаток кавказской кухни. И даже я не знаю, это ягода или фрукт, или овощ.
1: По-научному она называется слива растопыренная или слива вишненосная, прунус керосифера. Но мы-то с вами называем это алыча. Алыча. Спасибо, Вадим. Вы мне помогли раскрыть тайну.
11: Дело в том, что у меня алыча ассоциируется с крымской алычой. Желтенький, маленький.
1: Круг. И желтенькие вот они бывают, круг. Конечно, конечно. Спасибо вам за игру.
11: И вам спасибо.
1: До свидания. До свидания. Мы завершили игру, и сегодня мы купили ящик алычи, потому что сегодня мы празднуем победу. Спасибо всем, кто прислал заявки, спасибо всем, кто старался. Далее Алина Дарк и вечерняя программа «Шестая передача».
31: Картина маслом. Реклама.
13: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
14: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
17: Легендарный театр «Форевер Танго» Луиса Браво в Израиле. «Форевер Танго» – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. «Форевер Танго» – 17 декабря в оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра. 03-692-7777.

0: здоровы. Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Жаркое лето в «Центр Кар».
2: Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц.
1: «Центр Кар Азур».
2: 03-558-5458.
3: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери «Орель» абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери «Орель». Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
4: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
5: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эликоин 41.
0: Реклама.
6: Первое радио. Новости.
7: Бенямин Нетаньяху посетил базу ВМС в Хайфе. Подробнее через несколько секунд. В 17:02 у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху сегодня посетил базу ВМС Цаля в Хайфе в сопровождении командующего военно-морскими силами вице-адмирала Эйяля Хареля. В ходе визита глава правительства получил оперативный брифинг о деятельности ВМС и провел беседу с военнослужащими. Нетаньяху заявил: «Я поставил простую цель. Цель ВМС государства Израиль – обеспечить безопасность судоходных маршрутов и свободу морской торговли, которые так важны для страны». Президент США Дональд Трамп заявил на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, что Турция могла вступить в войну на стороне Ирана, но он предотвратил это. «Турция могла выбрать другую сторону», — сказал Трамп. «Они очень хорошо знают Иран, и они знают проблемы, связанные с Ираном. Они могли присоединиться к борьбе. Эта страна с очень большой военной мощью, но они этого не сделали. Возможно, они не сделали этого благодаря мне. Они вполне могли присоединиться к другой стороне», — повторил Трамп. Переговоры Израиля и Ливана возобновятся на следующей неделе в Риме, заявил сегодня глава МИД Израиля Гедеон Саар. Менее двух недель назад Израиль, Ливан и Соединенные Штаты достигли исторического рамочного соглашения. Эти переговоры, как ожидается, продолжатся на следующей неделе в Риме. «Мы стремимся к миру с нашими соседями. Мир должен основываться на безопасности», заявил Саар на встрече с главой МИД Германии Йоханом Вадефулем. Позднее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подтвердил в соцсети X, что Рим готов принять следующий раунд переговоров между Израилем и Ливаном. Они пройдут 14-15 июля. Министр иностранных дел Сирии Асад Аш-Шибани заявил, что визит президента Франции Эммануэля Макрона в Дамаск стал поворотным моментом в отношениях между двумя странами. По его словам, поездка французского лидера открывает новый этап сотрудничества, основанного на взаимном уважении и общих интересах. После переговоров стороны подписали несколько меморандумов о взаимопонимании. Тем временем источник в Министерстве иностранных дел Сирии прокомментировал два взрыва, произошедшие в Дамаске во время пребывания французского президента. По его словам, власти рассматривают случившееся как террористические акты, однако уверены, что они не смогут помешать стране продолжить курс на укрепление стабильности и развитие международного сотрудничества. И о погоде. Температура воздуха завтра существенно не изменится. Жарко, малооблачно. В Иерусалиме ночью 18 градусов, днем 28. В Тель-Авиве 25-31. В Хайфе 21-28. В Бершеве 20-31. В Эйлате 26-38 градусов. Вы слушали новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает шестая передача с Алиной Дарк.
8: Шестая передача на Первом радио.

Ну что ж, дорогие друзья, приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. Ну что, готовы? Готовы? Надеюсь, что да, потому что вечер начинается. И знаете, у меня сегодня плохое настроение. Плохое, а все почему? Потому что вторник, а что я говорю, вторник, ну зачем он вообще существует, я не понимаю. Ну давайте сразу вот так, воскресенье, понедельник, среда, четверг, пятница, суббота, все. Ну, нормально, рабочая неделя есть, выходные есть, а вторник, ну вот куда его? Давайте хорошо, представим с вами. Есть же высказывание. К примеру, я понимаю, что у нас день начинается с воскресенья, но все говорят, понедельник день тяжелый, правильно? Про среду говорят, что это маленькая пятница. Про четверг, после дождичка в четверг, всем понятно. Пятница у нас может быть и развратница. И пятница, также 7 пятниц на неделе. Ну, суббота, это у нас шаббат, любимый день вообще, ну а воскресенье... Первый рабочий день. А вторник что? А вторник ничего. И зачем он вообще существует, спрашивается. А он существует для того, чтобы мы кайфовали на волне Первого радио и спокойненько ехали домой в отличном настроении. Ну что ж, дорогие друзья, давайте начинать музыкально-развлекательное путешествие на шестой передаче.

Вот такая вот необычная, интересная группа. Даже не знаю, как произнести их имя правильно. Дрынцаны какое-то получается. Странно. Впервые о них слышу. Это музыкальная группа, состоящая из 8 участников, чья страна происхождения, между прочим, Италия. И они прославились как раз-таки благодаря вот этому вирусному японскому рэп-треку Just a Boy, который стал глобальным хитом в социальных сетях. Базируются при этом они в Сеуле, Южная Корея. Вот так вот интересная у них история. Ну что ж, а я предлагаю приступать к нашей сегодняшней теме, а точнее продолжим ту, что мы начали вчера. Говорили мы вчера, если помните, про уют дома, на улице и вообще про уют в целом. Как же его создать? И как же хорошо возвращаться домой, где тебя ждут, где тебе классно, где все такое родное и любимое. И, пожалуй, сейчас с пунктом стоит обозначить запах. Да, ведь это самый быстрый способ вызвать у человека определенные воспоминания и эмоции, минуя логическое мышление. Вот давайте вспомните, когда приходите домой, какой первый запах обычно вам в нос сразу бросается? Запах дома, правда? Он у каждого свой совершенно. И это замечательно, потому что бывает, приходишь кому-то, боже, как вкусно пахнет, бывает, кому-то приходишь в гости и такой... что-то как-то здесь неуютненько мне. Ну да ладно. А в прошлые века благовония и сильные духи использовали в домах лишь для того, чтобы скрыть неприятные ароматы немытых улиц. А с развитием гигиены и парфюмерии отношение к ароматам кардинально изменилось, став элементом тонкой эстетики. Люди заметили, что запах лаванды помогает уснуть, цитрусовые ноты бодрят, а аромат ванили и корицы ассоциируется с выпечкой. Так родилась современная индустрия интерьерных парфюмов-диффузоров со сменными палочками и соевых свечей. Мы зажигаем свечу с ароматом, к примеру, хвойного леса или морского бриза, и мгновенно переносимся в другое пространство. Запах дома – это его невидимая визитная карточка, которая встречает нас прямо с порога. Он окутывает нас ощущением стабильности, тепла и покоя, помогая мгновенно переключиться на режим отдыха. А вам помогает это или нет?

0: some picture you painted, but I got way too much respect for you and double the patience. You know that you're crazy, you know I can take it. Шестая передача. Реклама. 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
1: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
0: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоэн, 41.
5: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай, Бат-Ям, звездочка 8383.
6: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
7: Невероятно! Две автомойки Ситивош Экспресс в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Ситивош. COIL.
8: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
9: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
10: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
11: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Курица целая 14.

продолжим наш разговор про уют. Итак, сон занимает треть нашей жизни, но право спать на мягкой и чистом ложе человечество завоевало веками. А в древности люди спали на соломенных матрасах, кишащих насекомыми или прямо на звериных шкурах на земляном полу. В средние века кровати стали поднимать высоко над полом, чтобы защитить спящего от холода, сквозняков, ну и, естественно, грызунов. Появились балдахины, которые выполняли роль своеобразной палатки внутри огромной и холодной каменной спальни. Изобретение пружинных матрасов и хлопкового постельного белья сделало ночной отдых по-настоящему глубоким и восстанавливающим. И сегодня мы, знаете ли, избалованы анатомическими подушками с эффектом памяти, невесомыми пуховыми одеялами и приятным к телу шелком, к примеру, хотя я лично шелк терпеть не могу. Чистая, красиво заправленная постель – это главный оазис уюта в любой современной квартире. Качественный сон стал основой нашего здоровья, хорошего настроения и продуктивности в течение следующего дня, когда вы просыпаетесь на красивой кровати, хорошо заправленный, выспавшийся, на удобном матрасе. Ну, слушайте, это ли не счастье, правда? А вот бывает, что приезжаешь куда-нибудь на отдых, ложишься на кровать, такой, господи, какая она твердая, наоборот, господи, какая она мягкая. И сразу как-то так неуютно, некомфортно, потому что дома все-таки лучше всего. Ну что ж, давайте продолжать. Прямо сейчас у нас Макс Барских. Прости, любовь. Прости, любовь. Давайте послушаем.

0: Реклама.
1: А в нашем эфире появляется Игорь Красковский. Игорь, привет.
2: Да, привет, Алина, привет всех, кто слушает Первое радио. И сегодня информация такая. Если вы ищете действительно большую квартиру в Бат-Яме, мы представляем жилой проект Тидар, Мивца, Синай, Бат-Ям в престижном районе центра Бат-Яма. Сразу запишите номер телефона, звездочка 8383. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе города. Это квартиры, в которых есть все. И качество, и разумная цена, и удобное расположение, и приятный вид с балкона. И самое главное, они большие и просторные. Покупка без лишних переживаний. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Ну а позвонившим сейчас, друзья, огромная скидка. До 215 тысяч шекелей скидка. И удобные условия оплаты. Платите 20% при подписании, а остальное к моменту заселения. «Тидар», «Мивца», «Синай», «Бат-Ям», звездочка 8383, звездочка 8383. Предложение действует в соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир. Итак, друзья, желаю вам скорейшего новоселья. Услышимся в эфире. Алина, спасибо.
1: Спасибо, Игорь.
0: Реклама.
3: Шестая передача на Первом радио.

0: шестая передача.
1: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Антрекот свежий на кости – 79,90 за килограмм. Мякоть телячья – 59,90 за килограмм. Свежая телячья осада – всего 54,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эли Коэн, 41.
6: Есть

0: Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
3: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг». 90 грамм. Две банки за 49,90. Салями «Херц». 400 грамм только 29,90 за целую палку. Французский сыр «Бри». 500 грамм только за 34,90. Салями «Эмик». 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион. Эликоэн 41.
4: Легендарный театр «Forever Tango» Луиса Браво в Израиле. «Forever Tango» – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. «Forever Tango» – 17 декабря в оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра. 03-692-7777.
5: Жаркое лето в «Центр Кар».
6: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
5: «Центр Кар Азур».
7: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Антрекот свежий на кости – 79,90 за килограмм. Мякоть телячья – 59,90 за килограмм. Свежая телячья осада – всего 54,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эликоэн 41.
0: Реклама.
8: Шестая передача продолжается. Говорим сегодня об уюте дома. И знаете, посмотрите на свои полки. Наверняка там найдутся книги. А книги долгое время были предметом невероятной роскоши. Их заковывали в цепи и хранили в монастырских тайниках. А с появлением книгопечатания они постепенно начали проникать в дома обычных людей, меняя культуру домашнего досуга. Домашняя библиотека стала не просто собранием знаний, а настоящим символом утонченного уюта, тишины и уединения. Запах старой бумаги. Ну, если, может быть, у вас есть кожаные переплеты. Шелест страниц создавали неповторимую атмосферу в комнате. И появлялись специальные глубокие кресла для чтения, пуфы для ног и направленные лампы, спроектированные для книголюбов. Чтение книг превратилось в благородный способ побега от реальности, требующий полной тишины и сосредоточенности. Даже в эпоху цифровых экранов бумажные книги на полках продолжают согревать интерьер своим присутствием. Они напоминают нам о важности замедления, вдумчивости и ценности личного времени наедине со своими мыслями.

0: Ну что ж, дорогие друзья, подходит к завершению этот час. Будем переходить в новый. Ну а я думаю, что вы уже в курсе, потому что сегодня это происходит весь день на волне Первого радио. Да, сегодня день артиста Дэй Фанси у нас на радио. И специальные рубрики по этому поводу подготовила Лена Семенова. Поэтому давайте послушаем. Ну а с вами услышимся и увидимся в следующем часе. Погнали!
1: День артиста на Первом радио.
2: Вы только вслушайтесь в эти до боли знакомые легендарные гитарные переборы. На рубеже веков, в начале 2000-х, под эту убойную оцифрованную классику водители в пробках гарантированно просыпались, а на танцполах врубали стробоскопы на полную мощность. На Первом радио продолжается грандиозный многосерийный проект «День артиста», который сегодня посвящен совершенно бесшабашному и талантливому Фэнси. А все потому, что у этого загадочного парня юбилей. 80 годиков ему стукнуло. И сейчас я расскажу вам о дерзкой авантюре, которую провернул этот мюнхенский маэстро прямо в канун миллениума. Итак, к 2002 году уже 56-летний Манфред Алоис Зегет, которого мы больше знаем как Фэнси, окончательно закрепился в статусе живой иконы ретро-сцены. Но сидеть на месте и просто ностальгировать по 80-м он не собирался. Прямо на стыке тысячелетий он закрывается в студии и выпускает альбом «Strip Down», где замахивается на святое. Он решает полностью переписать под современные клубные стандарты величайший американский гимн «Pretty Woman» Роя Орбисона. И когда этот макси-трек долетел до американских музыкальных издательств, за океаном разразился самый настоящий скандал. Таблоиды тогда вовсю смаковали сплетни о том, что строгие американские юристы и, главное, наследники Орбисона пришли в дикую ярость. Они посчитали, что накрашенный немецкий мистик своим тяжелым синтезаторным басом просто осквернил и уничтожил канонический рок-н-ролл, превратив его в музыку для ночных клубов Европы. В кулуарах шоу-бизнеса шептались, что Фэнси грозят миллионные судебные иски и полный запрет на продажу пластинки в Соединенных Штатах Америки. Но Фэнси, как всегда, только невозмутимо улыбался. В одном из интервью он сказал, что его кавер – это дань уважения великой эпохи, а в самом сингле он сохранил оригинальную структуру мелодии, просто добавив ей фирменного мюнхенского драйва. И знаете что? Спорить с цифрами продаж правообладатели просто не смогли, потому что трек мгновенно стал клубным хитом номер один. На самом деле, друзья, трудно не согласиться с тем, что Фэнси наглядно продемонстрировал миру, что хорошая песня способна пережить любую смену любых эпох, особенно если за дело берется настоящий мастер аранжировки. И вот этот кавер на «Pretty Woman» вернул Фэнси на вершины европейских танцевальных чартов и еще раз доказал, что настоящие диско-короли способны лихо рулить танцполами даже в новом цифровом 21 веке. Ну а о том, как этот бесстрашный баварский джентльмен умудрился выжить в эпоху тотального засилья рэпа и хип-хопа, и почему он категорически отказался менять свой стиль в угоду новой моде, вы узнаете уже из следующего выпуска здесь же, на Первом радио. А пока давайте слушать невероятный кавер Фэнси «Pretty Woman».

День артиста на Первом. Голосуем на 101-м километре. Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: 8 июля гастроном «Елисеевский в Ашкионе» отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты.

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион. Эликоин 41.
2: Лена, ну какая машина?
3: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
2: Все ясно, внутри. Надо брать.
4: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9. 03 558 54 58.
5: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
6: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Курица целая 14,90 за килограмм. Паргит куриный 2 килограмма за 49,90. Четверти куриные 2 килограмма за 29,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эликоин 41.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: Аболонь. Без него не начнут.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
6: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Антрекот свежий на кости – 79,90 за килограмм. Мякоть телячья – 59,90 за килограмм. Свежая телячья осада – всего 54,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эликоин 41.
12: Реклама.
13: Первое радио. Новости.
14: В Ормузском проливе вновь атаковано судно. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В 18 часов у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. По сообщению британского агентства морской торговли, у побережья Омана в Ормунском проливе был атакован танкер, третий за последние 24 часа. По данным ведомства, судно получило повреждения от попадания снаряда неустановленного типа. Сообщение о пострадавших или загрязнении окружающей среды не поступало. Судам, проходящим через этот район, рекомендовано соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности. Президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Анкаре встретился с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. По данным TRT World, одной из тем беседы стала поставка Турции американских истребителей F-35. На совместной пресс-конференции Трамп не исключил продажу Турции современных самолетов-невидимок. По его словам, Анкара была лояльна Вашингтону, иногда даже больше, чем другие страны, от которых США ожидали поддержки. Это решение, которое нам предстоит принять, заявил Трамп. Стоит отметить, что в Израиле обеспокоены возможной продажей Турции самолетов F-35. По информации Axios, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее просил Трампа не продавать Анкаре вооружения, которые позволили бы модернизировать турецкие ВВС. По словам Нетаньяху, передача Турции F-35 или двигателей для истребителей может нарушить баланс сил на Ближнем Востоке, который в том числе обеспечивается превосходством Израиля в воздухе. Тем временем премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня посетил базу военно-морских сил Цааля в Хайфе в сопровождении командующего военно-морскими силами вице-адмирала Ияля Хареля. ходе визита глава правительства получил оперативный брифинг о деятельности ВМС и провел беседу с военнослужащими. Нетаньяху заявил: «Я поставил простую задачу. Цель ВМС и государства Израиль – обеспечить безопасность судоходных маршрутов и свободу морской торговли, которые так важны для страны». Министр иностранных дел Сирии Асад Аш-Шибани заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон своей поездкой в Дамаск совершил поворотный момент в отношениях между двумя странами. По словам министра иностранных дел, поездка французского лидера открывает новый этап сотрудничества, основанного на взаимном уважении и общих интересах. После переговоров стороны подписали несколько меморандумов о взаимопонимании. Тем временем источник в Министерстве иностранных дел Сирии прокомментировал два взрыва, произошедшие в Дамаске во время пребывания французского президента. По его словам, власти рассматривают случившееся как террористические акты, однако уверены, что они не смогут помешать стране продолжить курс на укрепление стабильности и развитие международного сотрудничества. Тем временем лидер британских правых Найджел Фарадж объявил о решении уйти в отставку из парламента, инициировав проведение досрочных выборов в своем округе. Таким образом, Фарадж намерен продемонстрировать истеблишменту, что общественность на его стороне. Он надеется быть переизбранным. Фарадж, который за последние полтора года превратил свою партию, борющуюся против иммиграции, в крупнейшую и самую влиятельную политическую силу в Великобритании, в последние недели столкнулся с растущим давлением из-за обвинений в получении незаконных пожертвований. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, завтра температура воздуха существенно не изменится, погода останется жаркой, будет малооблачно. В Иерусалиме 18 градусов ночью, 28 днем. В Тель-Авиве 25-31, в Хайфе 21-28, в Бершеве 20-31 и в Эйлате 26 градусов ночью и 38 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
15: Шестая передача на Первом радио.

Maroon 5, Кристина Агилера открывает второй час шестой передачи на волне Первого радио. Приветствую, с вами я, Алина Дарк. Ну что ж, продолжаем наш уютный вечер, уютная тема и про уют в доме. Да, вот так вот все просто. Сегодня продолжаем нашу тему, говорим про то, как же классно, как же уютно дома и как этот уют создать. И знаете, дорогие друзья, я, например, когда ищу квартиру для съема, я всегда хочу, чтобы у меня был балкон, хотя бы хоть какой-то минимальный, просто метр на метр, да совсем не важно, но чтобы он присутствовал. Ну и также мне обязательно, вот прям позарез нужна ванна. Не душевая, а именно ванна. Я понимаю, что это очень сильно сокращает, конечно же, варианты, которые можно снять, но меня это не волнует. Я лучше подольше поищу, но найду то, что мне подходит. А ведь знаете, для наших предков мытье было исключительно вопросом гигиены, причем часто коллективным и довольно редким событием. В средневековой Европе домашняя ванна была огромной деревянной, воду для которой грели часами на костре. А появление водопровода и канализации в городах 19 века полностью изменило отношение к водным процедурам. Ванная комната постепенно превратилась из сугубо утилитарного места в личную зону релаксации и ухода за собой. Белая, эмалированная ванна стала пространством, где человек может остаться в абсолютном одиночестве за закрытой дверью. Мы добавляем в воду морскую соль, пушистую пену, включаем музыку и устраиваем себе настоящее спа. Вода буквально смывает физическую усталость, тревоги дня и накопившийся стресс городского жителя. Этот ежедневный ритуал дарит нам драгоценные минуты наедине с собой, возвращая телу легкость и энергию. Естественно, нежиться в ванне каждый день – это, наверное, перебор, но элементарно душ каждый день по несколько раз в день – это нормально, особенно летом. Тут уж никуда не денешься абсолютно. Но все равно поваляться в ванной, послушать классную музыку, и просто релакснуть. Господи, как же это восхитительно. Ну что ж, давайте начинать, продолжать. Чем мы там занимаемся вообще? Слушаем музыку, конечно же.

Ну что ж, продолжим наш разговор про уют. И, знаете ли, в старинных домах кухня была темным, задымленным и жарким местом, где слуги готовили еду отдельно от хозяев. Кухонные запахи и гарь считались неприличными, поэтому зону готовки старались максимально спрятать в подвал или дальнее крыло. Век технологий подарил нам вытяжки и чистые газовые электрические плиты, превратив кухню в стерильное и красивое пространство. Архитекторы объединили кухню с гостиной, сделав ее главным местом для общения, посиделок и семейных ужинов. А запах домашней еды, доносящийся из духовки, подсознательно ассоциируется у нас с заботой, любовью и родительским домом. Совместное приготовление ужина или утренний просмотр рецептов стали важной частью нашей семейной дипломатии. Кухня больше не место тяжелого бытового труда. Теперь это настоящая творческая лаборатория нашего вкуса и комфорта. Но, как по мне, главное это не забывать меняться местами. Иногда готовят один, иногда другой, потому что отдыхать тоже надо. Или же мужчина, если вас женщина спрашивает, что тебе приготовить, и ты говоришь: «Не знаю, мне все равно». Вот это вот все равно мы вам и подадим на блюдечке. I'm over it now. With every day.

0: шестая передача.
1: Реклама.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Курица целая 14,90 за килограмм. Паргит куриный 2 килограмма за 49,90. Четверти куриные 2 килограмма за 29,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эли Коэн 41.
3: Легендарный театр «Forever Tango» Луиса Браво в Израиле. «Forever Tango» – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. «Forever Tango» – 17 декабря в оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра. 03-692-7777.
0: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкелон, улица Эли Коэн, 41.
4: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЭЛЬ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЭЛЬ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
0: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 90 грамм, 2 банки за 49,90. Салями «Херц» 400 грамм только 29,90 за целую палку. Французский сыр «Бри» 500 грамм только за 34,90. Салями «Эмик» 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эли Коэн 41.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Курица целая 14,90 за килограмм. Паргит куриный 2 килограмма за 49,90. Четверти куриные 2 килограмма за 29,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эли Коэн 41.
11: Оболонь. Без него не начнут.
12: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

Я понимаю, что мы с вами в Израиле, у нас у всех есть рисы, все это замечательно, но тем не менее, давайте немножечко разберемся в истории оконных штор. Окна долгое время оставались.

Ни улиц, светофар и неоновых вывесок большого города, создавая свой камерный мир. Современные ткани Blackout помогают нам создавать идеальную темноту для сна даже в самый солнечный полдень, что остается нашим верными стражами, охраняющими покой, приватность и эстетику нашего интерьера. И опять-таки повторюсь, в Израиле с этим помогают, конечно же, трисы. У них кого-то автоматические, у кого-то деревянные, у кого-то пластмассовые, но тем не менее они справляются со своей работой. Хотя, скажу, у меня, например, в комнате, ну так, процентов на 60 они справляются, потому что они, заразы, все время открываются от порыва ветра. Да. Вот как оно жить в старом доме.

0: Батьям, востребованном районе в центре Батьяма. Звоните, друзья, вот вам телефон, звездочка 8383. Огромные четырех- и пятикомнатные квартиры в бутик зданиях в зеленом районе города. Это квартиры, в которых есть все, и качество, и разумная цена, и удобное расположение, и приятный вид с балкона. И самое главное, это большие и просторные квартиры. Покупка лишена переживаний. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Ну, а позвонившим сейчас, друзья, скидка до 215 тысяч шекелей. Удобные условия оплаты. Платите 20% при подписании, а остальное к моменту заселения. «Тидар», Мирца, Синай, Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383. Предложение действует в соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир. Итак, друзья, всем удачи и встретимся на новоселье. Алина, спасибо.
1: Спасибо, Игорь.
2: Реклама. Шестая передача на Первом радио.

0: Реклама.
1: А с нами на связи Игорь Красковский. Игорь, привет.
2: Да, конечно, привет, Алина. Я сегодня в командировке в компании «Тидар». Итак, ищите действительно большую квартиру под Яме. Представляем жилой проект «Тидар» Мевца Синай.

0: Шестая передача.
1: Музыкальная чайхана. Музыкальная чайхана.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальчик,
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
0: Реклама.
7: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
8: Жаркое лето в Center Car.
9: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
8: Center Car Азур.
9: Дерых Ашива 9.
10: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
11: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Антрекот свежий на кости – 79,90 за килограмм. Мякоть телячья – 59,90 за килограмм. Свежая телячья осада – всего 54,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эликоэн 41.
12: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
13: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
14: Center Car с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерех Ашива 9.
7: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 90 грамм, 2 банки за 49,90. Салями «Херц» 400 грамм только 29,90 за целую палку. Французский сыр «Бри» 500 грамм только за 34,90. Салями «Эмик» 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоин 41.
15: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни – Райхона. Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан Райхона. Мы всегда рады нашим гостям.
16: Эй, вот это какой адрес у него?
15: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
0: Реклама.
17: Шестая передача. Шестая передача продолжается. Давайте разбираться, как же трикотаж победил жесткую моду. Век строгой одежды ушел в прошлое, уступив место эпохе тотального трикотажного комфорта и мягкости. Раньше люди носили дома ту же одежду, что и на улице, лишь слегка ослабляя пуговицы или снимая пиджаки, а появление доступного хлопкового или шерстяного трикотажа позволило создать вещи, которые идеально повторяют контуры тела и не стесняют движений. Мягкие домашние костюмы, оверсайз худи и теплые носки зимой с забавными принтами стали нашей новой униформой выходного дня. Мы выбираем одежду не ради статуса или чужого одобрения, а исключительно ради собственного тактильного удовольствия. Трикотаж дарит нам ощущение тепла, мягкости и расслабленности, позволяя чувствовать себя максимально естественно. Домашняя мода сегодня – это манифест любви к своему телу и заботы о своем ментальном здоровье. И знаете, многие люди, например, носит какую-то одежду, а потом, когда на ней появляется то ли дырочка, то ли дырочка, то ли маленькое пятнышко, то ли еще как-то уже надоело просто-напросто, она у них переходит в такой отдел домашней как бы одежки, правильно? А есть люди, которые целенаправленно идут в магазин и покупают себе вот это, у меня будет домашняя одежда. Честно скажу, у меня почему-то совпало, что и так происходит. А как это у вас?

0: Вот, подходит к завершению. И этот час, второй час шестой передачи, будем переходить в третий вместе, конечно же, с улыбкой на лице. Ну, а сегодня у нас с вами день артиста, день фэнси. И именно поэтому Лена Семенова подготовила для вас специальные рубрики, которые звучат каждый час, ну, практически каждый час. И мы с вами узнаем интересные какие-то биографические открытия об этом артисте. Ну что ж, давайте прямо сейчас послушаем рубрику, ну и перейдем в следующий час. Погнали!
1: День артиста на Первом радио.

Вы только вслушайтесь в эти сочные, объемные синтезаторные переливы и этот фирменный обволакивающий вокал. В конце 2008 года этот красивейший синти-поп-боевик заставлял крутиться зеркальные шары на всех европейских ретро-площадках. На Первом радио продолжается документальный сериал к 80-летию дедушки диска, легендарного Фэнси. Ну и впереди история о том, как наш мюнхенский маэстро устроил настоящий бунт против правил мирового шоу-бизнеса. Смотрите, к 2008 году музыкальный мир изменился. Ну, почти до неузнаваемости. Из каждого утюга круглосуточно гремел американский хип-хоп. А классические электронные мелодии критики высокомерно объявили устаревшим прошлым веком. Но наш к тому моменту уже 62-летний стратег Манфред Алоис Зегет, то бишь Фэнси, наотрез отказался подстраиваться под изменчивую моду. И чтобы доказать всем, что его стиль живее всех живых, он закрывается в студии независимого немецкого лейбла и выпускает альбом, который называется «Forever Magic» – «Вечная магия», жемчужиной которого становится трек «For One Night in Heaven», с которого мы начали этот выпуск. В прессе тогда вовсю обсуждали громкое заявление артиста. Фэнси открыто назвал современную поп-музыку бездушным фастфудом, который забудут через неделю, и объявил, что останется верным своим аналоговым синтезаторам до самого конца. А журналисты подкалывали маэстро, уверяя, что без модных рэп-исполнителей и современных битов его пластинка просто затеряется на полках магазинов. Но Фэнси лишь загадочно улыбался. И знаете что? Риск остаться верным себе оправдался на 150%. Трек «For One Night in Heaven» мгновенно стал суперхитом на европейских танцполах, доказав, что преданная аудитория диска никуда не исчезла. Вы знаете, друзья, этот сингл продемонстрировал невероятный уровень мастерства, ведь Фэнси не нужно было копировать чужие тренды. Достаточно было выдать безупречную, красивую мелодию и плотный бас, который заставит танцевать любое поколение. А все доходы от продажи пластинки «Forever Magic» он, между прочим, направил на спасение бенгальских тигров. Чтобы вы понимали, сразу же после релиза Фэнси официально основал фонд German Tiger Foundation. И когда пластинка вышла в свет, в немецкой прессе случился настоящий коллапс, обросший дикими слухами. Желтая пресса на полном серьезе писала, что он окончательно выжил из ума на почве эзотерики, что панически боится людей, хотя что в этом удивительного, и что строит в Баварии закрытый заповедник, где готов делить кровь только с дикими хищниками. Ага, плавали, знаем. Вот только сам Фэнси уверен, что тигры – это самые честные существа на планете. Спорить с ним, разумеется, не захотели. Ну или побоялись, но это уже и не важно. Уже совсем скоро я расскажу вам о том, как наше нестареющее дитя Луны устроил грандиозный цифровой маскарад и триумфально вернулся на экраны в эпоху Ютуба. Не уходите далеко, пока же на первом по-настоящему стильный хит Фэнси «For One Night in Heaven».

0: День артиста на Первом.
1: 6-я передача.
2: По субботам и праздникам.
3: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
2: В 13:00.
3: Сделай выходной свой интересней.
2: Программа поздравлений.
3: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
2: В нерабочий полдень.
3: Закажи, ты, а споем все вместе.
2: На Первом радио.
4: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
5: Реклама.
6: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Антрекот свежий на кости – 79,90 за килограмм. Мякоть телячья – 59,90 за килограмм. Свежая телячья осада – всего 54,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эли Коэн, 41.
7: Мантис.
8: Мантис.
7: Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.

0: Новый. Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
3: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
4: Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
5: Звездочка 8383.
6: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
7: Оболонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион. Эликоин 41.
9: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: В Нью-Йорке эвакуировано здание консульства Израиля. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 19 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Здание консульства Израиля в Нью-Йорке было эвакуировано. По сообщению источников, распространивших эту информацию, в строящемся здании напротив была замечена трещина. В этом инциденте никто не пострадал. Сообщается, что в качестве меры предосторожности были эвакуированы еще два здания. По сообщению британского агентства морской торговли, у побережья Омана в Ормузском проливе был атакован танкер, третий за последние 24 часа. По данным ведомства, судно получило повреждение от попадания снаряда неустановленного типа. Сообщение о пострадавших и загрязнения окружающей среды не поступало. Судам, проходящим через этот район, рекомендовано соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности. Президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Анкаре встретился с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. По данным TRT World, одной из тем беседы стала поставка Турции американских истребителей F-35. На совместной пресс-конференции Трамп не исключил продажу Турции современных самолетов-невидимок. По его словам, Анкара была лояльна Вашингтону, иногда даже больше, чем другие страны, от которых США ожидали поддержки. Это решение, которое нам предстоит принять, заявил Трамп. Стоит отметить, что в Израиле обеспокоены возможной продажей Турции самолетов F-35. По информации Axios, премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху ранее попросил Трампа не продавать Анкаре вооружения, которые позволили бы модернизировать турецкий ВВС. По словам Нетаньяху, передача Турции F-35 или двигателей для истребителей может нарушить баланс сил на Ближнем Востоке, который в том числе обеспечивается и превосходством Израиля в воздухе. Тем временем глава правительства Бенямин Нетаньяху сегодня посетил базу военно-морских Цааля в Хайфе в сопровождении командующего военно-морскими силами вице-адмирала Эля Ареля. В ходе визита глава правительства получил оперативный брифинг о деятельности ВМС и провел беседу с военнослужащими. Нетаньяху заявил: «Я поставил простую задачу. Цель военно-морских сил и государства Израиля – обеспечить безопасность судоходных маршрутов и свободу морской торговли, которые так важны для страны». Переговоры Израиля и Ливана возобновятся на следующей неделе в Риме, заявил сегодня глава Министерства иностранных дел Израиля Гедеон Саар. Менее двух недель назад Израиль, Ливан и Соединенные Штаты достигли исторического рамочного соглашения. Эти переговоры, как ожидается, продолжатся на следующей неделе в Риме. «Мы стремимся к миру с нашими соседями. Мир должен основываться на безопасности», — заявил Саар на встрече с главой МИДа Германии Йоханном ван де Фулем. Позднее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подтвердил в соцсети X, что Рим готов принять следующий раунд переговоров между Израилем и Ливаном. Они пройдут 14 и 15 июля. Тем временем в МИДе нашей страны было разработано мобильное приложение для помощи израильтянам за границей. Мобильное приложение Travel предназначено для экстренной связи с израильтянами, находящимися за границей. Работа над ним была начата на фоне роста числа обращений в ситуационный центр МИД и сообщений о преследовании израильтян за рубежом. Приложение позволит напрямую связаться с ситуационным центром МИД. Система будет перенаправлять обращения в ближайшее израильское представительство и местные экстренные службы. Пользователи также будут получать срочные предупреждения и обновления по стране пребывания. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха существенно не изменится. Ожидается жаркая погода, будет малооблачно. В Иерусалиме ночью 18 градусов и завтра днем 28. В Тель-Авиве 25-31. В Хайфе 21-28. В Бершеве 20-31. И в Эйлате 26 градусов ночью и 38 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу о развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20:00.
12: Шестая передача на Первом радио.

Ну что ж, дорогие друзья, вот и начинается третий завершающий час шестой передачи на волне Первого радио. Всех приветствую, с вами по-прежнему я, Алина Дарк. Двигаемся по волнам Первого, конечно же, в этот вечер седьмого. Но седьмого, господи, какая же красивая дата. Интересно, а выбрал ли кто-нибудь ее для того, чтобы пожениться, наверное, или типа того, потому что красиво и легко запоминается. Слушайте, и меньше будет вопросов. Дорогая, когда у нас там годовщина свадьбы? Ну да ладно, сегодня говорим с вами об уюте, и наш уют давно перестал ограничиваться стенами родной квартиры, и он вышел на улицы городов и создал уникальные пространства. Социологи придумали термин «третье место». Это пространство между домом, первым местом, и работой, вторым местом, где мы чувствуем себя комфортно и свободно. Сюда относятся уютные городские кофейни с мягкими креслами, тихие книжные магазины, парки и современные библиотеки. В таких местах мы можем побыть в одиночестве среди людей, почитать книгу за чашкой капучино или поработать за ноутбуком в приятной атмосфере. Кофейни переняли у наших гостиных лучший декор. Теплый свет, комнатные растения, фоновая музыка. Поиск уюта вне дома доказывает, что человеку жизненно необходимо вдохновляющее, безопасное и дружелюбное среда вокруг. Уют — это не просто набор вещей, это наше внутреннее состояние гармонии с миром, которое мы можем носить с собой. Ну что же, а вечер-то продолжается вместе с Леонидом Агутиным. Погнали!

Знаете, помню, когда мне было 3-4 года, у нас в квартире стояла кресло-качалка. И я просто обожала на нем качаться. И да, я наворачивалась с него не раз, естественно, но это не мешало мне все равно раскачиваться просто по максимальному. И с удовольствием бы поставила сейчас дома у себя кресло-качалку, но, к сожалению, места для него просто физически нет. Ну, а трудно найти более кинематографичный символ уюта, чем деревянное старое такое кресло-качалка, стоящее у окна или вот тем более у камина. И долгое время мебель прочно стояла на четырех ножках, и идея качаться в помещении казалась чем-то странным и небезопасным. Все изменилось в 19 веке, когда великий изобретатель и политик Бенджамин Франклин добавил к обычному стулу две изогнутые полозья лыжи. Физиологи быстро обнаружили, что такое монотонное покачивание имитирует движение младенческой люльки и мгновенно упаюкивает нервную систему даже взрослого человека. Кресло-качалка стало любимым местом для философов, писателей, мыслителей, ведь легкий ритм помогал структурировать мысли и находить выходы из сложных ситуаций. Позже появились плетеные кресла из ротанга, которые принесли в наши дома эстетику загородных веранд и ленивых летних дней. Это кресло до сих пор учит нас искусству никуда не спешить и наслаждаться моментом. И знаете, очень многие мебельные магазины на самом деле выпускают сейчас даже специальное кресло для телевизора с такой опцией, что можно на нем покачаться, и, по-моему, это очень классно. Если у вас такое есть, знаете, я вам очень завидую.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Курица целая 14,90 за килограмм. Паргит куриный 2 килограмма за 49,90. Четверти куриные 2 килограмма за 29,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эли Коэн 41.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
0: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкелон, улица Эли Коэн, 41.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эли Коэн 41.
1: Реклама.

0: money.
1: Ну и пока звучит эта классная песня Party Rock Anthem от LMFAO, я с вами продолжу нашу сегодняшнюю тему про уют. И знаете ли, приходите вы домой, все понятно, переодевайтесь домашние. Но из домашнего мы во что переодеваемся? Правильно, в пижамку. И понятие пижама пришло к нам из Южной Азии, где легкие свободные брюки на шнурке были идеальной одеждой для жаркого климата. В европейской культуре пижама долгое время оставалась глубоко интимной вещью, которую тщательно скрывали от посторонних глаз за двери спальни. Настоящий культурный переворот случился в Америке середины 20 века, когда подростки придумали формат пижамных вечеринок. Идея пригласить друзей в дом, остаться ночевать, смотреть фильмы, объедаться попкорном в самой удобной одежде разрушила все рамки старого этикета. Пижама внезапно стала символом высшей степени доверия, искренности и душевной близости между людьми. Сегодня этот формат перерос в культуру уютных домашних посиделок, где главным дресс-кодом объявляется максимальный комфорт. Позволить себе выглядеть естественно и расслабленно в кругу близких – это и есть истинный социальный уют. Ну, а знаете ли, я уверена, что те, у кого нету, к примеру, мамада у себя в квартире, наверняка схвастались своими пижамами не так давно перед своими соседями. К сожалению, у нас выбора не было. Ну что ж, вот так вот. Поэтому в Израиле есть еще один нюанс. Когда вы покупаете пижаму, нужно подумать, как вы будете выглядеть в ней перед своими соседями, не правда ли?

0: ям в востребованном районе в центре города Батия. Внимание, телефон для вас, звездочка 8383, звездочка 8383. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе города. Это квартиры, в которых есть все. И качество, и разумная цена, и удобное расположение, и прекрасный вид из балкона, и самое главное, эти квартиры большие и просторные. Покупка без лишних переживаний. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас, друзья, внимание, скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. Оплатите 20% при подписании, остальное к моменту вселения. Тидар Мивца Синай Батьям, звездочка 8383, звездочка 8383. Предложение действует в соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир. Поэтому желаю вам не пропустить, дозвониться, получить подробную информацию и, конечно, встретимся на вашем новоселье. Алина, спасибо.
1: Спасибо, Игорь.
2: Реклама. Шестая передача на Первом радио.

0: Реклама.
1: А в нашем эфире появляется Игорь Красковский. Игорь, привет.
2: Да, привет, Алина, привет все, кто слушает Первое радио. Я сегодня в командировке в компании ТИТ-АР. И представляем жилой проект ТИТ-АР Мевца Синай Батьям. И если вы ищете действительно большую квартиру в Батьяме, то, конечно, ТИТ-АР Мевца Синай Батьям.

0: дорогие друзья. Уют у каждого, конечно же, свой совершенно дом, свой интерьер имеет. Ну и, конечно же, свои какие-то предпочтения есть у людей и по запаху, и по шторам, и по ковру, и без ковра, и с чем-нибудь еще интересненьким, с растениями, без растений, с домашними животными, без домашних животных. И это все нас отличает, потому что мы все абсолютно разные. Ну что ж, дорогие мои, а я, например, хочу вам сказать и напомнить, что сегодня у нас день фэнси, да, на волне Первого радио. И каждый час звучат рубрики, подготовленные Леной Семеновой. И прямо сейчас мы тоже услышим очередную из них. Ну а также хочу напомнить, что сегодня с 8 до 9 вас ожидает программа «Фа-фа-ля-ля» украинскую мову. Не пропустите ни в коем случае. А с вами я, Алина Дарк. Ну что ж, теперь давайте послушаем, что же нам Лена Семенова подготовила. Погнали!
1: День артиста на Первом радио.

Ну как вам, друзья мои, этот кристально чистый, эталонный и невероятно стильный аналоговый звук? Буквально 5 лет назад, в 2021-м, этот потрясающий синти-поп-трек буквально взорвал интернет, доказав, что старая школа диско способна лихо раздавать стиль даже в цифровую эпоху. Напомню, сегодня в эфире Первого радио мы отмечаем 80-летний юбилей мюнхенского маэстро Фэнси. И сейчас пришла очередь невероятной сенсационной истории, которую наш юбиляр преподнес всему миру. Итак, вернемся в 2021. Пресса и критики окончательно списали ветеранов диско со счетов, уверенно заявляя, что их время безвозвратно ушло. Сам Фэнси не выпускал к этому моменту новые песни уже 13 лет. Но наперекор всем пессимистам, в возрасте 74 лет наш нестареющий маэстро совершает монументальный просто камбэк. Он выпускает целый альбом с говорящим названием «Маскарад», а главным локомотивом релиза становится сингл «I Like Your Smile». И когда этот трек долетел до радиостанции, в европейском музыкальном сообществе случился самый настоящий взрыв. Дело в том, что в графе создателей этой песни обнаружилось имя, которое заставило критиков разинуть рты от изумления. Продюсером и соавтором трека официально стал легендарный испанец Луис Родригес. Тот самый музыкальный гений, который в золотые 80-е тайно создавал весь фирменный и такой узнаваемый звук для Modern Talking и Дитера Болина. Таблоиды тогда захлебнулись то ли от ненависти, то ли от восторга, ведь два главных титана и бывших непримиримых конкурента немецкой диско-сцены, которые в 80-х вели жестокую войну за первые строчки всех хит-парадов, на старости лет зарыли топор войны и выдали шедевр. Журналисты даже шутили, что Фэнси технично угнал у Дитера Болина его главного музыкального архитектора. На самом деле, друзья, сингл «I Like Your Smile» стал триумфом чистой мелодии. Синтезаторный вайб золотых 80-х здесь соединился с мощнейшим современным цифровым сведением. Риск вернуться после стольких лет молчания оправдался. Клип собрал миллионные просмотры на YouTube, а сам маэстро доказал, что его фирменная улыбка и обволакивающий вокал способны покорять сердца людей в любом веке. О том, как наш нестареющий и неуемный маэстро Фэнси встретил свой невероятный 80-летний юбилей прямо на сцене и какую жирную, но оптимистичную точку он поставил в своей дискографии, я расскажу вам в нашем финальном выпуске. Не переключайтесь. Ну а пока давайте послушаем на Первом радио потрясающий, стильный камбэк Фэнси «I Like Your Smile».

0: like your smile. День артиста на Первом.
1: 6-я передача.
2: Реклама.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Курица целая 14,90 за килограмм. Паргит куриный 2 килограмма за 49,90. Четверти куриные 2 килограмма за 29,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эли Коэн 41.
4: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
5: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 90 грамм, 2 банки за 49,90. Салями «Херц» 400 грамм только 29,90 за целую палку. Французский сыр «Бри» 500 грамм только за 34,90. Салями «Эмик» 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эли Коэн 41.
6: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
7: «Оболонь». Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкелон, улица Эли Коэн, 41.
9: В новом филиале «Маданей Мания» Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Маданей Мания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
2: Реклама.
1: 6-я передача.
0: День артиста на Первом радио.

Вы только вслушайтесь в этот ликующий, триумфальный синтезаторный проигрыш. Еще буквально 3 года назад под этот взрывной трек гремели все ретро-фестивали планеты. В эфире Первого радио финальный выпуск проекта «День артиста», который сегодня посвящен 80-летию неподражаемого и легендарного Фэнси. И прямо сейчас мы поставим эту самую жирную, фееричную и обросшую жареными сплетнями точку в биографии великого мюнхенского маэстро. 3 года назад, в 2023-м, нашему загадочному герою Манфреду Алоису Зегиту, он же Фэнси, стукнуло невероятных 77. Для любого обычного человека это почтенный возраст для отдыха на пенсии, но только не для главного мистика Евродиска. Он объявляет, что записывает свой финальный студийный альбом «Viva la Vida», улетает на солнечную Майорку и выпускает зажигательный сингл с таким же названием. И вот пока эта песня штурмовала европейские платформы, в кулуарах шоу-бизнеса разразился очень пикантный семейный скандал. Таблоиды тогда буквально захлебнулись от сплетен, ведь для записи главных дуэтов на пластинке Фэнси официально пригласил певицу Лиан Росс, диву немецкой дискосцены и голос культовых проектов The Flirts и Creation Connection. Все бы ничего, но Лиан Росс является законной супругой легендарного испанского продюсера Луиса Родригеса, того самого, кто сидел за пультом и сводил этот самый альбом. И журналисты на полном серьезе писали, что накрашенный баварский затворник на старости лет устроил бурный любовный треугольник прямо на испанской вилле, очаровал певицу своим эзотерическим шармом и коварно прямо увел любимую музу у собственного звукорежиссера. На все язвительные расспросы Фэнси лишь улыбался из-под темных очков, заявляя, что настоящая музыка рождается только в атмосфере абсолютной страсти. Понимайте, как хотите. Но на самом деле, друзья, сингл «Viva la Vida» стал монументальным манифестом всей его 40-летней карьеры. Название песни переводится как «Да здравствует жизнь», и артист доказал это на все 100%. Альбом, выпущенный под занавес 2023 года, триумфально вернул маэстро Фэнси на первые строчки мировых специализированных чартов, наглядно продемонстрировав, что великая музыка остается с нами навсегда. Мы еще раз поздравляем Фэнси с красивым 80-летним юбилеем, ну а я, Лена Семенова, хочу поблагодарить всех, кто вместе со мной на протяжении этого дня листал страницы биографии этого легендарнейшего человека, который показал всем, что короли жанра уходят красиво, а настоящая честная евродиско не подвластна ни времени, ни возрасту. Ну и напоследок встречаем овациями и делаем звук на максимум на первом Фэнси «Viva la Vida».

0: День артиста на Первом.
1: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
1: Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
3: Реклама.
4: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Курица целая 14,90 за килограмм. Паргит куриный 2 килограмма за 49,90. Четверти куриные 2 килограмма за 29,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эли Коэн 41.
5: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
6: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эли Коэн 41.
7: Пельмени?
8: Да.
7: Вареники?
8: О, да.
7: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда.
9: Шеф Абухари, шеф Абухари.
7: Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах.
9: Шеф Абухари.
7: Шеф Абухари. Главный по вкусу.

0: здоровы. Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
2: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток» – пейте на здоровье.
1: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 90 грамм, 2 банки за 49,90. Салями «Херц» 400 грамм только 29,90 за целую палку. Французский сыр «Бри» 500 грамм только за 34,90. Салями «Эмик» 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном «Елисеевский». Ашкион, Эликоин 41.
0: Реклама.
3: Первое радио. Новости.
4: В спальне жилого дома на юге Ливана обнаружен схрон Хизбаллы. Опубликованы подробности эвакуации израильского посольства в Нью-Йорке. Крупнейший в России нефтеперерабатывающий завод остановил работу после удара украинских дронов. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 20 часов. В эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. Бойцами 769-й бригады, действующими под командованием 91-й дивизии ЦАЛЯ в приграничной зоне на юге Ливана, в ходе операции в деревне Талусе, расположенной в зоне безопасности, были обнаружены склады с оружием, включая гранатометы, боеприпасы и стрелковое оружие. При прочесывании местности в спальне одного из жилых домов были найдены взрывные устройства, противотанковые ракеты, гранаты, бронежилеты, каски и флаги Хизбаллы. Тем не менее, переговоры Израиля и Ливана возобновятся на следующей неделе в Риме, заявил сегодня глава МИДа нашей страны Гедеон Сар. Менее двух недель назад Израиль, Ливан и Соединенные Штаты достигли исторического рамочного соглашения. Эти переговоры, как ожидается, продолжатся на следующей неделе в Риме. «Мы стремимся к миру с нашими соседями, но мир должен основываться на безопасности», заявил Сар на встрече с главой МИДа Германии Йохананом ван де Фулом. Позднее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подтвердил в соцсети, что Рим готов принять следующий раунд переговоров между Израилем и Ливаном, которые пройдут 14 и 15 июля. Опубликованы подробности эвакуации израильского посольства в Нью-Йорке. Согласно сообщениям американских СМИ, эвакуация нескольких зданий на Манхэттене, в том числе консульства Израиля, была проведена из-за аварийной ситуации в соседнем 33-этажном здании. По информации CNN, ранее в здании находилась штаб-квартира компании Pfizer. Сейчас помещение переоборудуют под квартиры. Пожарная служба Нью-Йорка сообщила, что на 21-м этаже деформировались несущие конструкции. В качестве меры предосторожности были также эвакуированы ближайшие здания. К другим новостям. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху сегодня посетил базу военно-морских ЦАЛЯ в Хайфе в сопровождении командующего этими военно-морскими силами вице-адмирала Яля Хареля. В ходе визита глава правительства получил оперативный отчет о деятельности ВМС и провел беседу с военнослужащими. Нетаньяху заявил: «Я поставил простую задачу. Цель ВМС и государства Израиль – обеспечить безопасность судоходных маршрутов и свободу морской торговли, которые так важны для страны». В МИДе нашей страны разработано мобильное приложение для помощи израильтянам за границей. Мобильное приложение «Тревил» предназначена для экстренной связи с израильтянами, находящимися за границей. Работа над ним была начата на фоне роста числа обращений в ситуационный центр МИД и сообщений о преследовании израильтян за рубежом. Приложение позволит напрямую связаться с ситуационным центром МИД. Система будет перенаправлять обращение в ближайшее израильское представительство и местные экстренные службы. Пользователи также будут получать срочные предупреждения и обновления по стране пребывания. И о событиях за рубежом. Крупнейший в России омский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил переработку нефти после удара украинских дронов, сообщил агентство Reuters со ссылкой на два компетентных источника. Удар по заводу в Сибири, нанесенный накануне, стал одним из самых дальних на сегодняшний день. Остановка крупнейшего в России производителя бензина с высокой долей вероятности усугубит топливный дефицит в стране. На государственном телеканале М1 венгерского телевидения был приостановлен выпуск новостей и появился черный экран с надписью «Общественные СМИ не должны лгать. Мы просим прощения за то, что делали это многие годы». По данным Reuters, это было сделано в рамках реформы общественного вещания, проводимой правительством страны, которая направлена на независимость СМИ. Она призвана вернуть доверие сограждан. Этот шаг стал частью предвыборных обещаний премьер-министра Петера Мадьяра, который заявлял о намерении прекратить пропаганду времен бывшего премьера Виктора Орбана. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, температура воздуха завтра существенно не изменится. Ожидается по-прежнему жаркая погода. В Иерусалиме 18 градусов ночью, 28 днем, в Тель-Авиве 25-31, в Хайфе 21-28, в Бершеве 20-31 и в Эйлате 26 градусов ночью и 38 в дневные часы. Вы слушали итоговый на сегодня выпуск новостей. Далее в эфире авторская программа Дмитро Хершензонов «Афа-ля-ля». Оставайтесь на первом.

0: Реклама.
1: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эликоин 41.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкелон, улица Эликоин, 41.
0: Реклама.

0: реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм, только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион. Эликоин 41.
2: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Антрекот свежий на кости – 79,90 за килограмм. Мякоть телячья – 59,90 за килограмм. Свежая телячья осада – всего 54,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эликоэн 41.
0: Реклама.
4: Дорогі брати, сестри та медсестри, вітаю вас! Це Фафа-ля-ля. І завжди ваш Дмитро Гершензон.
5: Фафа-ля-ля.
6: Особливо мені подобається в кінці. Та-та-та-та-та-та. Пісня про Орльонка. Друзі мої, в 2021 році у нас в програмі з'явилась пісня «Белла» гурту «Мандри». Для мене це було, я пам'ятаю, трошки дивно, тому що я знав фронтмена команди Фому як серйозного мужчину, який писав такі патріотичні пісні, такі як «Не спи, моя рідна земля», яку співала вся Україна. Але, і то слава Богу, Фома, як будь-який нормальний музикант, він страждає на почуття гумору і може собі дозволити різний настрій в творчості. А разом з ним і гурт «Мандри». І ось вони всі разом сьогодні у нас на першому радіо, віртуально, ясна річ. «Белла» називається композиція, Фома, тобто Сергій Фоменко і гурт «Мандри». Слухаємо.

not die for the truth.

Я когда снимаю маски, чистый лист. Лишь любовь появляется, чтобы остаться.

0: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
1: Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
0: Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
1: Хотите подписаться на канал?
0: Проще простого.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Просто какая-то комедия.
2: Очень здоровый человек.
3: Он будет рвать на себе рубаху и говорить: мы же хотели.
0: Программа «Вопрос с ребром» с Марком Кричевским. Каждый вторник в 14 часов. Прямая трансляция. В студии политики, общественные деятели, эксперты. Смотрите программу «Вопрос с ребром» на канале Первого радио в Ютубе. «Вопрос с ребром». Open up my window, let a little wind blow. You're catching my drift. Meet me on the side, go deep into my shadows. Grant yourself a wish. Give yourself a break, we're making a mistake, but maybe that's okay for us.

0: Мы послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно.
4: Игра в классики. Понятно.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно амовитон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простоте.
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Всегда с тобой.

0: www.891fm.co.il. На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе «Хит по радио».
1: На первом 89.1 FM.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер.
1: Первое радио. Подпишись всегда с тобой.

0: Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит-парадио». На Первом радио.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободен.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается 100-100 за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Всегда с тобой.

0: Так, ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.
3: Радио.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют,
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: Хочу быть с тобой.
2: Первое радио.
5: Я хочу быть с тобой.
2: Всегда с тобой.

0: самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов.
4: Не пропустите. Всегда с тобой.

0: Проголосуй, проголосуй, проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На Первом радио.
3: Первое радио.
4: Я принц.

0: Христо.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
3: Все мужики одинаковые.
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
4: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
5: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так о чем это я? А, да.
6: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
6: 89,1 FM.

0: Активной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Первое радио.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой, так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
7: «Вечер.ком». 89.1 FM.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Me.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм.
2: Лучшая музыка.
1: Запишись.
3: Первое радио.

0: Сава. На этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.